0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок с 24 по 30 октября. Билет, Турция, отель «Титан».

0: А что же я с этого буду иметь?
1: С начала века. Москва 103.0 FM. Тверь 104.8 FM.

Шаланда, значит, счастье с нами. Будь моей русалкой, дорогой. По морям искал тебя годами. Подняла красавица глаза.

0: Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. Угаран 127-24-76-29. Город Москва. 18+.
1: Проверьте здоровье в Хеликс и Хеликс Лайт. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйте со специалистом.
2: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке. А покупайте на ВВ.
3: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Когда что-то не так в интимной сфере, это вызывает даже у зрелых мужчин страх и стыд. И речь не только о сексе.
7: Дорогие мужчины, возможно, то, что я скажу, вас уже тревожит. Это те, вроде бы, незначительные признаки, с которых начинается неконтролируемое мочеотделение. Сначала частые визиты в туалет, в том числе ночью, следом добавляются затрудненное мочеиспускание и ощущение неполного упражнения мочевого пузыря. В результате мочевой пузырь переполняется и происходят неконтролируемые подтекания.
6: Из-за чего это происходит?
7: Чаще всего в силу возрастных изменений обменных процессов. У мужчин после 50 разрастается соединительная ткань простаты. Железа увеличивается в размере, что затрудняет отток мочи через проходящий сквозь нее мочеточник.
6: А чем это грозит?
7: Внезапной задержкой мочеиспускания. Если вам больше 50, мой совет подстраховаться, не дожидаясь тревожных сигналов. В этой связи хочу обратить ваше внимание на уникальный инновационный европейский комплекс для поддержки простаты Стопинор. Его активные вещества как раз и поддерживают ее размер и мочеиспускание. Узнать больше о Стопиноре вы можете по номеру +125. Звоните с мобильного +125. Звонки по России бесплатные и анонимные. +125.
6: Чем конкретно компоненты Стопинора могут быть полезны мужчинам?
7: Тем, что формула Стопинора создавалась для поддержки размера простаты. Ведь именно ее увеличение может стать главной причиной возникновения недержания мочи у зрелых мужчин. Это первое. А второе, компоненты Стопинора способствуют снижению количества случаев неконтролируемого мочеиспускания.
6: Узнать все о Стопиноре можно по номеру +125. Звоните с мобильного +125. Звонки по России бесплатные и анонимные.
7: Но это не все. Состав Стопинора поддерживает не только предстательную железу, но и сексуальное желание, а значит, весь организм мужчины. Его состав способствует усилению и продлению вашей сексуальной активности. И неважно, сколько вам лет, доверьтесь Стопинору, сделайте это как можно раньше, и у вас появится шанс продлить мужскую силу, а с ним и активный образ жизни, и свои золотые годы.
6: Звоните прямо сейчас с мобильного по номеру +125 и узнавайте все подробности о европейском продукте Стопинор. Звонки по России бесплатные и анонимные. +125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
8: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Радио Шансон. Темная ночка на радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
2: УГРН 121-27-14-76-29. Город Москва. 18+.
3: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 75 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билет Турция от

0: Шансон.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Шутка.
1: Реклама.
2: Проверьте здоровье в Helix и Helix Light. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке. А покупайте на ВВ.
4: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
5: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио «Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
8: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке их получения в эфире «Радио «Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
9: Внимание всех мужчин! Ответьте всего на один вопрос. Какие проблемы со здоровьем у вас вызывают наибольший страх? Я знаю ответ. Это половое бессилие. Но есть и хорошая новость. Специально для мужчин старше 60 лет была разработана инновационная формула «Commander». Специальное средство для опытных мужчин, после приема которой вы почувствуете прилив энергии так же быстро, как гепард нападает на лань. Комплекс позволяет управлять качеством и продолжительностью близости для полного удовлетворения себя и партнерши. И самое главное, формула проверенная, натуральная и безопасная. А сейчас у вас есть уникальный шанс. Позвоните сегодня, и при заказе вы сможете получить «Commander» в подарок благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина». Звоните, звездочка 125. Все звонки анонимные. С половым бессилием сталкивается каждый десятый мужчина в течение жизни. Такое может произойти и в 20, и в 40, и в 70 лет. Может возникнуть мысль, что дело в партнерше. Но бесконечная смена женщин не поможет справиться с проблемой. Более того, мужчины, которые нервничают из-за возраста и боязни потерять свой статус, только усугубляют собственные неудачи, если верят, что проблема разрешится благодаря новым отношениям. Конечно, все это неловкий и болезненный вопрос. Но стыдиться здесь нечего. Такая проблема не показатель старения или несостоятельности мужчины. Это всего лишь временные трудности. И они преодолимы благодаря комплексу «Commander». «Commander» – натуральное средство и не увеличивает токсическую нагрузку на организм, не вызывает плохого самочувствия и привыкания. Компоненты способствуют мощному притоку крови к органам малого таза, увеличению энергии, повышению уровня тестостерона. Все это дает не только разовый, но и пролонгированный эффект, обеспечивая стойкость, силу и длительность близости. Порадуйте свою партнершу несколько раз за ночь. Разгоните свой потенциал до максимума. Позвоните сегодня. Благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина» при заказе вы сможете получить «Commander» в подарок. Просто позвоните. Звездочка 125. Все звонки анонимны. Звездочка 125. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

В ее комнате музыка двигает дым сигарет. И завис за окном светофор безнадежно на красном. И все чаще напуганный мир уплывающих лет. Онемевшим айфоном в ладони лежит безучастный.

Радио Шансон. Вместе с начала века. Москва 103.0 FM.

душа так болит, что с тобой нас разлучат годы, бездорожье на сотни верст.

0: ждет.
1: Слушайте радио «Шансон». Музыки много, шансон один. Искренне, Александр Новиков.
2: Сохраню, как возглас, как иконку, как звезду, светящую мне в путь.

сердце тонко, и рука не может вслед взмахнуть. Взгляд ей вслед пусть будет, как иконка, что любви прокладывает путь.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
2: УГРН 127-27-76-29. Город Москва. 18+.
3: Нет времени объяснять. На Валберес скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
4: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19-142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
5: Сегодня поговорим о мужской силе. Но сначала об ее отсутствии. Я о том, что рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. Проблема настолько серьезна, что способна разрушить личную жизнь и лишить мужчину одного из главных стимулов. Кто прошел через это, знают, как не сладко мужчинам в такой ситуации. А надо, чтобы было сладко, чтобы все мужчины жили полноценной жизнью. Долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Поэтому я рекомендую мужчинам попробовать новую, усиленную формулу проверенного временем продукта, которая доказала свою результативность. Это продукт нового поколения «Секрет императора Актив Плюс». Его компоненты способствуют обретению мужской твердости и долгому наслаждению. Сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить свою интимную жизнь. Усиленная формула секрета императора Актив Плюс состоит из натуральных компонентов, которые способствуют и возбуждению, и стойкой мужской твердости, и поддерживают длительность интимного контакта. Звоните с мобильного телефона на короткий номер +125 125 и узнавайте подробности о секрете императора Актив Плюс. Звонок бесплатный и анонимный. +125 Усиленная формула секрета императора Актив Плюс способствует усилению страсти и выносливости в любви. Это оптимальный на сегодняшний день продукт для поддержания потенции. Его компоненты обладают естественным стимулирующим эффектом, без химии. Новый секрет императора не имеет аналогов и прекрасно переносится в любом возрасте, даже ослабленным организмом. Преимущество усиленной формулы в том, что она позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности компоненты секрета императора Актив Плюс полностью безопасны. Звоните прямо сейчас с мобильного телефона на короткий номер +125 125 и узнавайте подробности +125. Состав секрета императора Актив Плюс – это та счастливая возможность забыть о неудачах и вновь прочувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна, звонок по России бесплатный. +125 Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.
1: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8-495-925-33-17.

0: привет скучаю.
1: На радио «Шансон» реклама.
2: Нет времени объяснять, но «Волберы» скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
3: ООО «РВВ», ОГРН 124-770-047-19-19, 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
4: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 75 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билет, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф».

турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе,

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
2: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Ищите уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в тренде.
3: Тренди.рф.
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
8: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
2: УГРН 127-27-76-29. Город Москва. 18+.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио «Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
6: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке получения в эфире «Радио «Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
7: Внимание всех мужчин! Ответьте всего на один вопрос. Какие проблемы со здоровьем у вас вызывают наибольший страх? Я знаю ответ. Это половое бессилие. Но есть и хорошая новость. Специально для мужчин старше 60 лет была разработана инновационная формула «Commander». Специальное средство для опытных мужчин, после приема которой вы почувствуете прилив энергии так же быстро, как гепард нападает на лань. Комплекс позволяет управлять качеством и продолжительностью близости для полного удовлетворения себя и партнерши. И самое главное, формула проверенная, натуральная и безопасная. А сейчас у вас есть уникальный шанс. Позвоните сегодня, и при заказе вы сможете получить «Commander» в подарок. Благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина». Звоните, звездочка 125. Все звонки анонимные. С половым бессилием сталкивается каждый десятый мужчина в течение жизни. Такое может произойти и в 20, и в 40, и в 70 лет. Может возникнуть мысль, что дело в партнерше. Но бесконечная смена женщин не поможет справиться с проблемой. Более того, мужчины, которые нервничают из-за возраста и боязни потерять свой статус, только усугубляют собственные неудачи, если верят, что проблема разрешится благодаря новым отношениям. Конечно, все это неловкий и болезненный вопрос. Но стыдиться здесь нечего. Такая проблема не показатель старения или несостоятельности мужчины. Это всего лишь временные трудности. И они преодолимы благодаря комплексу «Commander». «Commander» – натуральное средство и не увеличивает токсическую нагрузку на организм, не вызывает плохого самочувствия и привыкания. Компоненты способствуют мощному притоку крови к органам малого таза, увеличению энергии, повышению уровня тестостерона. Все это дает не только разовый, но и пролонгированный эффект, обеспечивая стойкость, силу и длительность близости. Порадуйте свою партнершу несколько раз за ночь. Разгоните свой потенциал до максимума. Позвоните сегодня. Благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина» при заказе вы сможете получить «Commander» в подарок. Просто позвоните. Звездочка 125. Все звонки анонимные. Звездочка 125. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер северо-западный, слабый, со скоростью 5 метров в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Канавто».
3: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Подробности у официального дилера «Лада» «Канавто». 8 843 230 3030. Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Реклама на радио «Шансон».
5: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
6: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Сазостанция спортивная 2». ООО «Сазостанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
7: Радио «Шансон».
8: Телефон рекламной службы в Казани. 554 20.

0: 7 утра в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. В России с 1 сентября изменятся правила приема на работу матерей с детьми. Работодатели не смогут устанавливать для них испытательный срок. Речь идет о женщинах, воспитывающих детей до 3 лет, сообщил РИА Новости представитель общественной палаты Евгений Машаров. По его словам, мера будет способствовать снижению стресса у женщин при трудоустройстве и гарантирует им стабильные условия труда. Аналогичный запрет уже действует для женщин с ребенком до 1,5 лет. Россиянам необходимо привиться от гриппа в сентябре или октябре, чтобы перед стартом эпидемического сезона организм успел сформировать защитный иммунитет. На это уходит в среднем 2-3 недели, сообщили в Роспотребнадзоре. Ранее глава ведомства Анна Попова заявила, что подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом начнется в России в начале сентября. Более 3 200 000 заявлений уже подано в колледжи и техникумы России. Это на 500 тысяч больше, чем в прошлом году, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Конкурс на одно место в среднем составляет 2 человека. По отдельным специальностям конкурс выше: геология 15 человек на место, картография 14, радиотехнические комплексы 13. Наибольшей популярностью у абитуриентов пользуются профессии, связанные с программированием, машиностроением, строительством, медициной, преподаванием в начальных классах, туризмом. На предстоящий учебный год в колледжах и техникумах установлено порядка 880 тысяч бюджетных мест, на 30 тысяч больше, чем годом ранее. Потребление яиц в России достигло максимума за 40 лет. В прошлом году показатель превысил 250 штук на человека, выяснила РИА Новости, изучив данные статистики. Больше всего яиц в среднем за год съедают жители Вологодской области – 327 штук на потребителя. Следом идут Белгородская и Калининградская области. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 17, днем без осадков до 24 градусов. А далее в нашем эфире утреннее шоу в формате 2D с вашими любимыми ведущими Артемом Деминым и Мариной Дымовой. Евгения Меркушева, радио «Шансон».
1: Людочка, мой кофе готов?
2: Да, Игорь Иванович, уже несу.
1: И включи, пожалуйста, радио вот этих двоих, которые там в формате...
2: Утреннее шоу в формате 2D уже включаю.
3: Демин и Дымова на радио «Шансон».

0: не в ладу.
1: Все, кто в ладу с радио Шансон, все, кто в ладу с утренним шоу в формате 2D, уже наверняка настроили свои радиоприемники на волну отличного настроения. Мы приветствуем всех, желаем вам доброго утра, дорогие друзья. 7 часов 6 минут, время московское. И здесь появляется Марина Дымова и Артем Демин. Всем привет, новый сезон на радио Шансон.
2: Здравствуйте, наши любимые радиослушатели. Артем, как радостно тебя слышать, и как я удивилась, когда в субботу ты уже был в эфире.
1: Я думаю,
2: он меня-то не позвал.
1: А не просто так оказался я в эфире в субботу. Да, я понимал, что...
2: Ты забыл, как пультом
1: вот
2: пользоваться?
1: Вот именно, конечно, чтобы сегодня не произошло никаких у нас с тобой недоразумений.
2: Эксцессов.
1: Косяков. Будем называть вещи своими именами. Я думаю, надо прийти на работу и хотя бы вспомнить, как эти все кнопочки нажимаются, как эти все ползунки ползают.
2: Ну, у тебя все получилось. Я смотрю, что ты звучал.
1: Да, было тяжело, кстати, было тяжело говорить. Я за месяц... Вот, главная новость отпуска. Я за месяц разучился говорить.
2: Слушай, со мной вчера приключилась такая феерическая история, когда я возвращалась из своего отпуска, что я думаю, вот, будет что рассказать в эфире. А потом я думаю, главное в эфире не начать пользоваться нецензурной лексикой.
1: Потому что именно ей ты и общалась.
2: За месяц я научилась разговаривать.
1: Ну, ты же с деревенскими людьми общалась. Вокруг тебя были крестьяне, их хозяева.
2: О, боже, их, да, именно так все и было. На самом деле, дорогие друзья, мы очень соскучились. Впереди классная неделя. Сегодня понедельник, 10 августа. Уже в эту пятницу мы подведем итоги нашей акции.
1: Счастливая каюта.
2: Вот, вам Денис Денисов исправно задавал вопросы. Все было, я контролировала, я даже помогала ему их сочинять. Поэтому уже в эту пятницу мы узнаем, кто же получит совершенно бесплатно возможность поехать на круизном лайнере «Астория Гранде»
1: из Сочи. Ты даже помнишь, как он называется? За месяц не забыл.
2: Есть вещи, которые я вчера репетировала, перечитывала, как это все называется.
1: «Астория Гранде», так. А как называется отель, где будет проходить «Бархатный шансон»?
2: Ну, ты не путай, пожалуйста, лайнер и
1: «Бархатный
2: шансон».
1: Ты еще не репетировала.
2: «Титаник Гольф Билет Делюкс», по-моему, так.
1: «Титаник Делюкс
2: Гольф Билет Резорт Вилладж Лухари».
1: Так, мы про праздники уже расскажем, я так понимаю, в следующий
2: раз.
1: Ну,
2: давай попозже.
1: И про наши отпуска тоже.
2: Ну,
1: как
2: конечно.
1: Нас отпустили, выпустили.
2: Как нас сейчас еще не отпустило.
1: В общем, да, дорогие друзья, впереди много чего интересного. Оставайтесь вместе с нами.

Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев.

0: Шансон.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8495-925-33-17.
2: Будет утро добрым, будет добрым день.
3: Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на радио «Шансон».

0: на радио «Шансон».
1: Это утреннее шоу в формате 2D. Артем Демин и Марина Дымова. Дорогие друзья, мы решили, что самая главная новость — это наш краткий радиоотчет, как мы провели это лето.
2: У нас же новый сезон, у нас теперь новый формат новости. Вы нам рассказываете, а не мы вам. Как тебе такая схема, Артем? Потому что смотри, я, в общем, 10 дней назад, в начале августа, я была в Москве. Я, когда ехала по М4, думаю, какая прелесть, нет больше никаких проблем с бензином. А там, где я была, в моем городе на букву Д, в смысле, у меня не было интернета. Я вообще не знаю, что в мире происходит, поэтому я буду счастлива, если наши радиослушатели немножко введут нас в курс дела, что изменилось в нашей стране.
1: У меня-то был интернет, ладно, что ты...
2: Да, ты расскажешь, в общем, я...
1: Совсем там не принижаю тут наших возможностей.
2: Некоторые чатики в Максе, а там как будто ничего не происходит, как будто там мало людей, но суть не в этом. И, в общем, вчера я думаю, ну ладно, последний день отпуска, зачем я поеду в Москву рано? Выйду попозже. Выехала из деревни,

0: подарил канистру.
1: Ну и короче, эта канистра у меня радостно ездила со мной все лето, путешествовала по Липецкой области. И тут я думаю, вот он, настал ее звездный час, сейчас мы ее используем. Во-первых, это еще надо норовиться наливать через эту воронку, у нас еще есть время. Сейчас у меня история, ты видишь, с воронки начинается.
0: Давай, давай, еще минутка.
1: Ну и короче, в итоге, проезжаю город на букву К, Кимовск, только дизель. Проезжаю город на букву В, Винев, только дизель. И думаю, ну ладно, сейчас до трассы дотяну, а уже у меня горит лампочка.
0: Трасса — это М4, а не заправка.
1: Да, это трасса М4. В общем, доезжаю я до некоторой заправки. На первый бензина нет, на второй, думаю, ладно, через 10. А у меня уже все прочерки, у меня такого никогда в жизни не было.
0: То есть даже не нули, а просто...
1: Да, а выезжая из своей деревни, я заправила вот эту волшебную свою канистру. Заканчивается все тем, что приезжаю на вот эту заправку, которую я думаю, вот на той-то точно есть бензин, а его там нет, там только дизель. И такие...
0: Это которая на Газпром.
1: Да, и сонные водители-дальнобойщики заливают свой 92-й. Я уже думаю, сейчас буду у всех просить, у кого можно отца сосать бензин, ну, то есть они говорят, да мы же дальнобойщики, у нас дизель, девушка, идите дальше. В общем, на заправке мне предложили перейти, перепрыгнуть через М4, перебежать пустой канистры.
0: Дорогие друзья, а как Марина перепрыгивала через М4, через вот этот отбойник? Это практически два как МКАД перебежать. Она расскажет нам, вам уже совсем скоро. Но судя по тому, что она сегодня в эфире, вы понимаете уже, что там хэппи-энд. Вот, там
1: да
0: не надо
1: же. Спойлеры ждать. Такие, вот это не я, моя голограмма. Артем, мы же в эпоху интеллекта живем.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Закажи такси дешевле в приложении «Максим».
2: По сравнению с заказом по номеру телефона. Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
3: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: что же в черном ящике?
1: О! Попал! Пальчики-то помнят, руки помнят. Не разучился.
2: Вы помните, дорогие друзья, была у нас в старом сезоне такая игра «Черный ящик», когда Артем крутил барабан и выносил...
1: Это другое, это «Поле чудес». Ты сейчас перепутал это.
2: Вообще-то у меня в голове «Черный ящик» оттуда. Когда типа деньги или подарок.
1: А у меня
2: или
1: в голове...
2: «Черный ящик».
1: А у меня в голове «Черный ящик» — это из игры все-таки «Что, где, когда».
2: Ты же у нас великий известный интеллектуал, понимаешь?
1: Это правда.
2: Это я так вот это все. Короче, в «Черный ящик» сегодня не великий интеллектуал Артем Демин что-то положил, а я, можно даже сказать, не положила, а сыпанула, отсыпала. Так уже жирная вам подсказка. Это что-то сыпучее.
1: Это что-то сыпучее. Наверняка у некоторых даже есть в банке на полочке на кухне.
2: Я думала, ты сказала, из некоторых уже сыпется. Но нет, это не песок.
1: Нет, это не песок и не соль. Ну ладно, соль. Вы думаете, мы прям такие примитивное шоу в формате 2D и положили вам соль или сахар? Нет,
2: вообще, да, мы примитивное шоу. Надо это, кстати, где-то написать об этом, чтобы люди знали.
1: Примитивное шоу с ведущими приматами, да.
2: Самое примитивное шоу. В общем, это много лет вносило в кулинарное искусство и в медицину невероятный вклад.
1: Душистый горошек, мука, кунжут, пшено.
2: Вообще многие люди путаются с ударением, потому что сначала была одна норма, потом другая, потом вроде говорит,
1: но
2: все
1: самое
2: говорят
1: главное,
2: вот
1: что,
2: так, но можно
1: самое
2: и
1: главное,
2: по-старому.
1: Да, что можно по вот так, как считалось неправильно,
2: но
1: и теперь
2: лучше это уже говорить
1: правильно.
2: Так, как мы говорим, так будет лучше. Это многолетнее растение, которое относится к семейству, и вы не поверите, представляешь, это, оказывается, родственник имбиря.
1: Зира. Корица, манна небесная.
2: Манная каша. Так, у этого, вот этого вот сыпучего, есть противовоспалительные свойства. Это помогает снижать воспаление в организме, полезно при заболеваниях суставов, хронических воспалительных процессов. Причем, ты знаешь, калорийность у этого, ну, такая мощная, 312 килокалорий на 100 грамм.
1: Ну, просто невозможно съесть это по 100
2: ложками
1: грамм.
2: Ты не ешь это?
1: Никто этого
2: я
1: не ест.
2: Я вообще не понимаю, честно, я никуда это не добавлю. Мне не нравится цвет.
1: Тебе не нравится цвет, и ты, наверное, права, потому что сейчас, говорят, очень много подделок вот именно этого. Да, ее красят,
2: Азии,
1: чем только не
2: красят. В Индии или у нас в стране?
1: А вот я не знаю, откуда уже подделки к нам попадают, но в любом случае, гуляя по рынку и выбирая вот именно это, ты можешь нарваться на подделку. А как определить, где подделка, а где оригинал?
2: С этим можно
1: знает.
2: Приготовить семгу с цветной капустой, либо курицу Маракеш. Что за курица Маракеш?
1: У Маракеша спросим.
2: Кстати, он придет в гости?
1: На следующей неделе
2: вроде
1: собирается.
2: Мне обещал, что он придет.
1: А он на следующей неделе к нам придет, по-моему, даже в понедельник.
2: А у тебя
1: против.
2: Уже с ним песенка-то записана?
1: Нет.
2: Ваша песенка спета? Ребят, а есть уже правильно? Это вообще кто-нибудь что-нибудь пишет?
1: Конечно, очень много пишут.
2: Как играть в эту игру?
1: Очень многие пишут, но последние 100 сообщений, это только куркума была.
2: А, ну все, а кто был первый?
1: А первый была Ольга, ты не поверишь. Которая из Ярославля.
2: Вот это да. Ольга красотка.
1: Да, Ольга была прям первая.
2: Ольга получает подарок от радио «Шансон».
1: Угу.
2: А мы что сейчас должны сделать?
1: Аплодисменты поставить Ольге вот такие вот.
2: Ну это ты должен сделать, а мы что должны сделать?
1: А мы сейчас послушаем что-то про Яндекс.Радио, какая-то информация будет, а потом уже вернемся с новостями. Ты что, забыла?
2: А информация будет от нас?
1: Нет, слава богу, нет.
3: Радио «Шансон» теперь с вами и на Яндекс.Радио. Включайте любимую музыку, слушайте нас дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Найдите «Радио Шансон» в приложении «Яндекс.Радио» и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много. «Шансон» один. Для лиц старше 18 лет.

утреннее шоу в формате 2D. Демин и Дымова. Третьим будешь? Утро доброе на радио «Шансон».

0: событий на радио «Шансон».
1: Ну, главная новость, конечно, что многие наши радиослушатели искренне радуются нашему возвращению в эфир. Спасибо.
2: Так приятно. Спасибо,
1: да,
2: вам большое.
1: Очень много сообщений, где люди пишут, что они скучали, что...
2: Ну все, мы теперь никуда не денемся до самого бархатного шансона.
1: Да. А, кстати, если вы с нами отправитесь на бархатный шансон, это вообще будет круто.
2: Вы даже нас сможете потрогать и увидеть.
1: Угу.
2: Да.
1: Ну, меня не надо трогать, а вот Марину потрогать всегда приятно. Там есть за что ухватиться.
2: Ну, у тебя тоже есть, что ты начинаешь, как будто только за меня есть за что хвататься. Тем более, там будет много бассейнов, мы, кстати, можем...
1: Причем здесь бассейны?
2: Просто я хотела рассказать про отель «Титаник Гольф Делюк Белекс».
1: Если ты не выучишь название, в ближайшее время тебя туда не пустят, конечно.
2: А зачем учить название? Заходишь на сайт radioshanson.ru.
1: Там уже все
2: написано. Жмакаешь «Бархатный шансон» с 24 октября.
1: Причем новый сайт.
2: Новый сайт, красивый, да. Роскошный, элитный, нишевый, как сейчас говорят. Знаешь, ты знаешь, тебе нравится это слово?
1: Нишевый, да, но я его только в этих в парфюмерных магазинах встречаю, это
2: да?
1: название.
2: А еще в интернете.
1: Это вот нишевые запахи,
2: послушайте, давайте,
1: да.
2: Без этого. Слушайте, новость такая. Шерсть помогает собакам сохранять прохладу летом, а воздушная прослойка, оказывается, нужна, чтобы у животных защищать кожу от жары и солнца. Ты собак брил когда-нибудь? Ну, в смысле, не просто.
1: Я похож на грумера.
2: Ну, вдруг ты, типа, собака мохнатая, пойду ее побрею.
1: Собака мохнатая, причем не моя. Пойду побрею, пофигу, что хозяева скажут.
2: Я нет, же купил новую такого... электробритву.
1: У меня такого не было, слава богу.
2: В общем,
1: я
2: стрижка
1: адекватный.
2: Животных, если не предусмотрено, что они должны быть лысенькие, повышает риск перегрева, теплового удара и ожогов. Это кинологи предупреждают. Слушайте, а как же лысые мужчины тогда? Они не перегреваются?
1: У них шапки есть специально.
2: Ну какие летом лысые мужчины, по-твоему, в шапках ходят? Ты что-то не знаешь про
1: лысых мужчин? Но я еще пока не знаю про лысых мужчин, но мне кажется, у меня все еще впереди.
2: Вообще, мне кажется, как-то нетолерантно сравнивать эту новость сейчас.
1: Вообще, да, собаки и мужчины в одном предложении не должны встречаться сегодня. Итак, из-за слишком частого мытья по утрам появляются дерматит.
2: Собак или лысых мужчин? Кого мыть-то нельзя?
1: Просто людей. Из-за слишком частого мытья по утрам людей, у людей появляются дерматит и проблемы с кожей. Вот ты часто моешься по утрам? Нет, не так.
2: Не,
1: ты по утрам моешься?
2: Смотри, я вернулась в город после пребывания длительного в Черноземье, да. Мне теперь надо мыться чаще.
1: А там была возможность утром помыться?
2: Конечно, река Дон.
1: Прекрасный вариант. Не хотел бы я оказаться в ней так, особенно тем более не по своей воле. Так, долгий душ, горячая вода и агрессивное мыло после пробуждения могут нарушить защитный барьер. Из-за этого появляется сухость, зуд, раздражение, воспаление. У людей это может спровоцировать обострение акне. Акне это вот эти всякие...
2: Знаете, веселые истории. Там что подорожало, что закрылось. Вот есть такие...
1: Что разорилось.
2: Что там с бизнесом.
1: Что по миру пошло. Две девушки опоздали на рейс в Шереметьево, попытались догнать буксируемый самолет на
2: Ты видел это видео? Они такие на каблуках, в юбках, с чемоданами и чешут просто под крылом самолета.
1: В надежде на то, что это как с такси работает, да, если машинка немножко там отъехала. Мы еще здесь, откройте дверку, мы сейчас быстренько запрыгнем. Так вот, полиция девчонок задержала, при этом неизвестно, как они попали в зону, хотя они сказали, что двери были открыты, там было написано эвакуация.
2: Как они попадут на зону, тоже интересно.
1: Ну, их нет, слава богу, все будет нормально.
2: Ты думаешь, за это никакого штрафа нет?
1: Мелкая хулиганка. Да, будет штраф.
2: Хорошо. Смотри, кошка открыла кран лапы, устроила потоп в московской квартире, затопила жилье соседей, и теперь хозяин питомца должен выплатить, внимание, 654 тысячи рублей в качестве компенсации.
1: Хорошо, что не миллионов.
2: Вот это кошка.
1: А то бы кошка там еще...
2: А то есть 654 тысячи за кошечку, которая пошалила и лапкой открыла краник, это нормально, да?
1: Ну, я думаю, он сможет как-то договориться.
2: А можешь сказать, что это не его кошка и не платить ничего? Я не знаю, тут... мохнатую женщину, ну, кошку. Я хотела сказать слово, потом не могла понять, оно эфирное или нет.
1: Нет, Марин, сейчас не рискуй. Ближайшие пару недель не рискуй со словами. Если чувствуешь, что сомнение эфирное, не эфирное, лучше промолчи. Потому что, скорее всего, оно будет не эфирное. Ты же сама сказала.
2: Внутренний цензор все-таки присутствует.
1: Кто тебя окружал все это время?
2: Это ты сказал, кто меня окружал.
1: Так, россияне нашли убийственный коктейль для сна, который вырубает даже после самого тяжелого рабочего дня.
2: Ой, да мы знаем этот коктейль.
1: Нет, Марин, это другой коктейль, тот, что ты пила целый месяц, это другой коктейль. В общем, рецепт сложный, но пользователи говорят, что оно того стоит. Итак, что вам понадобится, друзья, для вот этого убийственного коктейля?
2: Ну, наверное,
1: коктейля?
2: Сейчас, давай.
1: Нет, стоп.
2: Я сейчас угадаю, давай.
1: Нет, вишневый сок, уже все мимо у тебя. Вся твоя рушится, вся твоя схема. Итак, вишневый сок, магний глицинат. А вот это уже сложно. То есть, если вишневый сок ты можешь пойти в шестерочку и купить, то магний глицинат где брать? Ну, не знаю, в аптеке, наверное.
2: Потом я видела, у некоторых марок алкоголя за что-то заклеивают первые буквы, приклеивают, что это магний. Типа, нет? Не то? Опять не то?
1: Так, в общем, газировка и лед. Вишневый сок, магний, глицинат, газировка и лед. Чему мы сейчас учим наших радиослушателей?
2: Это крем какой-то для рук?
1: Это слава.
2: Магний, глицинат с вишневым соком.
1: Ребят, не экспериментируйте. Как вот спали, так и спите.
2: Что за коктейли? Пили на ночь и продолжайте пить.
1: И мы тоже.
0: Реклама на радио «Шансон». Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9. Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackr.ru. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГР 127-27-76-29. Город Москва. 18+.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Людочка, вы ничего не забыли?
6: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
5: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
6: Так до ноября, время еще есть.
5: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
6: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
0: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
7: «Эх, разгуляй».
0: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа Воровайки, Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+. Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта».

0: прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от счастливой каюты. Возрастное ограничение 18+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS-778-1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-3317.

0: звезды на ладони. На радио «Шансон».
1: Понедельник на календаре, 10 августа. Давайте посмотрим, какие песни нам поют сегодня звезды. Овны, успех будет зависеть от ваших личных контактов. Вероятно, вам позвонят друзья, может быть, даже коллеги позвонят. И вы с ними пообщаетесь нормально, трубочку не бросайте сразу.
2: Это совет, не мошенники.
1: Да, совет найдете в песне «Сушнячок». Валерия Курас.
2: Вы знаете, о чем пообщаться с друзьями. Тельцы, вам никуда не деться от повседневных забот. Больше внимания потребуют дела домашние, но и работа тоже будет забирать сегодня много силы и энергии. А ваша песня в этот день «Поцелуй меня, удача» Анатолия Полотно и Феди Карманова, которых мы увидим на бархатном шансоне.
1: Близнецы, сегодня вы решите все свои проблемы и наладите отношения с теми, с кем были в ссоре. Все будет складываться хорошо. Для настроения послушайте песню «Москва. Бизнес-ланч» Александра Буйнова.
2: Раки, размеренные дни дадут вам отдохнуть. Можно будет расслабиться и получить удовольствие от последнего летнего месяца. А настроение ловите в песне «Белая полоса» Артема Демина. Чего ты хочешь? Хотя август уже... последний летний месяц.
1: Вот. Львы, не следует критиковать своих друзей и родных, а также обижаться на них по пустякам. Вам нужно научиться смотреть на этот мир проще, чем вы привыкли. А настроение дня ловите в песне «Код да Винчи» Стаса Михайлова.
2: Девы, а вы сможете сосредоточиться на домашних делах и начать давно назревшие ремонтные работы. Заранее только планируйте свои траты. А настроение ловите в песне «Коммунальная квартира» группы «Дюна».
1: Весы, постарайтесь увернуться от решения проблем. Они уже скоро исчезнут и без ваших усилий. Проводите время побольше с родными. А совет в песне «Огонь забытых мной» цитат Ирины Круг.
2: Скорпионы, не рекомендуется в этот день начинать реализацию крупных проектов. В вашем окружении есть кто-то, кто будет вам усиленно мешать. А ваша песня в этот день «Женщина курит» на лавочке группы «Сентябрь».
1: Стрельцы, мысли об увольнении допускать не нужно. У вас классная работа и прекрасные коллеги. Цените их. Совет и правильный настрой в песне «Вальс Бастон» Александра Розенбаума.
2: Это ты для меня написал такой гороскоп. Козероги, если хотите избежать недоразумений с партнерами, то следите за тоном своих высказываний и добавьте немножко позитива, и все обязательно наладится. А ваша песня сегодня «Дурак ты, Вася», группа «Лесоповал».
1: Водолеи, старайтесь не обижаться на едкие высказывания коллег, не говорите им, что они в чем-то не правы. Ваша песня «Малибу» Сергея Трофимова.
2: Посылайте их сразу на «Малибу». Рыбы, в погоне за острыми ощущениями вас будет привлекать именно то, что недостижимо. И это правильно, вы достойны самого лучшего. А ваша песня в этот день Влади Сергея Любавина.
1: Радио «Шансон» всем желает легкого и музыкального понедельника. И пока нас не было, Марин, представляешь, да. Оказывается, теперь еще и розыгрыши будут билетов до Турции и обратно.
2: Ну подожди, нормально, давай расскажем.
1: Если вы купили билет на «Бархатный шансон», приобрели путевку на «Бархатный шансон», то у вас есть шанс выиграть билет до Турции обратно.
2: Но
1: бесплатно.
2: Это только до 30 августа. Каждый, кто купил путевку на фестиваль «Бархатный шансон», может поучаствовать в розыгрыше билетов до Турции и обратно.
1: Поэтому поторопитесь непременно.
2: Возрастное ограничение 18+.
1: Да. А чтобы послушать песню красивую, не обязательно никаких возрастных ограничений.
2: И детям можно слушать.
1: Да.
2: А это кто поет?
1: Это
2: не
1: поет
2: напомнишь?
1: Максим Апрель. И некий Артем Демин.
2: Вот это да.
1: Песня
2: «Делайте
1: зачем?
2: Громче». Апрель.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер северо-западный слабый со скоростью 5 метров в секунду.

0: радио «Шансон».
1: 8 утра в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Почти 50 брендов закрыли магазины в России или сократили количество точек с начала года. Речь об отечественных и зарубежных ритейлерах, заявили эксперты по торговой недвижимости. Отмечается, что наибольшие трудности испытывают российские игроки. 36 брендов решили пересмотреть свою стратегию развития. На турецкие компании пришлось 6 марок. В общественной палате призвали ввести двухгодичный курс автодела в российских школах. На занятиях предлагается обучать вождению и по окончании 11 класса выдавать права выпускникам вместе с аттестатом. С инициативой выступил замсекретаря палаты Владислав Гриб, сообщает ТАСС. Общественник уверен, что автодело станет самым популярным направлением в школах. У многих учебных учреждений есть соответствующие площадки для проведения практических занятий. Во времена СССР старшеклассников обучали автоделу. Эксперимент провели в Москве, прикрепив к автобазам и опытным инструкторам учеников нескольких школ. В 70-е годы эта практика стала внедряться повсеместно. Лидерами по выращиванию арбузов в этом году стали Оренбургская, Астраханская и Волгоградская области. Урожай бахчевых культур сохранится на уровне прошлого года – более 1,5 миллиона тонн, что полностью обеспечивает внутренний спрос, рассказали РИА Новости аналитики. Поволжье традиционно сохраняет лидерство по производству арбузов с долей порядка 43%. Далее следует Южный федеральный округ, на который приходится 38% производства. Замыкает тройку Северо-Кавказский округ – с долей около 15%. Аудитория радио «Шансон» растет. Теперь вы можете слушать любимые песни и программы на Яндекс.Радио. Выбирайте на этом сервисе радио «Шансон» и слушайте нас в любое время, дома, в дороге или в офисе. Наша радиостанция входит в число лидеров российского радиовещания, объединяет города и поколения, звучит в нашей стране и за ее пределами. Возрастное ограничение 18+. А далее в утреннем шоу в формате 2D обсудим, что хорошего и интересного с вами произошло этим летом. Пишите в Макс и другие мессенджеры. Евгения Меркушева, радио «Шансон».
0: В моей печке.

0: Откровенно о сокровенном.
1: 8:05. С вами утреннее шоу в формате 2D. Мы вернулись. Еще раз всех приветствуем. Желаем вам доброго утра, прекрасного настроения. 10 августа на календаре. Это понедельник. И второй час нашего шоу, как правило, посвящен какой-то интересной теме. Ну а что интереснее, чем лето? Подумали мы.
2: Что интереснее, чем жизни наших радиослушателей? Нам безумно интересно, чем интересным вам запомнилось это лето, что
1: это
2: классного происходило, что нового, что необычного, что запоминающегося, ну, из хорошего.
1: Да, вот чем
2: это лето отметилось? Не так, что вы бегали с канистрой по М4, там, вот таких историй. Ну, хотя можно, конечно, но хочется какого-то позитива все-таки, да?
1: Да, можно писать, мне кажется, все что угодно.
2: Был на море.
1: Что-то незабываемое. Вот что-то незабываемое, то, что действительно хочется этим поделиться и рассказать.
2: Ну, давай начни, приведи нам пример, что незабываемое.
1: У меня самое незабываемое была моя 4-дневная поездка в Самару с ребенком.
2: Ты доехал, наконец-то, до Самары?
1: Да, слушай, Самара, это прям
2: восторг. Ну, кайф, тебе правда понравилось?
1: Мне очень понравилось. Во-первых, я никогда не видел такого размера Волгу.
2: Волга — это вообще улет.
1: Вот, и все-таки не зря ее называют царицей всех рек, да, российских. Королевы.
2: Так говорят?
1: Ну да, говорят. Там, типа,
2: я королева. Слышала, говорят, кукуруза, царица полей.
1: Слушай, тебе надо реже общаться с внуками Хрущева. Так вот, ладно, дорогие друзья, что я хочу сказать. Волга потрясающая. Набережная в Самаре потрясающая.
2: А люди какие там все красивые, загорелые, в коротких шортиках. Ну ты видел, на набережной какие девчонки ходят?
1: Да.
2: И ты с сыном был, ты не смотрел на это?
1: Нет, я был с сыном.
2: Неудобно было.
1: Я был с сыном, но нет, досмотрел, конечно. Нет, ну правда, все очень классно.
2: А с погодой тебе повезло?
1: С погодой мне не повезло. Вот, с погодой было прям совсем не очень хорошо. Но, тем не менее, погода была и до какого-то момента, и после какого-то момента.
2: Артем, ну ты же долго гулял по набережной,
1: тебе
2: поэтому я обязательно
1: бумагу, чтобы
2: должна
1: уволили,
2: рассказать тебе, что спонсор часа нашего, вообще-то, Юсуповская больница. Боль в суставе не должна быть приговором. В центре травматологии Юсуповской больницы выполняет эндопротезирование любой сложности. Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Юсуповская больница. Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом. ООО «Нейроклиника». Ты должен это знать, когда будешь в следующий раз в Самаре гулять по набережным и подниматься на какие-нибудь смотровые площадки, что, если что, твои коленные суставы и тазобедренные в надежных руках.
1: В общем, мне очень понравилось мое путешествие в Самару. Также было путешествие в Липецк. Оно понравилось мне меньше, потому что в Липецке я уже был.
2: Что-то копать, сажать.
1: Вот, дорогие друзья, напишите, что интересного у вас было этим летом. Ждем истории.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Проверьте здоровье в «Хеликс» и «Хеликс Лайт». 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио «Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
3: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке получения в эфире «Радио «Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
4: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8-495-925-33-17.
5: С нами просыпаются города России.
6: Утреннее шоу в формате 2D на «Радио «Шансон».

0: мессенджерами
1: нашими. А, компьютером?
0: Нет, все пришло. Смотри, вот нам пишет Светлана. Здравствуйте, дорогие ведущие. А мы с друзьями встретились на базе отдыха в Таганроге, отметили 50-летие нашей дружбы и знакомства. Познакомились мы в 76-м году при поступлении в Новочеркасский геолого-разведочный институт.
1: Разведочный или разведывательный все-таки?
0: Написано разведочный.
1: А, ну хорошо.
0: Ну, лишь бы придраться, конечно.
1: Да нет, я просто на самом деле для себя, как правильно.
0: Ты же собираешься получать третье высшее в геолого-разведочном. В общем, до сих пор ребята общаются, встречаются, и Светлана пишет, что она приезжает из Карелии, кто-то едет из Луганска, кто-то из Волгодонска, из Аксая, и это замечательно. Жаль, что всех из группы собрать, с кем учились, невозможно, но все равно вы большие молодцы. 50-летие дружбы, это очень ценно и здорово, из разных городов.
1: Меня тоже звали в институте, там тоже был какой-то...
0: Это где, в Рязань?
1: Да, и они там тоже собирались на... А я не поехал, потому что у меня... Слушай, у меня так как это... То ли был отпуск, то ли не было. У меня какие-то...
0: Мы же помним, как ты относишься постоянные к встречам одноклассников.
1: Да нет, еще вот эти банкеты какие-то, свадьбы какие-то, эти юбилеи.
0: У тебя еще есть свободные окошки? Давай сейчас, а то после отпуска деньжат подзакончили. Надо все подработочку найти.
1: Нет, правда, какое-то лето было очень активно. Так, доброе утро. Это лето в Забайкале самое дождливое за все мои 33 года жизни, пишет там Николай Шунков из Читы. Даже моя мама говорит, что я не помню такого за все время, что она живет в этом регионе. Сухих и теплых дней за все 3 месяца можно, ну, наверное, сосчитать по пальцам. Одно только хорошо, у меня впервые за 3 года уродилась картошка. Думаю,
0: вот,
1: в этом году нам не надо будет покупать у чужих дядек, а королевы дачного загара, конечно, нынче с белой кожей все. Климат у нас изменился, теперь здесь Колыма натуральная. 2 месяца как бы лето, а все остальное холода. Николай, но мы
0: картошка-то
1: знаем...
0: Картошка-то уродилась.
1: Нет, самое забавное, да, картошка уродилась, но самое забавное не это, а то, что Чита, а ведь недалеко город Борзе. Ну, буквально там 100 километров.
0: Это любимая история. Мне кажется, когда-то Артем прочитал энциклопедию 10 интересных фактов про город Борзе.
1: В котором он прожил 3 года, да, между прочим.
0: И там первым пунктом было сколько солнечных дней в году?
1: Ну, то что-то 330, по-моему. Ну, это самый солнечный город в России.
0: Но при этом в Кисловодске 300 солнечных дней в году.
1: Да, но в Борзе больше.
0: И что, мы выбираем Кисловодск или Борзе?
1: Хороший выбор.
0: Выбор очевиден. Борзе все-таки там 3 года жил Артем Демин. Сами знаете, куда, где пить минеральные воды.
1: Школа номер 240, если слышите, привет огромный. Не, ну я что хочу тебе сказать, что...
0: Привет тем, кто меня не бил. Бил.
1: А меня никто там
0: тебя
1: не бил.
0: Тебя там не обижали?
1: Нет.
0: Ты же рассказывал, что там суровая
1: я
0: молодежь.
1: Я там дрался, но меня не били. То есть это были бои один на один.
0: Я там дрался, но меня не били.
1: Один на один выходили, раз на раз махались там за мастерскими.
0: Такими за ремонтными мастерскими.
1: Ну, там, где были труды у нас, там, у мальчиков, там, столярки.
0: Боже,
1: у девочек.
0: Слово пацана, вторая серия.
1: Ой, это что, это
0: второй
1: были...
0: сезон.
1: Это было вообще, конечно, есть что вспомнить. Так вот, я что хочу сказать, что странно, что вот Николай нам это пишет, что у него не было солнца, не было солнечных дней, хотя это, ты понимаешь, Борзе, Чита, Борзе, Читинская область. В общем, странно. Да, действительно, что-то творится невозможное с климатом.
0: Ну, а что, в Москве, как тебе погода, тебя устраивает? То, что было.
1: То, что было, да. Я все нормально как бы в Москве. У меня не было никаких тут...
0: Кого как в Борзе и как в Чите?
1: Ураганов.
0: Никому не понравилась погода, но картошку уродилась. У меня, например, вырос огромный кабачок.
1: Ох ты!
0: Я могу поучаствовать в конкурсе вот эти овощи-гиганты. Кабачок похож...
1: Со всеми бабушками там посостязаться, да?
0: Да.
1: Которые выращивают кабачок.
0: Помидоры роскошные, 5 кустов такие, знаешь, сочные липецкие томаты получились. Вот и... А вы говорите, плохое лето.
1: В общем, да, у всех разное лето. Мы хотим узнать,
0: давайте
1: каким
0: помиримся
1: у вас
0: кабачками
1: получилось. Это сейчас... Это звучит очень двусмысленно.
0: Тут все звучит двусмысленно, потому
1: давайте
0: что мы
1: расскажите
0: в формате 2D.
1: О своем лете нам расскажите, что было интересного, незабываемого, что вас впечатлило больше всего. Плюс 7-909-955-103-0.
2: Реклама на радио «Шансон».
3: Дружище, работать ты на работе работаешь. А покатать в удовольствие, подзаработать с Максимом, когда удобно, вот эта тема.
4: Сервис «Максим». Приглашаем водителей на любом авто.
5: Ну что там?
4: Усталость и сонливость.
5: Да-да, совсем сонливый.
4: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавит и почти дома.
5: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть однозначно.
6: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
7: Баунс вас строит районы смело. Баунс вас строит. Строит для всех поколений.

0: регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20. Радио «Шансон».

0: немного. Шансон один.
1: Радио Шансон.
2: Дима и Демин.

0: Откровенно о сокровенном.
1: Итак, вы рассказываете о своем лете. Что интересного, что незабываемого произошло? Что-то так
2: роскошная история от Сергея. Здравствуйте, дорогие ведущие. У меня самое большое событие — это то, что сын поступил в ВУЗ на бюджет без медалей и без олимпиад. Я не могу не похвастаться. Столько было переживаний. Сергей, ну это супер круто.
1: Это прям очень круто, потому что в этом
2: ваш
1: году
2: сын
1: сказали...
2: большой молодец.
1: Во-первых, огромное количество 100-бальников появилось в 3 раза больше, чем в прошлом году. Во-вторых, огромное количество победителей Олимпиад, которых тоже никогда такого количества победителей Олимпиад не было. И в некоторые вузы весь бюджет формировался только за счет 100-бальников и только за счет победителей и
2: вот
1: Олимпиад.
2: Это, да.
1: И обычные люди, которые не 100-бальники и не победители Олимпиад, они просто не имели никакого даже физического шанса, реального шанса побороться за бюджетные места в ВУЗе. Поэтому сейчас все хватаются за голову, не знают, как поступать в будущем с этими победителями Олимпиад, что с ними делать, какие-то квоты будут. Вот, так что мы гордимся за вашего сына. Это очень
2: круто. Реально очень круто.
1: Да.
2: От всей души поздравляем. А я вообще слышала, что в этом году было очень странное ЕГЭ задание, что действительно люди говорили, что там было много каких-то неточностей, поэтому даже те, кто очень классно учился, ну, не олимпиадники, они написали не на лучшие баллы из-за того, что были какие-то там неточности в формулировках самих заданий ЕГЭ и по русскому, и по математике. Ну, в общем, ладно. Если у вас кто-то куда-то из детей поступил, обязательно расскажите.
1: Куда-то? Из каких-то ваших
2: детей? Сын, дочь, племянник. Я не в смысле, что люди забыли, как зовут их детей. А это на самом деле интересная тема. Да.
1: Доброе утро, очень приятно слышать вас в эфире. 10 дней мы были в Самаре. Это супер, погода была шикарная. Не было только бензина, но ничего. Мы это пережили, потом была Суздаль, Владимир и Коломна. Написала нам Светлана.
2: Кстати, такие перемещения, как будто когда, все-таки у вас не было проблем с бензином.
1: Когда я был в Самаре, я хочу сказать, что там не было проблем с бензином. Там он даже был на Роснефть. Вот, поэтому...
2: В смысле, даже Роснефть всегда славилась тем, что там есть бензин.
1: Ну, там всегда какие-то дикие очереди на этой Роснефти, потому что он там, типа, самый дешевый.
2: Слушай, ну ты же был там без машины в Самаре, поэтому ты, я думаю, не прочувствовал всех
1: прелестей. Нет, я это видел все равно, наблюдал. У меня уже был глаз наметан, и я такой, а что тут в Самаре с бензином происходит? Посматривал я в сторону заправок, посматривал. Честно, да.
2: Ольга тебе пишет: Артем, вы не правы. У нас в России есть гигантские растения, и там борются в этом конкурсе растения гигантов вовсе не бабушки. Предводителем этого общества является Александр Чусов. И присылает фотографию этого брутального мужчину, который вот взвешивает гигантскую тыкву. Ну нет,
1: а что, бабушки прям не борются тоже, что ли? Бабушки, это один Александр там свою тыкву выкатывает.
2: Не могут тягать такие. Слушай, ну там тыква реально всем тыквам тыква.
1: Нет, мы, во-первых, говорили про кабачки, а кабачки, во всяком случае...
2: Слушайте, я в этом году...
1: У моей мамы, которая тоже бабушка, у нее нормальные размеры.
2: Нормальные кабачки?
1: Да.
2: Я просто в этом году же научилась отличать цветок кабачка мальчик от цветка кабачка девочки.
1: Вопрос, зачем?
2: Чтобы их я же ем цветы кабачков.
1: А что, если ты съешь мальчика? Мальчиков поедать приятнее было, чем девочек?
2: Короче, я же на чужих участках.
1: Ты не ответила на мой вопрос. Зачем тебе отвечать к цветы
2: мальчика? Мальчик никогда не станет, цветок мальчика кабачка никогда не станет полноценным кабачком. Так. Только из девочки, из цветка девочки вырастает кабачок.
1: Ты-то ела что вот эти, когда-то уже салаты из этих цветов?
2: На соседних участках, когда собираешь, то очень важно не получить по шапке от соседа. Поэтому я говорю, я только мальчик, ваши девочки меня не интересуют кабачки. В смысле, цветы и мальчики, и цветы и девочки. Понимаешь, как это работает?
1: То есть тебе все отдавали свои цветы, которые мальчики?
2: А однажды я даже просто шокировала женщину на трассе. Я говорю, она продает помидоры, огурцы, яблоки, которые как бы там и так на каждом шагу. А что было дальше, да?
1: Самый прикол. Я тебе сейчас расскажу. Так. Я проезжаю мимо вашего Данкова.
2: Так.
1: И там на трассе сидит женщина, которая торгует 5 видами помидоров. И я такой думаю, красавица, но это же явно не с твоего участка. Ты это же явно из шестерочки.
2: Почему
1: там из какой-нибудь. Потому что откуда у нее помидоры?
2: В смысле, откуда?
1: Не было в то время еще помидоров.
2: Ты уже ездил в августе,
1: в
2: даже
1: июле,
2: у меня уже были.
1: В июле.
2: Даже у меня уже были.
1: В июле.
2: Да ну это,
1: такого,
2: если у тебя есть
1: таких
2: парничок.
1: Таких красных помидоров, которыми она торговала, не было еще ни у кого и нигде.
2: Я тебя умоляю, нет, везде есть.
1: Да ладно, она из шестерочки набрала.
2: Ты купил хоть?
1: Нет, конечно. Зачем?
2: Короче, я вот такой же женщины в селе. То ли бревенная, то
1: это
2: ли спешная Ивановка твоя любимая. В общем, женщина продавала лисички, это какие-то, как в магазине, вот этот дорогой, который две буквы, который ты не ходишь туда, потому что понимаешь, что это для богатых магазин. Вот цены на трассе такие же в деревнях вдоль дорог. И, в общем, я говорю, извините, пожалуйста, мне не нужны лисички, мне не нужны помидоры, я выше всего этого. Мне нужны цветы кабачков. Я говорю, у вас случайно нет? Она такая, о, на дальнем огороде для скотины растет много кабачков. Сейчас я схожу.
1: Для скотины.
2: Я говорю, я, конечно, не скотина, но я подожду.
1: Я, конечно, не скотина, но я помычу здесь, пока вы там рвете свои кабачки.
2: Я говорю, ну, а вы долго, надолго? Я говорю, насколько дальний ваш огород? Вы далеко уходите? Короче, она говорит, ну, типа, давайте, я говорю, я тогда через 40 минут приеду.
1: В общем, ты стоишь, мучишь. Ага, 40 минут.
2: 40 минут я покаталась, значит, у меня что-то был бензин.
1: А что было дальше, мы узнаем с вами уже совсем скоро, потому что уже Дмитрий Малыгин тянет свою волосатую руку вверх, потому что у него есть какие-то...
2: Ты помнишь даже, что у него волосатая рука?
1: Все помнят, что у него очень волосатая рука.
0: Автомобильные новости.
3: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Если и не каждый день, то точно через день я рассказываю о том, что китайский автопром все больше и больше начинает доминировать на мировом рынке. Чтобы это не звучало как просто красивые слова, познакомлю вас с подоспевшей статистикой. Так, в первом полугодии 2026 года сразу три китайские компании ворвались в десятку крупнейших автопроизводителей мира по доле рынка. BYD на шестом месте – с 4,8%. Geely на седьмом месте с 4,6%. А Chery на девятом с 4,1%. Кстати, доля рынка Chery точь-в-точь, как у компании Ford. Это настоящий рывок. Еще 10 лет назад доли этих китайских компаний были куда скромнее и редко поднимались выше 1%. Ну и это не все. В топ-30 мировых автомобильных компаний попали еще 7 китайских марок. Похоже, у мировых автогигантов появился поистине серьезный повод понервничать. Если говорить о лидерах, то на первом месте по доле рынка по-прежнему остается Toyota, следом идет Volkswagen, а замыкает тройку Альянс Hyundai Kia. Это самая глобальная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

второй ДС. Дали быстро телефоны. Рано вам еще такое слушать. Утреннее шоу в формате 2D. По будням с 7 до 11 на радио «Шансон».

0: Реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Баян.
2: Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь Ты.
4: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
5: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
6: УГР 121-24-76-29. Город Москва. 18+.
7: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
8: Нет времени объяснять. На Волберы скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке. А покупайте на ВВ.
9: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции 20 июля по 3 сентября 2026 года.
10: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
11: ООО Т-моб. Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
12: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
13: Имея за противопоказания, необходима консультация специалиста.
14: Радио «Шансон» представляет.
15: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
16: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот «Формулы-1». Погрузись в мир гонок, будет жарко.
15: Подробности на сайте rskg.rf. 0+.
17: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
18: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
17: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
18: Танцпол подойдет?
17: Танцпол всем подойдет, Людочка!
14: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
19: «Эх, разгуляй».
14: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
20: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
21: Откровенно! Сокровенно.
22: Откровенно о сокровенном.
23: Хорошей музыки, Марин, с каждым днем оказывается все больше и больше. Радио «Шансон» теперь с вами и на Яндекс.Радио, дорогие друзья. Слушайте песни любимых артистов самого народного жанра дома, в дороге, на работе, да, где удобно именно вам.
24: Включайте «Радио Шансон» в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много. «Шансон 1» — это информация для лиц старше 18 лет.
23: Ну, а мы продолжаем откровенно о сокровенном вспоминать, ругать или восхищаться летом, которое уже совсем скоро закончится, через 21 день.
24: Ну, это же разве скоро? Это 3 недели практически.
23: Ну, в принципе, да. Что-то мы как-то это сгущаем краски.
24: Не сгущай краски.
23: Так, пожалуйста. Ладно, мы остановились на том, что ты решила наесться... Наесться вот этих цветов кабачка.
24: Да, я хотела просто позвать гостей. Думаю, сейчас я приготовлю свое фирменное блюдо. И, в общем, поняла, что цветов поблизости нет на соседних
23: участках. Потому что ты уже их собрала и съела.
24: Нужны цветы мальчики, напоминаю. Ну, в общем, это женщина, которая мне пошла за свое там, где у нее грядки для скотины. Угу. Пошла за этими цветами, в общем, целое ведро мне притащила. Причем она нарвала без разбора. И мальчиков, и девочек. Она долго не думала. Она же подумала, господи, чем эти кабачки потом раздавать скотине. Лучше я их сейчас продам на этапе цветов.
23: Я думал, что она бесплатно все это делает. Нет, но, как выяснилось, она за это хотела некий гонорар получить.
24: Да. Ну, то есть, но она не знала, потому что там как бы это же в Москве на всяких элитных рынках это все продается для всяких странненьких людей, у которых изощренная психика. Ну, в общем, 450 рублей.
23: За ведро.
24: Да. Ну, как ведро, ведерко. Но при этом эта женщина сначала меня обманула, потому что я говорю, сколько стоят лисички? Она говорит, 500 рублей ведро. Я ей даю 1000, она мне дает сдачу 400. И мне как-то стало неудобно говорить, а где еще 100 рублей?
23: Поэтому... Да, вот эта твоя скромность, она тебя, конечно, погубит когда-нибудь.
24: Наверное. Пишет нам наша слушательница Елена. Доброе утро. Мы в отпуск ездили с дочкой и командой каратистов в Прельбрусе. Каждый день были походы, подъемы в горы, горным озерам. Как-то были даже выше облаков. Какая же там сказочная красота. В последний день перед отъездом поднимались к Эльбрусу на высоту 4100. Потом уехали в Сочи, где тоже отлично провели пару отличных недель. И присылают фотографии невероятно красиво в горах. Прям лучше, чем в твоей Самаре.
23: Не в моей Самаре. А вот сейчас жители Самары, было обидно.
24: А не обидно было жителям Липецка, когда сказал, что тебе там не понравилось, там уже был?
23: Обидно, наверное.
24: Слушай, а я удивилась, что в этом году натворили в Ельце. Ты был когда-нибудь в Ельце?
23: Я всегда мимо проезжал Елец, я старался.
24: Это столица молодежи в этом году выбрали Елец, это раз. Потом это говорят, что это культурная столица Липецкой области. То есть сам Липецк рядом якобы не стоял.
23: Да-то что?
24: Короче, там устроили какой-то фестиваль. Там уличное искусство прямо среди улицы. То есть там старые вот эти храмы из немножко таких старых, устаревших, полуразрушавшихся особнячков.
23: Разложившихся.
24: Короче, торчат какие-то надувные цветы, там какие-то в каждой комнате заброшенного дома арт-инсталляции, там звуки коклюшек записаны. Коклюшка — это такая штука, на которой плетется елецкое кружево. Угу. Ну, в общем, и ты ходишь по городу, и просто удивительно, что там... Ну, то есть мы привыкли в Москве, что у нас тут современное искусство, вот эта большая глина стоит, мы на нее смотрим, думаем, уберите ее в центре города, убирая похожее на нечто.
23: Да.
24: Вот, а теперь такое в Ельце есть. Ну, там, конечно, не глина, но современное искусство, которое ты думаешь, а поясните, пожалуйста, что хотел сказать художник, я не очень понял. Но все равно очень здорово, интересно и необычно.
23: Сколько времени ты провела в Ельце? В течение дня, наверное, да?
24: Да, я целый день там ходила, и причем там можно в один особняк зайти, бесплатно разваливается, конечно, но потом это все отреставрируют, и будет здорово, представляешь?
23: Да, надо
24: и
23: чаще
24: главное, бесплатно.
23: Ездить в Ельце. Да, вполне...
24: Это сейчас не реклама
23: да.
24: была, если что.
23: А что, можно прорекламировать город?
24: Я не знаю.
23: Ну, Марина,
24: а, кстати, почему как это, губернаторы, мэры нам не обращаются к нам по этому поводу?
23: Товарищи губернаторы, мэры, вы давайте, обращайтесь, мы можем разрекламировать ваш город. Елена из Москвы пишет, что Марина Дымова, вам вполне можно зарабатывать стендапом. Что вы рассказываете, Марина, очень смешно.
24: Стендап.
23: Ты когда-нибудь думала о том, чтобы пойти в женский стендап?
24: Слушай, я знаешь, куда ходила? Я ходила на стендап, там можно было комикам сказать о своей проблеме, типа, посмейтесь над ней. Mm-hmm. И вот они надо мной смеялись. Но мне тоже было весело.
23: Ну что ж, дорогие друзья, скоро вернемся.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер северо-западный, слабый, со скоростью 5 метров в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Ищете уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в тренде.
2: Тренди.рф.
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
0: Радио «Шансон».
7: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: радио «Шансон».
1: 9 утра в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Чечня, Московская и Брянская области стали регионами с самой низкой аварийностью на дорогах в первом полугодии. Наибольшее количество ДТП с пострадавшими зафиксировано в Туве, Калмыкии и Костромской области, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости. Эксперты изучили данные МВД и Росстата. В расчет взяли число аварий с пострадавшими на 100 тысяч автотранспортных средств. В целом по стране в первой половине года произошло свыше 54 тысяч ДТП с пострадавшими. В 58 регионах ситуация с аварийностью улучшилась. Более 60 тысяч приднестровцев подали заявки на гражданство России, сообщил «Известиям» президент непризнанной республики Вадим Красносельский. Указ об особых правилах приема жителей Приднестровья в гражданство России президент Владимир Путин подписал в мае. Для приднестровцев стала доступна возможность подать заявление в упрощенном порядке. В России устойчиво растет спрос на специалистов по робототехнике, операторов беспилотных авиасистем и специалистов по внедрению искусственного интеллекта. Но пока они не относятся к массовым профессиям, сообщил РИА Новости министр труда и соцзащиты Антон Котяков. Он подчеркнул, что эти направления однозначно перспективны и будут пользоваться спросом работодателей. Министр добавил, что в промышленных регионах требуются операторы станков с числовым программным управлением и операторы производственных линий. Кроме того, продолжает расти потребность в операторах промышленных установок и машин. Пассажиры выбрали главный аромат для Ленинградского вокзала в Москве. Им стал белый чай, сообщили в столичном департаменте транспорта. Аромат наполнит пространство вокзала на первом и цокольном этажах, а также в залах ожидания. Композиция сочетает в себе ноты бергамота, зеленого и белого чая с мягкими мускусными оттенками. Свежий и деликатный аромат помогает создать атмосферу комфорта для всех пассажиров. А далее в утреннем шоу в формате 2D продолжаем обсуждать, что хорошего и интересного с вами произошло этим летом. Пишите в Макс и другие мессенджеры. Евгения Меркушева, радио «Шансон».
2: Людочка.
3: Да, Игорь Иванович.
2: Что-то у меня в компьютере файл не открывается.
3: А в каком формате у вас файл?
2: Я знаю только один формат. Это 2D.
4: Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на радио «Шансон».
5: Что ж ты, фраер,

0: А спонсор утреннего шоу — Юсуповская больница. Боль в суставе не должна быть приговором. В центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности.
1: Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно, Юсуповская больница.
0: Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом ООО «Нейроклиника».
2: Откровенно. Сокровенно.
3: Откровенно о сокровенном.
0: Итак, мы хотели бы узнать, дорогие друзья, как проходило ваше лето. Мы — это ведущие утреннего шоу в формате 2D Артем Демин и Марина Дымова, которые сегодня наконец-то вернулись из месячного отпуска.
1: Вы скучали? Правда? Мы очень. На самом деле, вот я сейчас понимаю, сколько позитивных эмоций
0: дает общение. Сколько в тебе накопилось истории, как тебе нужно выболтаться. Ведь тебя же никто наверняка в Данкове даже не слушал.
1: Честно говоря, ни с кем особо и не разговаривала. Давайте начнем с этого.
0: Ну, с растениями разговаривала. С кабачками, помидорами.
1: Расти кабачок большой. Да, вот так ты думаешь, я разговаривал. А кто это у нас тут подрос на грядке?
0: А я вот, например, с телевизором люблю разговаривать.
1: Серьезно?
0: Ну да, а почему нет?
1: А что ты смотрел по телевизору?
0: А я по телевизору все смотрел. Я начал
1: смотреть. Разве показывали «Шансон года» или «Эх, разгуляй», пока нас не было?
0: Конечно, я всегда это смотрю в Рутюбе и во всяких
1: приложениях. Дорогие друзья, по поводу «Эх, разгуляй», кстати, билет это уже вовсю на сайте radioshanson.ru. Если вы помните, в прошлом году
0: уже начали
1: билеты
0: продавать?
1: Разлетелись, и солдаут был за месяц. Угу. Поэтому, если вы хотите,
0: кстати, надо зайти,
1: побывать,
0: правда,
1: на
0: смотреть.
1: Грандиозном концерте, там будут лучшие артисты шансона, и «Эх, разгуляй» — это всегда особенная атмосфера. Лайф-арена каждый раз удивляет какими-то своими новыми фишечками и решениями, которые касаются оформления сцены и вообще выступления артистов. Ты сейчас смотришь, сколько билетов осталось?
0: Да.
1: Сколько осталось билетов?
0: Сейчас, подожди, открывается.
1: Ну, подожди, там же сначала как-то не сразу
0: грузится,
1: все это видно.
0: Грузится. Загружаем.
1: Возрастное ограничение 12+.
0: Написано, подбираем лучшие билеты. Так,
1: сейчас
0: смотрим.
1: Лучшие тебе подберут, а людям потом как?
0: Слушай, ну есть билеты.
1: Пока не солдаут.
0: А
1: чем тут занимался Денис Денисов, я не понимаю? Почему не солдаут?
0: Почему не продал?
1: Вопросик.
0: Весь партер.
1: Танцевальный или какой?
0: А, слушай, тут танцпол. В танцпол осталось 3000 билетов. Нормально,
1: всего?
0: Денис тут продавал билеты. Хорошо.
1: Да?
0: 3000
1: всего.
0: Давай
1: будем лучше, чем Денис. Давайте, чтобы завтра осталось 2000 билетов. Все на танцпол. Господа хорошие.
0: Марина всех приглашает на танцпол. Господа гусары.
1: Будем танцевать.
0: Да. Давайте к историям, которые пишут наши радиослушатели.
1: Да, мы продолжаем тему, чем вам запомнилось это лето, что самого интересного с вами произошло, пока мы были в отпуске.
0: Так, давайте посмотрим.
1: Вот смотри, Алексей из города Бонн. Доброе утро, Марина и Артем. Лето у нас в Германии выдалось невероятно жарким.
0: О, да, мы смотрели новости.
1: Кондиционер поставить реально проблема. Нужно разрешение от городских властей. И цены примерно начинаются от 2500 евро.
0: Угу.
1: Может, вам не нужен кондиционер?
0: Не, как-то не нужно. Ты не видела новости из Германии?
1: Я слышала, что там не в Германии, а вообще пересохла река.
0: Там все пересохло, у всех пересохло, в том числе и горло.
1: И это мы сейчас не про песню «Сушничок» Валерия Кураса.
0: Хотя могли бы и про нее тоже. Так, ну что, в общем, с кондеями беда там, да? Но не переживайте, скоро зима будет, все хорошо.
1: Так, что хорошего это? Там же с газом проблема. Нет?
0: Я поэтому и говорю, не переживайте.
1: Я отвыкла от твоих юморин.
0: Это сарказм. Так, доброе утро. Самое незабываемое событие этого лета — меня укусила в живот собака. Пишет нам Надежда, представляешь?
1: Боже, Марин, какой ужас.
0: Я этого знаю уже лет 10, эту собаку. Собака живет рядом с торговцами даров с дачи при рынке. Уже старая такая собачка, упитанная, и я такой прыти от нее даже не ожидала. Просто был сильный дождь, и мы все побежали прятаться. Я оказалась ближе всех к собаке, и она не сдержала свой порыв и, подпрыгнув, оставила мне на животе скорбную скобку своих зубов. Собака оказалась деликатной, прокусив кожу мне, она умудрилась оставить сарафанчик совершенно целым. Зла я на собачку не держу, боль прошла.
1: Вы как Зощенко все это описываете, с таким юмором и поэтизмом.
0: Зла на собачку я не держу, боль прошла, скобка зажила, и жизнь продолжается дальше.
1: А из шкурки мы сделали шапку.
0: А вот, Так лето просто замечательно. И жара, и дожди, и даже Волга очень скромно цветет в этом году. А вы уколы-то делали, Надежда, или как? Мне сказали, что даже при уверенности, что собака абсолютно здорова и не больна бешенством, уколы все равно для профилактики ставят. Потому что, ну, вдруг она вот именно сегодня решила заболеть, эта собака, понимаешь? Вот, поэтому...
1: Любишь ты накалять? Вот твоя, конечно...
0: И наконять... И накалять
1: это
0: любит
1: Артем. Это что-то, что ты вот эпидемиолог.
0: Это да, есть во мне такая есть во мне такая кровинушка эпидемиологическая. Друзья, продолжайте писать. Плюс 7-909-955-1030. Мы скоро вернемся.
3: Реклама на радио «Шансон».
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон» 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билет Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и

0: Откровенно о сокровенном.
1: Итак, читаем ваше сообщение, дорогие друзья, которые вы отправляете на номер +7 909 955 103 0. Привет, скучали. У меня самое лучшее лето за 55 лет, пишет нам Валерий из Твери. А все почему, Марин? Потому что Валерий встретила любовь.
2: Ого,
1: и зовут
2: это
1: любовь
2: здорово.
1: Настена Сластена. Вау, это непередаваемое счастье. Мы с ней 24 на 7. И если бы не надо было ходить на работу, то и так вот вообще всегда на связи. Люблю ее безумно.
2: Валерий, вы продолжаете ходить на работу. Все-таки это важно.
1: Да, 55 это
2: любовь,
1: возраст,
2: любовью,
1: когда еще
2: а
1: можно.
2: Кушать хочется
1: и нужно
2: всегда, как говорится.

0: шланг.
1: Да.
0: Засовываешь его в рот.
1: Ну ты серьезно
0: сейчас?
1: Начинаешь
0: сосать. Как только пошел бензин, выплевываешь первую партию, все остальное льется.
1: Вся страна слушает вот эти твои лайфхаки.
0: Все умеют это делать, водители. Ты что, Марин?
1: Серьезно?
0: Ты никогда не...
1: А как же я права получил? Я так не делала никогда.
0: Ну просто это не требует в автошколе таких знаний.
1: Очень
0: это,
1: странно.
0: Этому
1: Артем,
0: учит
1: а
0: жизнь,
1: может быть,
0: Марин.
1: Тебя в депутаты? Мне кажется, многие мужчины порадовались.
0: Нет?
1: Каждую женщину вас в школе должны...
0: Учить бензин добывать из бака.
1: Ну, говорят же, что мужчины это плохо делают. Ну, ладно, давайте дальше. Здравствуйте, Марина и Артем. Есть же специальные какие-нибудь аппараты, нет?
0: А для отсоса? Электроотсос, ну, есть такой препарат. Но это у медиков.
1: Аппарат, а не препарат.
0: Да, у медиков,
1: здравствуйте. Да, тема какая-то очень, как это, пикантная. Давайте куда-то от бензина все-таки уйдем к теме, как чем вам запомнилось это лето. Здравствуйте, Марина и Артем. В этом году я провел отпуск на даче с друзьями. Вырвался на 3 суток на рыбалку. В общем, отпуск пошел мне нормально, пишет Владислав из Рязани. В Рязани мост уже все построили этот или нет? Владислав, расскажите.
0: По-моему, он говорил уже до 27-го или 28-го года.
1: Так а что, тут рукой подать, песок. Может быть, раньше времени сдадут объект.
0: Смотря какой рукой подаешь, Марин.
1: Вчера же был день строителя, это вчера было. А какой рукой ты подаешь?
0: Смотря что, Марин. Мелочь правой.
1: Я смотрю, ты лучше разговаривать с цитатами и пословицами, поговорками. Муж в дверь, жена в тверь. Рука чешется, это где?
0: Ну да, а что, почему
1: а
0: нет?
1: А мост достроили или нет?
0: Нет, мост не достроили, я так думаю, иначе бы мы уже об этом узнали. Но это было бы такое громкое событие, мне кажется, этот мост.
1: Ну, наверное.
0: А куда он ведет?
1: Можешь сообщения читать? Я просто... У меня поменяли компьютер, я немножко не понимаю, что происходит.
0: Я немножко не понимаю, где я, да? Спрашивает нас Марина. А почему-то люди продолжают писать, что у них с бензином. Вот, например, вот Иван Васильевич решил нам доложить, что у нас с бензином
1: потому что мы...
0: более-менее стабильная, а учебная машина на газу. А, вот почему. То есть, типа, не надо учить ничего там это добывать из бака соседей.
1: А почему ты теперь это называешь добывать? Добывать это ведь просто заправиться. А мы сейчас говорим про альтернативные
0: отсосать.
1: Методы
0: ну, что
1: заправки.
0: Ж, давайте так, давайте... В принципе,
1: слушай,
0: есть такое
1: вот
0: слово.
1: Смотри, вот
0: есть
1: меня...
0: такой глагол. И я не должен его бояться. В конце концов, ну, не... я врач.
1: Ну да.
0: Вот. А у нас, да, были такие термины. Учи. Нас так учили.
1: Ну, врач на заправке это всегда полезно, понимаешь? Я тебе про другое говорю. Вот в какой ситуации человек должен делать то, о чем ты говоришь?
0: Отсасывать бензин?
1: Да.
0: В ситуации, когда.
1: Ну, вот у меня вчера было.
0: Ты. Искала бензин. Ты же подходила к людям.
1: К заправщику. Но я это в шутку говорила им.
0: А на самом деле уже шутки закончились. Мы живем в то время, Марин, когда уже все,
1: нет,
0: шутки закончились.
1: Знаешь, когда закончились шутки? Шутки закончились тогда, когда моя машина всегда, все 6 лет своего существования, когда она выехала с конвейера, она ездила на 95-м бензине, а теперь в ней плещется 92-й. И я вот думаю, когда мне ехать на ремонт, или это не критично? У кого-нибудь
0: нет,
1: было
0: я
1: такое?
0: Я думаю, это не критично.
1: Но мне теперь надо залить какой-то супер элитный бензин, 100-й, чтобы все наладилось.
0: Не типа, надо.
1: Это какая-то математика.
0: Не надо,
1: есть?
0: Иначе она твоя машина привыкнет к вот этим 100-м бензинам.
1: Нет, к этим перепадам, что сначала на 92-й. 100-й.
0: Я больше на 95-м ездить не буду. Влейте в меня, пожалуйста, 100-й.
2: Реклама на радио Шансон.
3: Закажи такси дешевле в приложении Максим.
4: По сравнению с заказом по номеру телефона. Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
5: Максидом любит своих покупателей. А покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте Максидом удваивается.
6: Максидом. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Откровенно о сокровенном.
1: Каким было ваше лето? Выдающимся или не очень? Было ли что-то приятное и что-то незабываемое?
2: Прям вот так? Выдающееся ли у вас лето?
1: Ну, не, что-то выдающееся.
2: Ну, выдающееся бывает какая-нибудь часть тела.
1: Марин, ну, не всегда. Я тебе про историю, которую нам вот прислал наш радиослушатель. Встретил тут он Алену Сластену, видишь, и как бы...
2: Настену Сластену.
1: А, Настену Сластену, да. Вот. И как бы для него это лето выдающееся, мне кажется.
2: Нет, ну это классно. А вы, подождите, вы сделали уже Настене Сластене предложение, Валерий?
1: 55 лет человеку, подожди, он подумает еще.
2: Ну сколько ему, нельзя долго думать?
1: Ты не смотрела его медицинскую карту. Может быть, и можно думать долго. Мы не знаем этого.
2: Как ты думаешь, а люди уже привыкли к нашему такому странному юмору? Или нужно по-прежнему говорить, где мы шутим, или сами поймут, как ты думаешь?
1: Ну что ж, я надеюсь, что сами поймут. В конце концов, наши радиослушатели, Марина, очень смышленые.
2: Ну вот Ольга пишет, а выдающаяся часть тела, это Марина нос имела в виду? Ну как нос?
1: Смотря у кого. Есть же выдающиеся части тела у женщин.
2: На семерых рос нос одному достался, я помню, в детстве у нас такая поговорка
1: была
2: про носатеньких людей.
1: Так, ладно, что у нас еще интересного есть? Илья нам пишет. Илья... едет блондинка по трассе, анекдот. А мы теперь анекдоты читаем.
2: Нет, там, видимо, про вот эта история твоя про альтернативные методы заправки. Когда надо отсосать у кого-то бензин.
1: Да, и вот, ну что, мы будем это читать.
2: Ну давай, читай. Знаете, Илья, Артем ненавидит, когда кто-то из наших радиослушателей присылает анекдоты. Он обычно меня бьет по рукам, когда я говорю, давай вот это почитаем, тыкаем мы пальцем ваше сообщение. Ну давай, читай, ради исключения.
1: Итак, анекдот. Едет блондинка по трассе, и у нее заканчивается бензин. Это как про тебя, Марин, вчера. Ну это реально, вот это прям вот реально. Рядом останавливается машина, из нее выходит мужик и спрашивает, в чем дело. Она говорит, что закончился бенз и просит у него хотя бы литр бензина. Он достает из багажника шланг и говорит, на, пожалуйста.
2: А это можно в эфире читать?
1: Ну, я думаю, уже нет. Потому что здесь уже глагол имеет другое значение.
2: Я теперь поняла, почему Артем не любит анекдоты в эфире. Потому что обычно это какая-то лютая пошлятина. И только Артур Руденко может как-то завуалированно выкрутиться.
1: Да, и потом стыдно нам. Он выкручивается завуалированно, а мы краснеем. Ну ладно. Короче, да, здесь, в общем, шланг он ей говорит. И давай вот это, типа...
2: Не, ну давай все, не будем продолжать. А тут нам теперь Евгений. Приколы про животных.
1: Проколы.
2: Подожди, ну какой-то сайт. Ну тут ладно, тут про то, надо ли делать уколы. От когда тебя укусила собака.
1: Ну, вообще желательно делать.
2: У меня такое ощущение, что у нас, как это называется, болезнь, когда люди сначала про одно разговаривают, потом они забыли, что они обсуждали, они обсуждают еще что-то.
1: Это болезнь, думаешь? Мне кажется, для нас это нормальное состояние, нет?
2: Может быть, потому что у нас болезнь, люди же могут дружить. Это, знаешь, из серии тоже вот анекдот. Встречаются две бабушки, одна говорит, тебе что больше нравится, альцгеймер или типа, ну что, когда там они бутылку куда-то прятали, и одна не могла забыть, что она спрятала, другая куда, нет? Такое было, есть же такое, нет?
1: Не знаю, с какими бабками ты там познакомилась в Данкове. Лето было долгим.
2: Можно называть это город на букву «Д».
1: Почему?
2: Ну, потому что я не хочу, чтобы все знали, что это за город.
1: У тебя же была прикольная история, когда тебя люди там выслеживали в Данкове.
2: Мне звонил какой-то мужчина. Ребята, простите, у нас есть время, мы еще ваше сообщение обязательно почитаем. Но просто я не понимаю, кто дал мой номер. Вот как бы, реально, я вам иногда со своего личного отвечаю, там делюсь какими-то секретиками, советами, и тут, значит, не звонит. Нет, какой-то мужчина. Здравствуйте, это Марина. Я думаю, ну, строитель какой-то. Ну,
1: наверное, сейчас крышу перекроет.
2: Покосить
1: бесплатно.
2: Придет, электричество провести. Здравствуйте, да, я вас жду.
1: Так, 20 секунд.
2: 20 секунд. Давай. И он говорит, здравствуйте. Мне вот знакомый рассказал, что вы Марина, и вы часто в эфире говорите город на букву «Д», и я понял, что это город Данков.
1: Так,
2: меня зовут...
1: 10 секунд.
2: Так-то. Мужчина на букву «Ю». И он говорит, и я хотела... Никакой интриги, никакой загадки.
1: Ладно, все будет потом.
2: Но не сразу.

0: Утреннее шоу в формате 2D. Принимайте с осторожностью, быстро вызывает привыкание.
1: Достаточно одной таблетки.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь Ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру. Да, Т-банк 0+.
4: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
3: УГРН 121-24-76-29. Город Москва. 18+.
5: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
6: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке. А покупайте на ВВ.
9: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
10: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 0020. Твой голос. Сила России.
13: Людочка, вы ничего не забыли?
14: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
13: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
14: Так до ноября, время еще есть.
13: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
14: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
15: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
16: «Эх, разгуляй».
15: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа Воровайки, Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
17: Телефон рекламной службы Радио Шансон 8-495-925-33-17.
18: Откровенно! Сокровенно!
19: Откровенно о сокровенном.
20: Итак, у меня... Это уже следующее сообщение от Анны, что...
21: На самом деле, вот так, как делает Анна, так должны делать все. Потому что вот нам из из города Л приходит сообщение. Привет из города Л. А где история про лето? А вот Анна из Зеленограда сделала все правильно. Давай по пунктам.
20: Итак, у меня это лето было как никогда спокойным и неинтересным. Итак, внимание, из неинтересного. Был запланирован отпуск в Крыму, но не поедем. В июне отпраздновала 40. Тоже ничего интересного. Все было, к сожалению, спокойно. Наверное, старею. Третье. Познакомилась с тремя мужчинами, от которых толку нет. К примеру, один делил со мной сумму потраченных на закупку шашлыка.
21: О, боже мой, вот и... это джентльмен.
20: Да,
21: а можно номер телефона? Мне кажется, это весь.
20: Тебе такое нужно?
21: Я люблю такие истории.
20: Ты любишь скидываться, да, с кем?
21: Анна говорит, это ничего интересного. Интересно, вот надо продолжать общаться с такими мужчинами. А я еще подумала, что вот на самом деле, мне кажется, совет всем, кто хочет познакомиться с девчонком. Делайте вид, что у вас в машине закончился бензин. И смотрите, как ведут себя мужчины. Ну, как-нибудь нарядно надо одеться. Нет, мне кажется, это прям вот такой годный совет, как встретить какого-то настоящего мужчину и посмотреть, как он проявит себя.
20: Марин, у меня есть совет для всех незамужних женщин так, и давай. Для всех, кто находится в активном поиске.
21: Так.
20: Бильярдные клубы.
21: И что там делать?
20: Там мужчины и ни одной женщины.
21: А вы хорошо в лунку попадаете? А вы кии не так держите мужчина?
20: Да, не, на самом деле, вот вчера просто поймали мы с девушкой.
21: Да.
20: Гуляли и поймали себя на мысли, что бильярдные клубы прекрасное место для того, чтобы найти
21: себя. Ну подожди, ты с девушкой был, вы уже друг друга нашли, а ты... Вот как ты себе представляешь? Пришла девушка одна в бильярдный клуб.
20: Да!
21: В жизни она не видела, ну, видела это сукно зеленое на столе и видела, как выглядит кий, ну, примерно. Угу. И как бы, и что делать? Я даже не в ту руку его возьму, не с той стороной буду тыкать.
20: Мне кажется, вот как раз в тот момент, когда ты начнешь неправильно тыкать, к тебе подойдут ребята, умеющие тыкать. И скажешь,
21: покиньте,
20: тыкать.
21: Пожалуйста, помещение.
20: Нет, они скажут, давайте
21: женщина.
20: Мы вас научим тыкать правильно кием в шар.
21: В шар сначала.
20: Чтобы шар попал в лунку.
21: Потом тебе как дурочку на деньги обыграют или в бильярд не играют на деньги.
20: Если ты не согласишься с тебя, никто ничего не возьмет.
21: Ты же знаешь, я женщина безотказная, я соглашусь. А потом понимаешь.
20: Нет, Марин, не надо, пожалуйста.
21: А, вот Катерина нам пишет, я недавно в отпуске была и ходила в бильярдный клуб. Была там одна, совсем одна. Боже мой, ты посмотри, как она выглядит,
20: я
21: эта девушка.
20: Вижу.
21: Ты видишь?
20: Уже открыл.
21: Как-то вы одна ходите, как вас вообще туда... Вот это женщина.
20: Да.
21: Слушай, пора возвращать рубрику знакомств.
20: Да.
21: Кто желает познакомиться, пишите. Да. Катерина К, просто огонь.
20: А Марина из города Л?
21: Марина из города Л тоже.
20: Ну.
21: Вот, смотри, Галина Викторовна пишет. Артем, в бильярдном клубе мужчины вальяжные и зажратые, да еще и женатые.
20: Серьезно?
21: Слушайте, они везде, кстати, вальяжные, зажратые и женатые мужики уже надоели.
20: Там были два мужика внешности весьма не зажратый. И вообще не вальяжный, мне кажется, если
21: бы... Как ты можешь судить о мужиках? Вот ты скажи, ты зажратый и вальяжный? Вот со стороны.
20: Я зажратый.
21: Нет, Артем,
20: я и нажратый, и зажратый.
21: Жирный и зажратый, это не равно.
20: А у меня всегда это было равно.
21: Подожди, мы после отпуска, мы немножко подопухли, мы много спали. Это как бы через пару дней все придет в норму. Пока на нас не обращайте внимания и трансляцию не смотрите.
20: Много спали, это не про меня. Мне не удалось много спать в этом отпуске. Но
21: ты
20: почему?
21: По бильярдам шарохаешься.

0: звезды на ладони. На радио «Шансон».
1: Понедельник на календаре, 10 августа. Давайте смотреть, какие же песни нам поют сегодня звезды. Овны, успех будет зависеть от ваших личных контактов. Вам могут позвонить или друзья, или коллеги. И самое главное, не бросайте трубку, пообщайтесь с ними. А совет в песне «Сушничок» Валерия Курас.
2: Тельцы, вам никуда не деться от повседневных забот. Больше внимания потребуют дела домашние. Ну и работа тоже будет забирать много сил и энергии. А ваша песня в этот день «Поцелуй меня, удача» Анатолия Полотно и Феди Карманова.
1: Близнецы, сегодня вы решите все свои проблемы и наладите отношения с теми, с кем были в ссоре. Все будет складываться очень хорошо. Для настроения вам песня «Москва бизнес-ланч» Александра Буйнова.
2: Раки, размеренные дни дадут вам отдохнуть, можно будет расслабиться и получить удовольствие от последнего летнего месяца. А настроение ловите сегодня в песне «Белая полоса» Артема Демина.
1: Львы, не следует критиковать друзей и родных, а также обижаться на них по пустякам. Вам нужно научиться смотреть на этот мир чуть проще, чем вы привыкли. Настроение дня в песне «Код да Винчи» Стаса Михайлова.
2: Девы, а вы сможете сосредоточиться на домашних делах и начать давно назревшие ремонтные работы. Заранее планируйте свои траты. А настроение ловите в песне «Коммунальная квартира» группы «Дюна».
1: Весы, и постарайтесь увернуться от решения проблем, ведь уже скоро они исчезнут сами с собой. Проведите время с родными. Совет в песне «Огонь забытых мной цитат» Ирины Круг.
2: Скорпионы, не рекомендуется в этот день начинать реализацию крупных проектов, ведь в вашем окружении есть кто-то, кто будет вам усиленно мешать. Ваша песня в этот понедельник «Женщина курит на лавочке» группы «Сентябрь».
1: Стрельцы, мысли об увольнении допускать не нужно. У вас классная работа и отличные коллеги, так что не гневите судьбу жалобами. Совет и правильный настрой вы всегда найдете в песне «Вальс Бастон» Александра Розенбаума.
2: Козероги, если хотите избежать недоразумений с партнерами, то следите за тоном своих высказываний, добавьте позитива, и все наладится. А ваша песня сегодня «Дурак ты, Вася» группа «Лесоповал».
1: Водолеи, старайтесь не обижаться на едкие высказывания коллег и не говорите коллегам, что они что-то делают неправильно. Ваша песня сегодня «Малибу» Сергея Трофимова.
2: Рыбы, в погоне за острыми ощущениями вас будет привлекать именно то, что недостижимо. И это правильно, ведь вы достойны самого лучшего. А ваша песня сегодня Влади и Сергея Любавина.
1: Радио «Шансон» всем желает легкого и музыкального понедельника. А если вам интересно, будет ли чечеточка в следующем часе, то с радостью вам сообщаем. Да, чечеточка непременно будет. Ждите.
2: Егорыч и Семеновна приедут.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер северо-западный, слабый, со скоростью 5 метров в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Канавто».
3: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Подробности у официального дилера «Лада» «Канавто». 8-843-230-30-30. Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Реклама на радио «Шансон».
5: Ищете уютное место для дня рождения?
6: Или теплых семейных встреч?
5: Семейное кафе «Тренди».
6: Вкусно, уютно для всех.
7: Семья всегда будет в тренде.
5: Тренди.рф.
8: Бронь столов 225-44-33.
9: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
10: Радио «Шансон».
11: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
12: Радио «Шансон».

0: радио «Шансон».
1: 10 утра в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Утасу стала самой доступной рыбой в России. Ее средняя отпускная цена в июле составила 82 рубля за килограмм, сообщили РИА Новости в Ассоциации рыбопромышленников. На втором месте расположилась тихоокеанская сельдь со средней стоимостью 93 рубля. Тройку лидеров замыкает каспийская тюлька. Ее средняя цена 95 рублей за кило. Далее следует черноморская килька и атлантическая сельдь. Доступность этих видов объясняют ростом вылова и стабильным спросом. Отмечается, что атлантическая мойва постепенно переходит в разряд премиальной рыбы. Средняя отпускная цена на нее 330 рублей за килограмм, а все предложения импортные. Из-за отсутствия квоты наши рыбаки уже 2 года не могут ловить мойву. Роспотребнадзор проконсультирует россиян по качеству и безопасности школьных товаров. Горячая линия пройдет с сегодняшнего дня по 21 августа. Граждане смогут получить консультации о качестве детской одежды, обуви, игрушек, школьной формы, канцелярии, детском питании. Номера телефонов опубликованы на сайтах территориальных органов Роспотребнадзора. Классическое бабье лето ждет жителей Центральной России в сентябре. Температура воздуха будет на 1,5-2 градуса выше нормы, сообщил РИА Новости ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. При этом ожидается дефицит осадков 20-40%. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной Лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» – Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра – Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Самые доступные билеты на танцпол, возрастное ограничение 12+. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 22, а далее в утреннем шоу в формате 2D «Чечеточка» присылайте веселые и креативные рифмы в «Макс» и другие мессенджеры и выигрывайте подарки. Евгения Меркушева, радио «Шансон».
2: Людочка?
3: Да, Игорь Иванович.
2: А ты частушки любишь?
3: Конечно, люблю. Спеть?
2: Не стоит. А сочинять их умеешь?
3: Не пробовала.
2: Тогда сегодня и попробуем. «Чечеточка» в утреннем шоу в формате 2D на радио «Шансон».

0: Спонсор утреннего шоу — Юсуповская больница. Боль в суставе не должна быть приговором. В центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности.
1: Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Юсуповская больница.
0: Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом ООО «Нейроклиника». 10 часов 6 минут в Москве. С вами утреннее шоу в формате 2D. Артем Демин и Марина Дымова. На всякий случай напоминаем вам наши имена. Ну, вдруг
1: кто
0: забыли
1: слышит
0: за
1: нас впервые. Здравствуйте, давайте знакомиться. Здравствуйте. Почему вы нас раньше не слушали?
0: Кстати, если вдруг нас кто-то слышит впервые, напишите: о, сегодня первый раз включил вас. Какой ужас, выключаю.
1: Верните Дениса. А праздники, давайте расскажем, какие сегодня. Мы же не рассказывали давно. Сегодня, Артем, много твоих праздников.
0: Моих?
1: Всемирный день льва. У тебя же скоро день рождения, ты готовишься?
0: Да.
1: Ходят слухи, что не только ты готовишься. Ну ладно, об этом позже. Я, кстати, вообще не в курсе. Это какие-то закулисные игры происходят в чате.
0: Да?
1: Представляешь, я не в курсе. Ну и вот сегодня какие-то ошметки каких-то мыслей, что люди будут как-то тебя поздравлять,
0: ошметки,
1: наверное.
0: Ошметки мыслей, Марина. Ну как так можно?
1: Да я просто много книг читала и подумала, что это красивое сочетание слов «ошметки мыслей». Ты понимаешь, да?
0: Обрывки фраз я еще могу понять. Но ошметки мыслей...
1: Хорошо, день харизматичных личностей, как тебе?
0: Нормально.
1: Так, международный день биодизельного топлива.
0: Которого нет.
1: Нет, биодизельное разве не придумали?
0: Ну, биодизельное придумали, но ты
1: это
0: его
1: типа,
0: можешь пойти
1: типа,
0: купить?
1: Это типа на навозе ездить?
0: Ну, или на какой-нибудь, на кукурузных огрызках там, я не знаю, каких-то яблочных. Но пока никто не ездит.
1: А еще сегодня день заботливого мужа. Да. Всех заботливых мужей мы поздравляем.
0: Угу. Ну, хорошо.
1: А вот еще сегодня Прохоров день. На Прохора и Парамона не зазевай никакой мены.
0: Ох, Едвига Карловна, давай, открывай там, что там у тебя.
1: Едвиги Карловны.
0: Давай, что там у тебя в полевой тетради в твоей написано?
1: В полевой тетради написано, что Егорыч и Семеновна тоже вернулись из отпуска. Хотят сегодня исполнить частушки, чесотки.
0: Ну, а кто им мешает?
1: Мы с тобой мешаем им.
0: А, ну давай не будем мешать. Давай, не будем мешать, будем сейчас уже в следующем выходе обозначать первую строчку.
1: Хорошо, давай.
0: Да, так и сделаем.
1: И счастливая каюта тоже будет. Если вы еще не зарегистрировались в акции, то, может быть, пришло время это сделать.
2: Не смотри на меня, не смотри. Не терзай, не рань мне душу. Я тебя не люблю, пойми. Не кричи, я...

0: извини, просто я устал.
1: Реклама. До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 75 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билет, Турция, отель

0: турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
2: Дымова и Демин на «Радио Шансон».
3: Стою, молчу и защемила грудь. Не думал встретиться когда-нибудь. Смотрю в глаза

0: Итак, дорогие друзья, для того, чтобы сбацить нам сегодня полноценно чечеточку, ту самую, которую вы наверняка ждали целый месяц, нам необходима новость. А новость у нас интересная появилась благодаря, конечно же, нашим инициативным депутатам.
1: Боулинг в России могут переименовать. И знаете как? И будет эта игра называться «Богатырь».
0: Сыграем в «Богатыря».
1: Эгегегей!
0: Пойдемте в богатырский клуб.
1: А есть такой? Да?
0: Ну, боулинг-клуб.
1: Давайте наденем богатырские ботинки.
0: А вот возьмите богатырские ботиночки.
1: А есть ли богатырский шар? Конечно. Чтобы засунуть туда богатырские пальцы
0: в эти богатырские дыры.
1: В общем, по мнению депутатов, новое название будет ближе и понятнее россиянам, а также поможет формировать патриотические ценности у молодежи. А богатырь и боулинг, связь только в том, что на букву «Б» начинается?
0: Я не вижу какая никакой связи. Вот лично для меня, могли бы назвать игру «Шарокат». А пойдем «Шарокат». Шары катать. Ну, а что, нормально?
1: Накатим
0: по шарику.
1: Это другая игра. Это литербол, как будто бы, Артем. Это не богатырская игра. Ну, просто, например, Сергей, я вчера проезжала поле, где была Куликовская битва. Я не представляю, что там вот богатыри, вот эти Пересвет, Ослябля, вот все эти люди, что они в боулинг играли.
0: Что там было? Осла?
1: Нет, ну это такое имя. Ну, богатырское.
0: После слова «осла» шло то, что мне не послышалось?
1: Пересвет и Ослябля. Ну, то есть, как бы это не отдельно, это одно слово. Ты опять заставляешь меня как бы рисковать моей карьерой.
0: Да, точно. Тебе сейчас нельзя рисковать.
1: Сейчас, видите, более все проснулись.
0: Согласен. Так, ладно, в общем, боулинг в России могут переименовать в «Богатыря».
1: В связи с этим у нас первая строчка чечеточки. Дед играл в «Богатыря». Не подумайте ничего плохого.
0: Да, дед играл в «Богатыря». Давайте, дорогие друзья, сочиняйте. Плюс 7-909-955-103-0. Первая строчка есть. С вас еще три строчки.
1: Должна получиться частушечка.
0: Должна получиться частушечка.
1: Пропели бы в эфире, я бы сделала...
0: Да, и ты бы сделал ух. В общем, дед играл в «Богатыря» за самую смешную, оригинальную, веселую, незабываемую, неповторимую частушку полагается такой же самый веселый, незабываемый и неповторимый.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Ищете уютное место для дня рождения?
2: Или теплых семейных встреч?
1: Семейное кафе «Тренди».
2: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в «Тренди».
1: «Тренди.рф».
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
6: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

Утреннее шоу в формате 2D способствует легкому и непринужденному пробуждению, не является лекарственным средством и не продается в аптеках.

0: Ну, если решили боулинг переименовывать, мне кажется, бильярд тоже надо переименовывать.
1: А бильярд как, если боулинг богатырь?
0: Я тебе сейчас столько вариантов накидаю.
1: Ну, давай.
0: Что?
1: Накидай варианты. А то что ты?
0: Не, а что, шахматы тоже надо переименовывать? Ну, тоже не русский.
1: Ну, шахматы как?
0: Как? Ну, как?
1: Как-нибудь. А завтра давайте это обсудим. Какие еще?
0: Да все. Ну, потому что любое название игры...
1: Ну, крокодил уже на русском. Городки.
0: Ну, городки.
1: Лапта уже у нас есть, вот, нормально переименованная.
0: Даже футбол это не наш.
1: А монополия игра.
0: Ногомяч тогда уж, давайте.
1: Ногомяч?
0: Ну, футбол, ногомяч.
1: А баскетбол тогда? Рукомяч?
0: Нет, баскет это корзина. Корзина мяч.
1: Ну, это как будто это что-то про покупки. Расскажите про покупки. Про какие? Про покупки.
0: Ну, в общем, я просто про то, что если вы действительно...
1: А шарабол не хочешь название?
0: Шарабол — это все равно мяч.
1: А,
0: понимаешь?
1: Шаромяч.
0: Шаромяч получается.
1: Ну, это тоже какое-то масляное масло.
0: Да, это нет. Надо переименовывать. Не, ну просто я за то, чтобы ничего не трогать и не переименовывать. Ну, вы что, серьезно хотите все вот это переименовать?
1: Анатолий предлагает бильярд, знаешь, как переименовать? Яйцекат.
0: Яйцекат, но они не яйцами играют.
1: Ну, раньше Анатолий думает, что раньше в эпоху динозавров играли яйцами, динозаврами.
0: Да, я боюсь тогда, чем били по этим яйцам тогда. Страшно
1: предположить. Ну, палки-то были всегда.
0: Палки всегда. С яйцами были у нас проблемы. Даже по талонам продавали. Да.
1: Хорошо. Нам пора Егорыча и Семену позвать.
0: Уже да, они должны нас спасать. Мы тонем, я согласен. Мы прям тонем конкретно. Нам уже надо.
1: Это хуже, чем Пересвет. И друг его.
0: Да, не надо больше его друга осла трогать. Поехали.
1: Дед играл в богатыря в огороде с леди. Тыква им была за шар, а кабачки за кегли. Опа, опа,
0: ну, нормально,
1: это от Маруси.
0: Неплохо,
1: ну,
0: неплохо.
1: Да, тыква за шар, кабачки
0: теперь
1: за кегли.
0: Теперь вот от Наташи. А дед играл в богатыря, целый день шары метал, и народ богатырем деда меж собой прозвал.
1: Опа, опа, ну, тут, вот такие бы, сплетни.
0: Тут все очевидно, как бы, да, нет ничего необычного.
1: Так, хорошо. Дед играл в богатыря в ТРЦ на Невском. Разрубил он два шара и вражью занавеску.
0: Это
1: вот от Брэдека.
0: Это прям вот надо как-то сильно представлять, да, что происходит. А дед играл в богатыря, шарики катая. Где-то взял меч кладенец, эх, душа летая.
1: Какие-то конкурсы на свадьбе.
0: Да, конкурсы свадебные пошли, согласен.
1: Так.
0: Это когда у тебя очень дешевая тамада.
1: Вадим из Батайска. Давай. Дед играл в богатыря, бабка глянула хитро. Сел на стул, как на коня, да с головы сними ведро. Опа, опа, это из Батайска. Я так рада, что можно снова кричать.
0: Теперь из Натальи. Из Натальи, нормально. От Натальи, конечно.
1: Это
0: же,
1: вышло, да. Из Натальи, да, стихотворение.
0: А дед играл в богатыря, раздавил два пузыря. Вместо кегли и меча кинул пальцу с плеча.
1: С плеча. Так, ладно, давайте паузу сделаем. Нам нужно немножко это все переварить.
0: Переварить?
1: Ну, как бы обработать.
0: Ну, можно
1: почитать. Но лучше переварить.
0: Ну, давайте и переварим, и заодно обработаем. Почему нет, как бы.
1: Так, потом будем подводить итоги чечеточки, а потом, если вы регистрировались в акции «Счастливая каюта», возрастное ограничение 18+, то кому-то сегодня позвоним. Mm-hmm. Позвоним же?
0: Позвоним, конечно.
1: Ну, хорошо.

0: Это «Чечеточка» на радио «Шансон», и мы сегодня решили зарифмовать новость, которую нам подогнали депутаты, как они это обычно любят и умеют делать, хотят переименовать игру «Боулинг» в игру «Богатырь». И поэтому первая строчка нашей «Чечеточки» — «Дед играл в богатыря».
1: Музыка. Музыку в студию. Забыл, что нажать?
0: Я ее потерял. Вот, нашел.
1: Ну, мы же без музыки можем?
0: Да нет, конечно, нет, мы это можем. А зачем, если люди придумали музыку? А дед играл в богатыря, третью ночь без отдыха. Бабка плакала к утру, дед не давал ей продыха. Это Вячеслава!
1: Вот это вот дедуля.
0: Ну, молодец,
1: богатырь. А в богатыря же играл, да?
0: Настоящий.
1: Дед играл в богатыря, хотел вспомнить молодость, палец сунул в шар и, ох, хирурга вытащить помог.
0: Ох, сейчас ты на грани слова хирурга сказала.
1: Это не я, это
0: Ольга. Дед играл в богатыря, с дядькой Черномором, колобка кидали в кегли под бабкины укоры.
1: А, колобок, это хорошо.
0: Вот, кстати, да, кидать колобка, это боулинг.
1: А ты читал от Ольги?
0: Нет.
1: Дед играл в богатыря с бабкой в клубе до утра, а потом он объяснял, что депутатам помогал.
0: Что помогал он депутатам?
1: И богатыря играть, депутатам помогал.
0: А зачем они что, играют богатыря? Дед играл в богатыря без страха и без дрожи, косого обыграл хмыря и доцента тоже.
1: Хорошо. От Александры вообще классно сейчас будет.
0: Это от Сергея было, да. Ну и давай от Александры и заканчиваем уже, да.
1: Дед играл в богатыря, катая шар в избушке. На печи сидела бабка, крича ему частушки.
0: Опа!
1: А вот такие раки.
0: А вот теперь победителя споем вам,
1: давай.
0: Да? А дед играл в богатыря, вот это развлечение. Получил вывих плеча и позвонков смещение.
1: Это хорошо. Ну Александр, что, приз сегодня достается вам.
0: Да.
1: У вас самая звездная частушка.
0: Ну, классно.
1: Что же будет дальше?
0: А у нас дальше что мы дочитаем... А, что? Счастливая каюта, Мария.
1: О, что?
0: Вот, а я-то думал, мы тут еще почитаем сообщение.
1: Как это мило, Артем, когда ты чего-то да не знаешь. Прям вот приятно.
0: Не
1: заходите
0: знаешь,
1: на сайт radioshanson.ru, там есть такая вкладка, крупными буквами красиво написано «Счастливая каюта». Если вы еще не зарегистрировались, срочно проходите процедуру регистрации. Она занимает примерно 60 секунд. Угу. Вот, а потом ждите, может быть, именно вам мы позвоним, зададим
0: когда?
1: Три вопроса. Да вот через буквально скоро.
0: Да. А финал когда
1: игры? А финал уже в эту пятницу.
0: Вот именно. Вот что самое главное, друзья. Финал уже в пятницу. Это, а значит,
1: круизный
0: еще...
1: Круизный лайнер «Астория Гранде» умчит вас из Сочи в Турцию.
2: Шансон. Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все. ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru

0: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке получения в эфире «Радио Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Счастливая каюта на радио «Шансон».
1: Это «Счастливая каюта», дорогие друзья. Очень интересная игра, очень интересная вообще история, потому что вы совершенно бесплатно можете оказаться на борту комфортабельного и роскошного лайнера «Астория Гранде». Причем вы сами выберете любые даты, которые вам удобны.
2: Ваша задача. Попросим вас не путать, потому что морской круиз «Астория Гранде» из Сочи в Турцию «Все включено» — это не про бархатный шансон. Это совсем отдельная история. Да. И у нас на сайте все про это, все подробности есть. Возрастное ограничение 18+. Уже второй месяц идет акция. Люди активно регистрируются.
1: Да, уже все. В пятницу подводим итоги. Узнаем, кто отправляется. Правильно?
2: Да, все правильно. То есть получается еще понедельник, вторник, еще 4 человека могут влететь практически
1: теоретически
2: в последний вагон уходящего поезда.
1: Гранд-финал.
2: И сегодня мы дозвонились нашей слушательнице, которую зовут
1: Татьяна. Татьяна, да. Здравствуйте, доброе утро.
3: Здравствуйте, здравствуйте, ребята. Здравствуйте,
1: ну, расскажите нам, Татьяна, о себе, сколько вам лет, из какого вы города, кем работаете?
2: С кем поедете, если выиграете?
3: Здравствуйте еще раз. Очень рада, что дозвонились. Мне 43 года. Я из солнечной Евпатории. Кстати, вам огромный августов солнечный жаркий привет.
1: Спасибо. Очень приятно.
3: Да, работаем руководителем швейной фабрики «Азора». В данный момент на работе в расстроенном цеху.
1: Вы там сейчас руководите?
3: Да.
1: Сколько человек в вашем подчинении?
3: 9 пока.
1: Пока 9. Ну ладно.
2: Остальные пока на работу не пришли?
1: У вас есть ровно 1 минута для того, чтобы правильно ответить на 3 вопроса. Вы готовы?
3: Готова.
1: Все, поехали.
4: Время пошло.
1: Какое женское имя?
2: Про какую?
1: А, хорошо, читай ты вопрос.
2: Про какую клавку пел Михаил Круг в песне «Фраер»? Клавка капустница, клавка баклажаниха или клавка помидориха? Артем сказал, помидорик, что это сложный вопрос.
1: Второй вопрос. В каком городе установлен памятник героям фильма «Афоня»? Кимры, Самара или Ярославль?
3: Самара.
2: Нет.
1: Так, в каком отеле в этом году проходит фестиваль «Бархатный шансон» в Турции? Отель «Титаник», отель «Аврора» или отель «Михаил Светлов»?
3: «Титаник».
2: А что там с памятником героям фильма «Афоня»? Какой город? Я там плохо расслышала. Что вы ответили? Варианты были Кимры, Ярославль или Самара?
1: По-моему, Ярославль сказала. По-моему, Ярославль.
2: Так, это я хочу еще раз услышать это от Татьяны.
1: Ярославль.
2: Ярославль,
1: да, конечно,
2: точно,
1: это Ярославль, да. Поздравляю вас, абсолютно правильно. Михаил Круг пел со слов Клавки Помидорихи была записана песня «Фраер». Потом город Ярославль, в нем установлен памятник героям фильма «Афоня». А там их сколько? 2?
2: Героя 2.
1: Да.
2: Ну, если еще у них в руках бокалы. Значит, 4 героя.
1: Ага. И, соответственно, в отеле «Титаник».
2: Гольф Делюкс Белек.
1: Титаник Делюкс, Гольф Белек.
2: Скороговорка, Артем, видимо, весь отпуск учил. Но дело не в этом. Вы тут, вы Титаник, Гольф, отель Белюкс.
1: 30 секунд нам попрощаться. Да.
2: Мы номер каюты назовем за эфиром.
1: Да, за эфиром.
2: И теперь ждите, возможно, в финале вы будете в пятницу.
1: Да. Ну, а мы, у нас остается 20 секунд, чтобы сказать нашим дорогим радиослушателям, что мы несказанно рады вновь вернуться из отпуска и надеемся, что вы целый год теперь снова будете просыпаться вместе с нами.
2: Что вы нас не прогоните. Да. И завтра встретимся в это же время с 7 до 11.
1: Включайте свои радиоприемники. С вами были Марина Дымова.
2: И Артем Демин.
1: Пока.
2: Пока. Целуем, обнимаем. Всем пока.
0: Счастливая каюта на радио «Шансон».
5: Прогноз погоды.
6: Сегодня в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер северо-западный слабый со скоростью 5 метров в секунду.
5: Реклама на радио «Шансон».
7: Как расшифровывается МУМ?
8: МУМ – мягкий уголок мечты.
7: МУМ – место уюта и мебели.
8: МУМ – мебель удержит мужа дома.
7: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
9: Радио «Шансон».
10: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

11 часов в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Доля россиян, работающих вне штата, превысила 40% от суммарного числа занятых в стране. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на Росстат. За год число граждан, работающих по такой схеме, увеличилось примерно на 80 тысяч человек, несмотря на попытки властей обелить внутренний рынок труда. В итоге, к началу лета число внештатников в стране достигло около 30,5 миллионов. Для сравнения, число трудящихся в штате составило около 44 миллионов человек. Большинство работающих вне коллективов – это легальные индивидуальные предприниматели, самозанятые и исполнители по договорам гражданско-правового характера. Россияне стали заметно реже ходить в кафе и рестораны. По данным аналитиков, за первые полгода трафик в заведениях общепита упал на 10%. К осени рынку предрекают волну закрытий. По словам экспертов, граждане сокращают число позиций в чеке и выбирают понятную еду, а бизнес страдает от роста издержек. Вице-президент Ассоциации рестораторов Свердловской области Олег Пономарев объяснил, что удар пришелся на среднеценовой сегмент, где нет узнаваемого бренда и финансовой подушки. Быстрого восстановления спроса не ожидается. Почти все квартиры в московских домах, попадающих под снос по реновации, продаются по завышенной стоимости. В среднем они переоценены на 2 миллиона рублей, сообщили «Известиям» аналитики. Квадратный метр в таких квартирах за 5 лет подорожал на 115% и составляет 433 тысячи рублей. Только за последний год рост составил 36%. Сейчас в Москве выставлено около 400 квартир в домах под снос. Цены завышены, так как люди заблаговременно закладывают в стоимость будущую выгоду от реновации. Средняя квартира после переселения становится больше на 10-14 квадратов за счет нежилой площади. Курс доллара на сегодня 82 рубля 17 копеек, евро 94 рубля 84 копейки, юань стоит 12 рублей 17 копеек. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

Уже дневная босанова от Елены Ваенги. Здравствуйте, господа хорошие. Денис у микрофона. Вы все так же на волнах душевного. А это значит, прекрасный вкус, замечательное настроение у вас имеется и приумножается. Я вот свято верю и надеюсь, что будет еще лучше. Как минимум несколько часов, завтра, послезавтра и всегда.

как в день последней встречи. Луна и звезды

даже если сделано из кости, для страданий жизненных и утех, наливайте в рюмочки жидкости и давайте выпьем за них, за всех. Вся жизнь признать приходится.

0: нет.
1: И не поспоришь с Олегом Митяевым по поводу женщин. И роль ваша велика в нашей жизни, и даже порой недооцененно она оказывается. Ценим вас, обожаем, даже если иногда скупы на эти слова.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. «Субар строит» превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от «Субар строит». Телефон 207-10-35. 207-10-35.
2: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.

0: автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Наверняка многим из вас знакома картина, когда в пятницу вечером вы пытаетесь вырваться из города, стоите в многокилометровой пробке на вылетной магистрали, а какие-то умники штурмуют обочину, поднимая клубы пыли. Бесит? Конечно. Национальный автомобильный союз решил побороться с этой проблемой и предложил ужесточить наказание за езду по обочине. Сейчас штраф за такое нарушение составляет 2250 рублей, а инициаторы предлагают поднять его до красивой круглой цифры в 5000 рублей. Письмо с инициативой уже у председателя правительства. Так что шансы на благоприятный исход велики. Примечательно, что проблематика езды по обочине беспокоит не всех. В одних регионах с нарушителями борется активно. Например, в Москве с начала года оштрафовали почти 67 тысяч человек, а в Санкт-Петербурге 124 тысячи. В других уголках России будто не замечают проблему. В Архангельской области за год насчитали всего 16 нарушений. В Костромской 29, а в 32 регионах и вовсе ни одного зафиксированного случая. В Национальном автомобильном союзе предполагают, что дело в устаревших камерах. Возможно, повышенный штраф подтолкнет регионы активнее обновлять системы фиксации. Надеемся, что эпоха «проскочу по обочине и никто не заметит» скоро закончится. А большинство водителей скажут за это спасибо. Это самая справедливая автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: ее хранить.
1: Где же можно гимн красивоглазым и вообще прекрасным, замечательным, душевным песни петь и транслировать то же самое, синхронно? Естественно, в компании «Радио Шансон». Это вы знаете, потому что настроены на нашу волну. А если вдруг куда-то решили отправиться? Тогда приложение Яндекс.Радио вам в помощь, чтобы оставаться вместе с нами всегда, везде, всюду, в любой момент времени. Информация для лиц старше 18 лет. Музыки много. Шансон 1.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Радио «Шансон» представляет.
5: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
6: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот «Формулы-1». Погрузись в мир гонок, будет жарко.
5: Подробности на сайте rskg.rf 0+.
4: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта».

0: эфира отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от счастливой каюты. Возрастное ограничение 18+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Ты красивая, нежная, а я бродяга. Да что ж зима такая снежная? Ты прости меня, Бога ради. Расставание, ожидание, тоска неумолимая, а жизнь моя одни скитания. Ты прости меня, любимая, задолжал.

сны, предрассветный час, и в тревоге сны, ночи без тебя. Может, кто-то осуждает нас, только что жена с тобой меня.

Не потеряемся мы с вами никуда. Вы же знаете прекрасно, что будет у нас офлайн-встреча 14 ноября в столичной лайф-арене. Вот и устремляемся туда, Евгений Кемерский. Кстати, там тоже будет выступать и Татьяна Куртукова, и Евгений Григорьев, и Владимир Ждамиров, и Холла, Чепик, Воровайки, Стас Михайлов и Михаил Шуфутинский. Все звезды будут там. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй» для лиц старше 12 лет.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер северо-западный, слабый, со скоростью 5 метров в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Ищете уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в «Тренди».
2: «Тренди.рф».
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
7: Радио «Шансон».
8: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: радио «Шансон».
1: Полдень в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Россиянам для получения ежегодной семейной выплаты после достижения ребенком 18 лет необходимо предоставить в социальный фонд справку о его очном обучении. В некоторых случаях также нужна справка о наличии или отсутствии стипендии, сообщили в Министерстве труда. Если ребенку уже исполнилось 18, он окончил школу, но еще не поступил в учебное заведение, право на ежегодную семейную выплату появится после его зачисления. Статус участника дорожного движения планируется предоставить роботам-доставщикам в России. Речь идет не о механических транспортных средствах, поэтому они не будут иметь приоритета и смогут передвигаться с максимальной скоростью 25 км в час. Об этом агентству ТАСС сообщила адвокат Ольга Шушминцева. Робот-доставщик получит наименование «Ровер». Его движение возможно по тротуарам, пешеходным и велосипедным дорожкам. Допускается движение по обочинам, либо по правому краю проезжей части. Также роботы доставщики должны будут безопасно останавливаться при приближении машин со спецсигналами. Жители Петербурга и Ленобласти начали чаще жаловаться в Роспотребнадзор. Количество обращений в первом полугодии выросло почти на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Более 20 тысяч писем и звонков с претензиями отнесли к вопросам защиты прав потребителей. Обычно горожане жалуются на то, что их обманули в сферах торговли, услуг связи и ЖКХ. Меньше всего обращений на нарушения в туризме, общепите и культурно-развлекательных мероприятиях. Рыбаки из Владивостока поймали рекордного по размерам тунца. Длиной 2 метра 12 сантиметров его выловили в заливе Петра Великого, сообщил руководитель Федерации рыболовного спорта Приморского края Александр Ермолаев. Он уточнил, что тунца еще не взвешивали, но к этой рыбе по международной классификации применяется именно мера длины, а не веса. В начале лета рыбаки начали массово сообщать о подходе к Приморью крупных тунцов. Они пришли за кормом. Также наплыв рыбы может быть связан с потеплением воды. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

Ну, конечно, мы другим не будем, наше имя не поменяется, хотя при большом желании все можно изменить, и самих себя тоже. Всем желаю здравствовать, господа, хороший полдень по московскому времени остался позади, с вами Денис Денисов, и в ближайшее время на огонек нашего эфира заглянет Ирина Круг, уже вот она, Ярослав Сумишевский, Афина, Олег Газманов, Стас Михайлов.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 75 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билет «Турция», отель «Титаник Делюкс», «Гольф Билет». Каждый

0: сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: «Максидом» любит своих покупателей. А покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте «Максидом» удваивается.
2: «Максидом».
3: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы новые квартиры от застройщика по спеццене от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
4: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Созастанция спортивная 2». ООО «Созастанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
5: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20. Радио «Шансон».
6: Я спросил тебя, зачем идете в гору вы?

0: альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя,
1: буфетчица.

радио «Шансон». Вместе с начала века. Радио «Шансон». Москва, 103.0 FM. Санкт-Петербург, 104.4 FM.

0: чайника. Он зону правильно держал, из паки зэковской не крал, в тугу печаль поникал.
1: Кстати, интересная получится такая ситуация, если с гражданином-начальником вы за чайничком пообедаете. Но почему нет? Это же здорово, когда руководство настолько лояльно и может в бизнес-столовой рядышком с персоналом да подкрепиться. Да в компании «Радио Шансон» идеально.
2: Как далеко, далеко, где-то там, в Подмосковье, фотография сына

Человек вынул нож. Серый, ты не шути. Хочешь крови? Ну что ж, я такой же.

0: Реклама. Jack T9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Jack T9. Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь ты.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
4: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
5: ООО «Т-моб». Цена действительно при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
6: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 0020. Твой голос – сила России.
7: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио «Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
8: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количество призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке получения в эфире «Радио Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
9: Людочка, вы ничего не забыли?
10: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
9: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
10: Так до ноября, время еще есть.
9: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
10: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
7: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
11: «Эх, разгуляй».
7: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа Воровайки, Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
12: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: не знал.
1: Такое, казалось бы, простое, коротенькое слово «прости», но как сложно его произнести. Надеюсь, в принципе, не будет подобных ситуаций, когда нужно это делать. Но хотя в отношениях как может быть иначе? Компромисс? Да. Извиниться? Да. Любить? Конечно.
2: Печальный свет моих осенних дней.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 24 градуса. Ветер юго-западный со скоростью 3 метра в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Канавто».
3: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Подробности у официального дилера «Лада» «Канавто». 8 843 230 3030. Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Реклама на радио «Шансон».

0: диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.
2: Радио Шансон.

0: радио «Шансон».
1: 13 часов в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Россияне смогут проголосовать на сентябрьских выборах в 152 странах. В них откроются около 320 избирательных участков, на 24 больше, чем было на выборах президента в 2024 году, сообщили в Центризбиркоме. В частности, 7 участков образуют в Байконуре в Казахстане. Впервые избирательные участки появятся в Буркина-Фасо, Доминикане, Йемене, Сьерра-Леоне, Южном Судане. Кроме того, на выборах впервые смогут проголосовать российские туристы на Мальдивах. Численность избирателей за рубежом оценивается примерно в 1 800 000 человек. Участок трассы М-12 «Восток» от Екатеринбурга до Тюмени откроют в ноябре. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. Он отметил, что объект почти готов. На четырехполосной освещенной трассе будут отсутствовать светофоры. Она протянется с северо-запада страны почти до Сибири. Ранее Хуснуллин рассказал, что на трассе М-11 «Нева» в подмосковном Солнечногорске заработали самые большие в России электрозарядные комплексы. Установки мощностью от 150 до 210 кВт способны быстро заряжать электромобили и даже электробусы. В России тестируют полностью беспилотный поезд. Об этом РИА Новости сообщили в РЖД. Испытания «Ласточки» системой автоматизации высшего четвертого уровня проходят в тестовом режиме на Московском центральном кольце. В составе нет машиниста. Оператор управляет из диспетчерского центра, выступая как контролер системы. Один оператор сможет одновременно контролировать до 4 поездов. Умная система полностью отечественная, а сам проект уникален. Поезда ходят по открытой инфраструктуре, а не в закрытом пространстве. Аудитория радио «Шансон» растет. Теперь вы можете слушать любимые песни и программы на Яндекс.Радио. Выбирайте на этом сервисе «Радио Шансон» и слушайте нас в любое время, дома, в дороге или в офисе. Наша радиостанция входит в число лидеров российского радиовещания, объединяет города и поколения, звучит в нашей стране и за ее пределами. Возрастное ограничение 18+. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

родилась в поле рожь, выросла до неба, отлежалась в закромах.

Как же душевно мы начинаем новый музыкальный час, господа хорошие. С вами Денис Денисов, вы на волнах радио Шансон. Есть у нас противокручинное средство, которое работает, причем доказано это путем эмпирическим. Это морской фестиваль «Бархатный шансон» с 24 по 30 октября в Турции, на берегу Средиземного моря. Встречаемся, веселимся. Михаил Захарович там тоже будет. Евгений Кемеровский, Алексей Брянцев, Михаил Бублик, Султан Лагучев и другие звезды, которые будут не только восхищать, но еще и общаться, и точно так же отдыхать и радоваться тому, что мы вместе продлеваем лето. Заходите на сайт radioshanson.ru, смотрите, там акции есть, и даже есть возможность бесплатный перелет выиграть. Информация для лиц старше 18 лет.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билет «Турция», отель «Титаник Делюкс», гольф-билет. Каждый день встречи с артистами и многих.

0: Шансон.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Мне кажется, все-таки странная скорость у звука. Нет, нет, не физическая величина, а именно когда она достигает нашего понимания и сознания. Мы пока в подростковом возрасте бежим от наставлений родительских, а потом, когда понимаем, ой, как много времени может пройти. Скорейшего нам усвоения и осознания в компании «Радио Шансон».

0: регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

Ну вот смотрите, какое интересное рациональное зерно ждет та самая Люся, героиня этой песни Гарика Сукачева. И король проспекта, несмотря ни на что, на все злоключения, идет к ней. И ведь придет же, а? Вы подумайте. Надо рельсы? Значит, рельс проложит, горы сравнять с землей? Да легко. А знаете, почему у него все получается? Потому что он в компании «Радио Шансон».

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
2: УГРН 127-27-76-29. Город Москва. 18+.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
6: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
5: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
6: Танцпол подойдет?
5: Танцпол всем подойдет, Людочка!
7: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
8: «Эх, разгуляй!»
7: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
9: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
10: Для лиц старше 18 лет.
9: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

Но вот видите, не только Минздрав предупреждает, что возлияния чрезмерные, они опасны для здоровья. Так еще и для всего жизненного выбора может стать критическим. Вот, все, загулял на 3 дня, а там пишите письма мелким почерком и по адресу неизвестному. До востребования. Пусть в нашей жизни все будет прекрасно, и раз решились, то как у Владимира Высоцкого. Добьюсь обязательно. В компании «Радио Шансон».

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 24 градуса. Ветер юго-западный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Ищете уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в «Тренди».
2: «Тренди.рф».
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
7: Радио «Шансон».
8: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: шансон.
1: 14 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. На рынке труда в России устойчиво растет спрос на операторов беспилотных авиационных систем, а также специалистов по робототехнике и внедрению искусственного интеллекта. Об этом РИА Новости сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. По его словам, в промышленных регионах страны фиксируется высокий спрос на операторов производственных линий и станков с числовым программным управлением. Кроме того, компании все чаще ищут операторов промышленных установок и машин. Более 12 тысяч подъездов жилых домов отремонтировали в Москве с начала года. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков. По его словам, это число превышает 75% от годового плана, который составляет почти 16 тысяч подъездов. В городе существует единый подход к проведению ремонта этих помещений. Специалисты обязательно окрашивают входные группы, потолки и стены, обновляют облицовку. Кроме того, обновляются почтовые ящики, ступени, перила и все поврежденные элементы. Предупреждение о ремонте появляется заранее на информационных стендах, а также в местах общего пользования. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной «Лайф-арене». На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группы «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол. Это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Официальный курс доллара на сегодня 82 рубля 17 копеек. Евро стоит 94 рубля 84 копейки. Алла Некрасова, радио «Шансон».

Шершеля фам везде и всюду, как говорили классики, да, все происходит именно поэтому. Михаил Круг, видимо, чем-то тоже вдохновлялся, и эта песня родилась. Может быть, историк тут рассказывал, а может быть, что-то из опыта своего. Пусть это так и останется загадкой.

0: Реклама. Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

идеальной жизни без ошибок даже в книгах я не встречал, и в фильмах, ну, хотя и бывают такие работы, но они какие-то совсем уж мыльные, в которые поверить вообще никак не получается. Мультфильмы и те говорят о том, что учатся и на своих ошибках, и на чужих тоже. Так что, господа хорошие, не корите, не ругайте себя, если вдруг что-то сделали не так. Это нормально? Ну точно, точно. Все дальше будет лучше, нежели несколько мгновений назад. Ведь правда?

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. «Субар строит» превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от «Субар строит». Телефон 207-10-35. 207-10-35.
2: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

Радио «Шансон» теперь с вами и на «Яндекс.Радио». Включайте любимую музыку, слушайте нас дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Найдите «Радио «Шансон» в приложении «Яндекс.Радио» и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, «Шансон» один, для лиц старше 18 лет.

0: Легендарная музыкальная работа Владимира Кузьмина, которая не только нас заставляет подумать, какое-то лирическое настроение навеять, но и, в принципе, какой-то дух путешествия такой приятственный просыпается. Ну а сейчас получите, распишитесь, открытку из того самого путешествия.
1: Сохраню, как возглас, как иконку, как звезду, светящую мне в путь.

сердце, как тот свист, что обронила плеть, чтобы вслед другим не повторился, чтобы в спину горько не жалеть.

болит сердце тонко, и рука не может вслед взмахнуть. Взгляд ей вслед пусть будет, как иконка, что любви прокладывает путь.

0: кадр из киношного, из рук твоих открытка со штемпелем любви.
1: Реклама на радио «Шансон». Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-24-76-29.
2: Город Москва. 18+. Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имея за противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите

0: Проведение мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке их получения в эфире «Радио Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
1: «Радио Шансон» представляет.
2: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
3: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот Формулы-1. Погрузись в мир гонок, будет жарко.
2: Подробности на сайте rskg.rf. 0+.
4: Людочка, вы ничего не забыли?
5: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
4: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
5: Так до ноября, время еще есть.
4: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
5: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
1: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка. «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Для того, чтобы поддерживать ту самую необходимую температуру, чтобы в сердце полыхал огонь, нужно его поддерживать. Не только подбрасывать соответствующую музыку, настроению, но и, знаете ли, шансончика добавлять вне ограничений. Где бы вы ни находились, что бы вы ни делали, Яндекс.Радио всегда поможет нам быть вместе. Угу. Устанавливайте приложение, находите «Радио Шансон». Информация для лиц старше 18 лет. А мне пришла пора откланяться. С вами был Денис Денисов. Всем чудесного дня. Встречайте Ольгу Шатрову.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 24 градуса. Ветер юго-западный со скоростью 3 метра в секунду.

Дизайн или технические характеристики? Скорость или комфорт? Кроссовер или седан? Обо всем, что волнует автолюбителей, в программе «Дави на газ». Репортажи, тест-драйвы, автопробеги и автовыставки. «Дави на газ» с понедельника по пятницу утром, днем и вечером на радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

0: радио «Шансон».
1: 15 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Обучать школьников правилам дорожного движения предложили с 5 класса. Это планируется делать в рамках курса ОБЖ, а пройденный экзамен можно будет учитывать в качестве сданной теории при обучении на права. Об этом заявил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. Такое обращение он направил в Минпросвещение, пишет РИА Новости. Шапарин уточнил, что в ведомстве им заинтересовались и прорабатывают данный вопрос. Также он подчеркнул, что знание ПДД пригодится абсолютно каждому человеку, поскольку все являются участниками дорожного движения. По мнению россиянок, самые красивые мужчины – врачи. Также в список самых привлекательных представителей сильного пола попали пилоты, спасатели и тренеры. Опрошенные девушки отметили, что эти профессии ассоциируются с надежностью и уверенностью. Результаты такого исследования приводит газета.ру. Опрос также показал, что для 8 из 10 респонденток работа мужчины влияет на первое впечатление. При этом сам сильный пол при выборе партнерши чаще смотрит на ее характер и настрой на отношения, чем на должность и доход. Температура в столице может опуститься до 15 градусов тепла в середине наступившей недели. Об этом «Москве-24» сообщил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. По его словам, теплыми днями будут понедельник и вторник. Максимальная температура воздуха составит плюс 23-27 градусов. Похолодание придет в столицу со среды, что будет связано с прохождением атмосферного фронта. В этот период ожидаются дожди, а максимальная температура воздуха составит всего 12-17 градусов, тепла по области, а в Москве 15-17. Однако уже в субботу и воскресенье снова станет солнечно, также ожидается и потепление до 19-24 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 24 градуса, ясно, осадков не ожидается. Завтра плюс 25 градусов. Днем и без осадков. Алла Некрасова, служба информации, радио «Шансон».
0: На радио «Шансон»

Делать добро заодно призвали нас Анатолий Полотно и Федя Карманов. Ну и программа «По заявкам» только для вас на радио «Шансон» тоже призывает сделать добро для своих родных, любимых, коллег. Да, обращайтесь. +7 909 955 103 0. В студии Ольга Шатрова. Рада буду все ваши приветы передать. Ну и еще раз давайте напомню наш контактный номер. +7 909 955 103 0. Обращайтесь через портал «Макс», через смски, ну или же оставляйте свои весточки на нашем официальном сайте radioshanson.ru. Сайт у нас новый, обновленный, я бы сказала, красивый, ой, не то слово. Ищите там специальную вкладку только для вас. Ну и сегодня отмечается что? Ну, правда, неформально, День попутного ветра. Неофициальный праздник, который отмечают путешественники, яхтсмены и те, кто начинает новое дело. Так что держу за вас кулачки. Ну и передаю уже приветы, присланные на сегодняшний, на данный момент. Привет моей крестнице Наталье Сметанкиной. Она хорошая жена и добрая многодетная мама.

0: живой.
1: На радио «Шансон» реклама.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев.

0: Шансон.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17. Только
2: для вас. Программа по заявкам «Только для вас» — это такой определенный детектор. Кто еще в строю, кто с хорошим настроением, обращайтесь. +7 909 955 103 и 0. Для вас работает портал «Макс», СМС и наш официальный сайт с специальной вкладочкой «Только для вас». Итак, приветы. Привет станице Багаевской, Геленджику и Москве. Константин желает всем счастья и здоровья. Анютка, привет шлет бабушке Ларе и прабабушке Мане. Ох, Анюточка, но в следующий раз еще и какие-нибудь пожелания. Может быть, даже сил, здоровья. Ну, принято. С большим приветом к нам из Рязани Леночка Карабанова. Продолжается у нее отпуск. Сегодня загораем, купаемся в бассейне, жарим шашлык и овощи. Привет летит всем родным и близким, а также всем друзьям, кто ее знает. Ну и пожелания всем хорошего солнечного настроения, мирного неба над головой и легкой недели. И вам, Леночка, всего самого наилучшего. Пусть у вас все будет замечательно. Ну и привет нашей учительнице по фортепиано Ирине Ивановне Четверяковой из музыкальной школы. Если можно, включите что-нибудь, да, веселенькое. Да, пожалуйста. Программа «Только для вас» на радио «Шансон».

0: рекламной службы в Казани 554-20.
1: Радио «Шансон».
2: Магадан. Значит, опять домой.

что на календаре понедельник, но при этом такой прям щедрый день на именинников. Вот если из популярных товарищей, в этот день на свет появились Михаил Зощенко, Олег Стриженов и Андрей Краско. Но давайте поздравим именинников, которые сейчас включили на полную громкость свои приемники и настроились на волну радио «Шансон». Сегодня день рождения у моей сестры Светланы Подполковниковой. Передайте ей наши поздравления и наилучшие пожелания. Это семья Смоляк. А младшему братишку Айрата Анатольевича Мажукина из города Черногорска, отца замечательных 5 сыновей, хорошего мужа, дядю, с его днем рождения. Ну и пожелания здоровья, успеха во всем, во всех его начинаниях, а главное – благополучие. Это поздравление от брата Олега, невестки Натальи и племянника Владислава. Это город Абакан на связи. Ну и поздравляю своего тестя Андрея Топорина с днем рождения. Здоровья крепкого! Да и, пожалуй, правда, все остальное уже не важно. Это Алексей. Программа «По заявкам» только для вас продолжается. Обращайтесь.

вот чем себя можно развеселить в первый рабочий день этой недели? Ну, конечно же, что-нибудь спрятать, а потом это найти. Да и не просто так я это призываю сделать, ведь сегодня день интересных находок отмечается. Шуточный праздник, который предполагает, что в этот день можно спрятать, а затем найти что-то важное, например, старое письмо, забытая вещь. Ну, или хороших друзей тоже можно найти. Итак, давайте поздравим именинников с днем рождения, любимую тетушку, замечательного человека Ирину Викторовну Воротникову из Санкт-Петербурга. Желаю добра, удачи, позитива и долгих лет жизни. И это Александр Анатольевич из Санкт-Петербурга. И, кстати, он очень ждет встречи. Хотим поздравить нашу любимую сотрудницу Наташу Вялову. С днем рождения, дорогая Наташенька. Поздравляем тебя. Желаем здоровья, благополучия. Натуля, оставайся верной себе и своим мечтам. И пусть все они непременно сбудутся. Это весь дружный коллектив с такими замечательными пожеланиями. С днем рождения моего хорошего знакомого Алексея из Сыктывкара. Желаем ему семейного счастья, здоровья, исполнения желаемого и всегда отличного настроения. И вы тоже можете пожелать. Обращайтесь в программу по заявкам. Плюс 7-909-955-103-0. Не забывайте подписываться и указывать, для кого ваши добрые пожелания.

0: Реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Баян.
2: Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь Ты.
4: Подробнее на Т-банк.ру. Да, у Т-банк 0+.
5: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
6: УГР 121-24-76-29. Город Москва. 18+.
7: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
8: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции бонуса за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
9: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
10: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
9: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
10: Танцпол подойдет?
9: Танцпол всем подойдет, Людочка!
11: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
12: «Эх, разгуляй!»
11: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
13: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
14: А вот вам и повод для улыбки. Да-да, в этот понедельник. Сегодня отмечается День лени. Это неофициальный праздник неизвестного происхождения. Но я же хочу напомнить, что не существует ленивых людей. Есть просто цели, которые не вдохновляют. Программа «По заявкам» только для вас призвана вдохновить. Да, я думаю, что она свою функцию выполняет. Чтобы украсить для ваших близких и родных вот этот, да, первый день недели. Ну и давайте сразу перейдем к поздравлениям. Поздравления летят в адрес супруги Юлии и Юлии, да, маме троих великолепных детишек. Мы все нашей большой семьей желаем ей крепкого здоровья, удачи в работе и благополучия. Безумно любим и очень-очень ценим. Передайте, пожалуйста, большой привет любимейшему хомячку Алешечке Половинке, но я тебя люблю. А еще детям Игоряше, Викусе, Борисовым. Ну и всем слушателям радио «Шансон». Это Таня из Москвы. Программа «По заявкам» только для вас продолжается.

Как несправедливо это время течет, не спрашивая, хотим ли мы, чтобы оно так быстро это делало. Ну да, заканчивается программа по заявкам только для вас на радио «Шансон». Закончим мы ее красиво вашими приветами и поздравлениями. Привет жене Анастасии, сын Захару, соседям, тете Любе, дяде Вове и тете Люсе. Этот привет летит в город Кемерово. Ну и поздравления Светлане Устимовой из Нижнего Новгорода с юбилеем. Пусть жизнь течет без суеты. Любовь пусть сердце согревает, пусть все сбываются мечты. И все, что душа желает. Это муж Андрей и сын Саша. Йонг Цуэ с прошедшим днем рождения. Всего самого хорошего. Счастья, достатка, любви желает Алена из Ростова-на-Дону. Оксана из города Зарайск сегодня отмечает день своего рождения. Мы присоединяемся ко всем добрым словам, которые уже были сказаны в ваш адрес, но от себя желаем много-много радостных мгновений. Пусть каждый день будет таким же особенным, но как и этот. С днем рождения коллегу, трудоголика и хорошую подругу Викторию. С днем рождения. Она наконец-то пошла в отпуск. Ну, наконец-то. Хочу ей пожелать выспаться, набраться сил, восстановить и силы, и нервы, здоровья и счастья, а также передать привет моему мужу Илье и всем друзьям со всех городов нашей большой родины. Это Елена из Королева. Ну и заключительное. Любимого Сашу Бардина. Ох, ошиблась, простите. С днем рождения. Надеюсь, ты хорошо проведешь время на рыбалке. Спасибо вам за участие в программе «По заявкам». Вы просто подарили много поводов для улыбок. С вами Ольга Шатрова. Мы услышимся в следующем часе.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 24 градуса. Ветер юго-западный со скоростью 3 метра в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Канавто».
3: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Подробности у официального дилера «Лада» «Канавто». 8 843 230 3030. Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

16 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. На следующем заседании Совета директоров Центробанка ключевая ставка может быть сохранена на текущем уровне или снижена на 0,25%. Об этом заявил председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, пишет «Москва-24». Он отметил, что в начале года прогнозировал снижение ставки до 10%, поскольку инфляция замедлилась быстрыми темпами и регулятор опускал ее сразу на 1% пункт. Однако сейчас ситуация изменилась. Напомню, ЦБ в июле снизил ключевую ставку с 14,25% до 14% годовых. Тем временем почти треть россиян сочли ипотеку самым стрессовым финансовым решением. Из них 41% опрошенных опасаются долгосрочных обязательств, около четверти переживают из-за возможного изменения доходов. 19% беспокоит вероятность роста сопутствующих расходов, а каждый седьмой испытывает дискомфорт из-за большого количества условий и документов. Об этом сообщает газета.ру со ссылкой на исследование. Опрос также показал, что половина респондентов минимум дважды за последний год откладывали финансовое решение из-за опасений совершить ошибку. Кроме того, 43% россиян за последние два года стали внимательнее относиться к финансовым вопросам и дольше обдумывать решение. С карты России за год исчезло больше сотни деревень. Речь идет об упразднении опустевших населенных пунктов. Села и деревни-призраки были обнаружены более чем в 10 регионах страны. Об этом пишет газета.ру. На место лидера по итогам года уже второй раз претендует Костромская область. Там исчез 21 населенный пункт, а в 2025-м в регионе упразднили аж 144 поселка. Также ликвидировали ряд населенных пунктов в Новгородской, Рязанской, Владимирской, Нижегородской, Новосибирской и Кемеровской областях, Пермском крае, Карелии и Республике Татарстан. Алла Некрасова, служба информации «Радио Шансон».

Музыканты и поэты черпают вдохновение из личных ассоциаций, превращая их в художественные образы. А мы возвращаемся в прошлое к определенным моментам, местам или людям и погружаемся в него. В этом часе много будет поводов поностальгировать и вспомнить то, что подарило неизгладимое впечатление. Кстати, очень вдохновляющим может стать и праздник души под названием «Эх, разгуляй». Вас ждет вечер, наполненный любимыми песнями, которые объединяют поколения, и выступлениями артистов, которые дарят тепло и радость. Ждем вас на зажигательной встрече близких по духу друзей. Давайте разгуляемся все вместе 14 ноября в Лайф-арене. Все подробности ищите на radioshanson.ru. Возрастное ограничение 12+.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио «Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
2: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке получения в эфире «Радио «Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
3: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8-495-925-33-17.

Когда закрывается одна дверь, в счастье открывается другая, но мы зачастую слишком долго смотрим на закрытую дверь, чтобы видеть, что нам открылось. Так что не стучитесь в закрытые двери, все равно там нас уже никто не ждет. Вас ждет все-таки в середине этого часа на волнах радио «Шансон», рубрика «Дави на газ». Дмитрий Малыгин готов вам рассказать, какие автомобили самые востребованные на авторынке сегодня. Так что не пропустите. До этого еще успеем подпеть Андрею Державину, Михаилу Кругу и Вике Цыгановой.

Радио «Шансон» теперь с вами и на Яндекс.Радио. Включайте любимую музыку, слушайте нас дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Найдите «Радио «Шансон» в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много. «Шансон» один. Для лиц старше 18 лет.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Если и не каждый день, то точно через день я рассказываю о том, что китайский автопром все больше и больше начинает доминировать на мировом рынке. Чтобы это не звучало как просто красивые слова, познакомлю вас с подоспевшей статистикой. Так, в первом полугодии 2026 года сразу три китайские компании ворвались в десятку крупнейших автопроизводителей мира по доле рынка. BYD на шестом месте – с 4,8%. Geely на седьмом месте с 4,6%. А Chery на девятом с 4,1%. Кстати, доля рынка Chery точь-в-точь, как у компании Ford. Это настоящий рывок. Еще 10 лет назад доли этих китайских компаний были куда скромнее и редко поднимались выше 1%. Ну и это не все. В топ-30 мировых автомобильных компаний попали еще 7 китайских марок. Похоже, у мировых автогигантов появился поистине серьезный повод понервничать. Если говорить о лидерах, то на первом месте по доле рынка по-прежнему остается Toyota, следом идет Volkswagen, а замыкает тройку Альянс Hyundai Kia. Это самая глобальная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: Радио «Шансон» реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 75 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билет, Турция, отель «Титаник».

турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий.

0: radioshanson.ru, категория 12+.
1: Руки словно чужие, пальцы скованы, дрожат. Застегнуть пуговицу, завязать шнурки, подержать кружку – все требует невероятных усилий. Это не просто неудобство, это потеря независимости. Все объяснимо. Суставы рук каждый день выдерживают колоссальную нагрузку. С годами суставы теряют влагу, хрящевая ткань истончается, а синовиальная жидкость перестает выполнять свою защитную функцию. Попробуйте Arsil Artra. Позвоните сегодня, и при заказе вы сможете получить Arsil Artra в подарок. Звоните +125. Звонки по России бесплатные. В составе Arsil Artra ценнейший тюленей жир, который содержит сквален и 24 вида полиненасыщенных жирных кислот, включая известные омега-3, 5, 6, 7, 9. Это незаменимый источник питания для суставов, хрящей, связок и суставной сумки. Они участвуют в процессе укрепления плотности костной ткани, поддержании эластичности и гибкости суставов и хрящей, в обновлении синовиальной жидкости. Arsil Artra – это забота о ваших руках, чтобы каждый пальчик как можно дольше сохранял ловкость. Пусть каждое движение дается легко. Сегодня при заказе вы сможете получить Arsil Artra в подарок. Звоните +125. Звонки по России бесплатные. +125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровский, Разумовский, проездом 29, поедем 4, помещение 1, комната 28. УГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

Никто не забыт, ничто не забыто, особенно если эти впечатления, полученные в годы службы, в следующем часе всем служивым будет дана возможность найти своих друзей и вспомнить годы былые. Алексей Филатов, автор программы «Катюша», уже в студии и ждет вашего участия.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 24 градуса. Ветер юго-западный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Ищете уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в «Тренди».
2: «Тренди.рф».
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Город Казань. ООО «Тренди». ОГРН 124-680-00-24-26.
7: Радио «Шансон».
8: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

Вопросы, волнующие автолюбителей. Факты, полезные для автовладельцев. Темы, интересные каждому в программе «Вечерний заезд». Тест-драйвы, звездные гости и последние новости автомобильного рынка в прямом эфире. «Вечерний заезд». Каждый понедельник в 8 вечера на радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

0: радио «Шансон».
1: 17 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Владимир Путин призвал беречь исторический облик и уникальность российских городов и поселков при их модернизации. Об этом глава государства заявил на встрече с урбанистами в ходе рабочей поездки в Бурятию. Президент также отметил важность поддержки молодежи, которая хочет оставаться в родных городах. По его словам, для этого подготовлена программа развития населенных пунктов, направленная на укрепление экономического, социального и инфраструктурного каркаса страны. В России предлагают ввести спортивный аналог пушкинской карты для подростков от 12 до 18 лет. Об этом пишет газета «Ру» со ссылкой на президента Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольгу Киселеву. Она подчеркнула, что реализация инициативы позволит не только приобщить молодежь к здоровому образу жизни, но и поможет в развитии фитнес-бизнеса. Ранее в Госдуме уже предлагали ввести новую программу, которая повысит доступность спорта для детей. Ее планировалось назвать «Яшинской картой» именем легендарного футбольного вратаря. Солнце в столице в июле светило меньше климатической нормы. Всего во второй месяц лета в Москве было солнечно 247 часов, что на 47 часов меньше климатической нормы. При этом температура воздуха находилась в пределах нормальных значений. Об этом в мессенджере «Макс» сообщила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Она уточнила, что норма для июля составляет 294 часа. По словам синоптика, наиболее солнечный июль в столице был в 2014 году. Тогда было ясно 411 часов. Самым пасмурным оказался июль 2000-го с показателем 219 часов. Позднякова добавила, что норма солнечного сияния для августа в Москве составляет 238 часов. Официальный курс доллара на сегодня 82 рубля 17 копеек, евро 94 рубля 84 копейки, юань стоит 12 рублей 17 копеек. Алла Некрасова, радио «Шансон».
2: «Катюша», «Полевая почта» и «Заявки служивых».

смогли понять мы и принять, любимых преданно обнять, сказать спасибо матерям.

0: дай бог.
1: Катюша поможет бывшим сослуживцам найти друг друга.
2: Вот и нам, дорогие друзья, дай бог получить удовольствие от сегодняшней программы на радиостанции «Шансон», которая называется «Катюша», и ведет ее президент Союза офицеров группы «Альфа» Алексей Филатов. И ассистирует мне несравненная, но редко почему-то появляющаяся в моем эфире, хотя обещает быть постоянно, Ольга Шатрова.
3: Исправлюсь.
2: Здравствуйте, дорогие друзья. Ну, надеюсь, старым нашим друзьям не надо напоминать, о чем мы будем сегодня рассказывать. Но я очень надеюсь на все-таки более такую молодую, современную аудиторию, которая, так скажем, не 20, не 30, не 50 лет хлебнули жесткой мужской армейской жизни, а может быть, буквально вот совсем недавно вернулись со службы, может быть, даже участвовали в боевых действиях. Вот ваше мнение, ваш контакт очень для нас был бы важен. Мы очень бы вас хотели, во-первых, услышать в студии. А для этого нужно позвонить по телефону 8-495-223-5550. Причем набирать надо обязательно, когда в эфире звучит музыка или реклама. Еще раз повторюсь, 8-495-223-5550. Или написать в МАКС, или обычную смс-очку бросить по телефону. Плюс 7-909-955-1030. Писать можно постоянно. В принципе, даже если вы напишете не во время программы, а в какое-то другое время, мы в следующую программу обязательно прочитаем ваше сообщение. Итак, дорогие друзья, мы здесь встречаемся, старинные армейские друзья, для того, чтобы повспоминать, поболтать, передать приветы, вспомнить о каких-то воинских датах, случаях из жизни. Это особенно интересно, когда нам уже гости наши звонят пятый, в десятый раз и вытаскивают из аналов своего мозга 50 лет спустя какой-то новый случай, который с ними произошел в армии. Причем я не удивлюсь, Оль, что они иногда через 50 лет, может быть, даже что-то фантазируют. А может быть, вообще все фантазируют. Но от этого их случаи, их вот эти вот истории не становятся менее интересными. Так что, дорогие друзья, давайте, старый велик, не просто развешивайте уши возле ваших магнитолы и радиоточек, а наберитесь жизненной энергии и включитесь в нашу передачу. Вот, в принципе, наша старинная подруга нашей передачи Галина уже, в общем-то, поздравляет, здоровается с нами и говорит, что понедельник подходит к концу, и для вот конца понедельника, в принципе, это хорошее завершение, наша такая передача. А мы не против. В принципе, мы когда в четверг выходили, а это было несколько лет назад, тоже было не против. А был даже момент, когда мы выходили 4 раза в неделю. Было еще лучше. Да. Вот я так люблю эту передачу, что готов, не знаю, 2 раза в день выходить, выступать. И я уверен, у вас, дорогие друзья, всяких историй будет масса. Мы вспоминаем какие-то даты. В принципе, я надеюсь, прошло уже больше недели, как мы праздновали день десантника. Надеюсь, десантники уже пришли в себя, протерли светлые очи. Сейчас начинают вспоминать, что же было. И обязательно с нами поделятся. А что же с ними было в этот день? Честно сказать, в августе вообще, знаете, вот такой летний отпускной месяц и каких-то воинских дат особо немного. Хотя, вот, в принципе, я знаю, что 15 августа будет День офицера России, вот, а буквально 5 августа, недавно, был День пьяного курсанта. Дорогие друзья, я знаю, что многие слушатели, которые особенно настоящие полковники, они всегда были курсантами, очень с интересом вспоминают эти годы. И сегодня мы будем особенно рады, так как день этот прошел, чтобы вы нам позвонили и поделились своими впечатлениями о службе. Звоните, пишите, мы вас ждем.
1: Катюша на радио «Шансон».
4: Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-24-76-29. Город Москва. 18+.
1: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на

0: счастливой каюты. Возрастное ограничение 18+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: «Катюша» на радио «Шансон». Для тех, кто служил и служит.
1: И я ведущий Алексей Филатов, президент Союза офицеры группы «Альфа». Ну-ка, давайте, набирайтесь энергии, смелости, берите телефоны в свои руки и набирайте. Спустя 2 минуты телефон 8-495-223-5550, чтобы выйти в прямой эфир и рассказать душещипательную армейскую историю. Особенно жду ребят молодых или не очень молодых, но которые недавно еще были в военной форме, находились, может быть, в принципе, в местах, где и постреливают, и, в общем-то, хлебнули, короче, настоящей армейской службы. Будем очень с Ольгой вас рады слышать. А сейчас у нас на второй линии наш старинный слушатель Алексей Сидоров. Алексей, добрый вечер.
2: Добрый вечер всем. Спасибо вам большое за такую передачу. В первую очередь хотел сказать, я также через вашу передачу нашел тех, с кем служил. Ну что могу рассказать вам? Зовут меня Сидоров Алексей, служил ПЧ-66-99, город Курск, на ПЗ-20. Всем, кто служил со мной, огромный привет. К сожалению, многие потерялись, контакты сейчас с тем учетом, что закрылись определенные мессенджеры, через которые мы не общаемся больше. Ну, и так далее. По поводу истории. Была такая история, так коротенько, значит, призвался в армию, просидели в военкомате, ждали покупателя, после чего, значит, нас забрали, и мы с центрального военкомата в часть шли прям пешком. Пошел дождик, я был в так называемых адидасовских кроссовках из замши. Ну и под дождем мы, естественно, все шли, пошли в баню, когда уже пришли в часть, пришли в санчасть на осмотр, смотрят на мои ноги, они все синие.
1: Синие, ну понятно.
2: Да, и говорят...
1: И такие три сержантских лычки еще на каждой ноге, наверное, от «Адидаса».
2: Говорит, кто вам отбил ноги? Я говорю, нет, это просто они окрасились. Вот так с этого началась, в принципе, вся служба. По моим синим ногам меня знала вся рота. То есть смеху было очень много. И на протяжении, не знаю, полугода, наверное, вспоминали эти синие...
1: А какой-то позывной к вам, позывной никакой не приклеился к вам, нет?
2: Нет, не было. Но позывной был всегда Сидор, поэтому так как мы пришли вместе с военкоматом, все были местные, нас было 46 человек, и как бы жили довольно-таки дружно, поэтому, ну, как-то, не знаю. А сейчас уже живу уже 20 лет после армии, тем больше живу в Москве. Ну и говорю, контакты многие потеряны. Поэтому все, кто меня узнал, всем огромный привет. Всем самое главное здоровье, чтобы... Ну, самое главное здоровье. Все остальное...
1: Спасибо, Алексей. Ну, было бы классно. Синий сидр, понимаете? Не просто сидр, а синий сидр. Это такой вообще, не знаю, пока еще такого напитка даже нет, но можно было бы, в общем-то, в честь себя и назвать. Алексей, большое спасибо. Дорогие друзья, перед тем, как уйти на музыкальную паузу, еще раз напоминаю, давайте поактивней. Вот почему-то все пытаются звонить на этот телефон, на который надо посылать сообщение. Макс смс-очкой. Телефончик для сообщений. Плюс 7-909-955-10-30. А чтобы выйти в прямой эфир, как вот синий сидр только что выходил, 8-495-223-5550. Жду ваших звонков.
0: «Катюша» на радио «Шансон». Реклама на радио «Шансон».
3: Дружище, работать ты на работе работаешь, а покатать в удовольствие, подзаработать с Максимом, когда удобно, вот эта тема.
4: Сервис «Максим». Приглашаем водителей на любом авто.
5: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

0: посредине точно, бил, стреляя в лоб. Разлетелись в клочья синие глаза.
1: Катюша на радио «Шансон». Место встречи боевых товарищей.
2: И ее ведущий Алексей Филатов, президент Союза офицеры группы «Альфа». И вот они, наши самые старейшие слушатели. Мы служили в СГВ. Админ сайта Михаил Алексеевич. Здравия желаю, Катюша. 12 августа. Напоминаю это нам всем. День ВВС России. Поздравляем всех СГВшников, служивших ВВС. Вот, друзья, вот благодаря вашей помощи мы так вот потихонечку и праздники набираем. Так, а у нас активные ребята появились, звонят. На второй линии у нас Алексей Шувалов. Алексей, добрый.

0: Добрый день.
1: Добрый день.
0: Рассказывайте, где когда служили, чем служба запомнилась?
1: Ну, служил 81-83 год в Свирской гвардейской 98-й воздушно-штатной дивизии, город Болгород. 299-й гвардейский парашютно-десантный полк. Первый батальон, третья рота. Первый взвод. Пулеметчиком.
0: Настоящим пулеметчиком, это тот, который 7.62, который с лентой, да, надеюсь?
1: Это мы там думали, что самое тяжелое это быть гранатометчиком, а оказалось, что самое тяжелое это быть пулеметчиком, потому что у меня была самая тяжелая выкладка, 55 килограмм.
0: Подожди, а второй номер что, вам не положен был, что ли?
1: Нет, нет, только я один.
0: Это жесткое нарушение. Нет, жесткое нарушение, но поверьте, я сам пулеметчиком прослужил в группе «Альфа», у меня всегда был второй номер. Я его всегда как ишачка такого нагружу этими коробками с боеприпасами и вперед. Вот, а командир еще у меня такой заботливый был. Так он мой пулемет какой-нибудь молодому даст и говорит, ну-ка, молодой, прочувствуй, что такое пулемет. И я с автоматиком иду налегке, сам вроде как пулеметчик. Ну, ладно, рассказывайте, Алексей.
1: Нет, это было, я был один, и было весело, особенно, когда приходилось еще и ПКТ таскать. Ну, треногу кому-то отдавал, а так, когда из БМДшки имитировали, что ее подбило, надо эвакуироваться, пулемет, боеприпасы забрать, да, эти коробки там по-боевому 2000 штук. Вот, хотел бы передать привет всем ребятам. Ну, а... Веселые, ну как веселые, я всегда вспоминаю 82-й год, когда нас как Витебскую дивизию по боевой тревоге в одну из южных стран подняли, там война началась. Вот, мы-то привыкли все, что ну, боевая тревога, она как бы в кавычках неожиданная. А тут сначала Дневальный бежал, мы его так мягко послали, потом дежурный, а потом аж командир роты. Хорошо, вы в него сапогом не бросили. Оказалось, что да, была боевая тревога. Настоящая. Это благо, что нас туда не кинули. А так вот это вот. И вот хотел бы всем ребятам передать привет. Тем более у нас экспериментальный батальон был. Мы одного призыва. Вот, первые полгода готовились в Афганистан, но там третий ушел батальон. Вот, жили дружно, хорошо жили.
0: Ну, я так понимаю, что служба вас не оставила, и, в общем-то, вы поучаствовали в чеченских событиях.
1: Ну, да, еще хотел бы передать привет ребятам, тем, кто со мной ездил в командировку на Северный Кавказ. 95-й, 96-й, 97-й год. В 97-м году я под Нововахом оставил память, его так долго называли там «Поворот Шувалова». Я чуть-чуть, ну, спас Урал. Он чуть не завалился в ущелье. А так...
0: Так вы водителем туда вернулись, не пулеметчиком? То есть решили без второго номера больше пулемет таскать не будете, да?
1: Я просто, когда машину потащила по снегу сырому в ущелье, я не дал ребятам выпрыгивать из машины, иначе бы под колеса попали бы, удержал.
0: А, понял, понял.
1: А служба, да, она меня не оставляла долго. Я долго и с парашютом прыгал, и инструктором был по парашютному спорту, и с молодежью занимался, военно-спортивный клуб создавал.
0: Спасибо, Алексей. Спасибо вам за звонок, спасибо. Нам, к сожалению, или к счастью, нужно перейти к музыкальной паузе. Эта музыкальная пауза будет моя песня. Моя песня, пусть она для вас будет сюрпризом, но называется она «Побратимы». А вы, друзья мои, звоните по телефону 8-495-223-5550.

0: захотим.
1: Катюша поможет бывшим сослуживцам найти друг друга.
2: А ее ведущий еще больше поможет. Алексей Филатов, президент Союза офицеров группы «Альфа». И вот от Марата прилетело. Добрый вечер. Передайте большой привет всем морякам, кто служил в ВМФ, особо Тихоокеанском флоте. На крейсере «Александр Суворов». 80-83 год прошлого столетия. Слушатель Марат, интересно бы узнать, почему именно особо Тихоокеанскому флоту. А так, друзья, у нас на первой линии Андрей Гречухин. Андрей, добрый день. Мы вас не забыли.
3: Так точно. Андрей Гречухин. Я очень рад, ребята, что есть такая программа. Привет, радио «Шансон». Всем слушателям привет от меня. Да, служил я в 201-й мотострелковой дивизии, 783-й отдельный разведывательный батальон, разведдесантная рота, потом она преобразовалась в разведдиверсионную роту. Вы сами понимаете примерно, что это такое. Поэтому случаев много, но случаи потом. Сейчас хочу сослуживцам передать привет. Не знаю, может быть, кто-то слушает. Вот Сережа Гасанов, также Сергей Юсупов, Тавлятов Джамшет, вот, Андрюша Сончик, Сонькин, так сказать. Вот хотелось бы...
2: А вы сказали, что вы в Таджикистане служили?
3: Ну, нет, не сказал, но, пожалуйста, да, я был защитником конституционного строя Республики Таджикистан, это был 93-й год.
2: Да, года-то были веселые года были.
3: Веселые, да.
2: Такие, на исходе, да, можно сказать.
3: Было очень много и веселого, и горестного, хочу вам сказать, ребята, но жизненная практика, она... Армия – это второе высшее или первое у кого-то высшее. Ну, на тот момент считалось оно. Как бы вот. Поэтому прошли много от парашютно-десантной подготовки до горно-скальной подготовки. Также могу, вот слушал товарища, который служил вот до этого там в 83-м году. Да, пулеметчиков 2 номера, один не справляется. Так же, как гранатометчиков 2 номера. Вот. И снайперов также 2 номера. Есть корректировщики, есть первые номера, которые работают. Ребятки, хочу сказать для пацанов, которые слушают. Вот я назвал там Гасановых, да, там, то есть, ребята, это интернационал. Мы победим любого, да, если будем вместе на самом деле. А вот, несмотря ни на что. Вот, хочу сказать, вот очень, очень приятно, что есть такая передача, где можно поболтать и пообщаться.
2: Вы прям словами из моей песни «Мы непобедимы», говорите, пока мы едины, мы непобедимы. У меня так в песне, это прям буквально вот свежий новый в прошлой программе назвучало.
3: Да, пока. Ну, я ж вот и говорю, что, знаете, вот те же Гасановы, может быть, Искандаровы там, Васильевы, Ивановы, да, мы все одни. Я не знаю, как Советский Союз, но если мы не сплотимся, народ, я имею в виду России, да, там, я не говорю о русских людях, да, хоть оно большинство, там, нация составляющая, это государство составляющее, но мы едины со всеми, должны быть. Но при том, при этом, как бы, и все должны уважать и чтить традиции России, понимаете? Вот тогда мы будем. Много случаев. Я могу и про горную подготовку подсказать, как я тянулся там на насыпи, как я в прыжке выпрыгивал. Вот. Как река Вахш там есть такая, как там кобра-змея, как бы, вот когда водички хочется, ты пьешь, а тут рядом...
2: Рядышком ты, коброчка такая, команд... да?
3: Да, она тоже на водопой пришла, она тоже. И вот, а командир стоит сзади тебя и смеется, а у него же оружие там все. Потом я ему говорю, ну, командиры в боевой части другие люди, как бы, с ними даже на «ты» иногда можно. Я говорю, ты что, говорю, блин, меня... А он говорит, когда человек пьет, даже змея не кусает. Такие случаи были.
2: Понятно. На самом деле это так. Интересно, у нас в Таджикистане, по-моему, нет больше никого, да, сейчас? Я имею в виду, нет баз. Осталось, да, базы, да?
3: Да, дислоцируются
2: там. Сами душа не болела, не наведывались по местам боевой славы своей, не ездили в Таджикистан?
3: Вот 30 лет лет прошло, больше даже ни разу не был.
2: Я понял.
3: Вот. Но, если честно, остались друзья, которые там, вот я их назвал.
2: Я понял. Андрей, большое вам спасибо. Большое спасибо за звонок. У нас, к сожалению, выход на рекламу, Я напомню телефон для того, чтобы попасть в прямой эфир. Звоните сейчас. 8-495-223-5550.
0: Катюша на радио Шансон.
4: Реклама на радио Шансон.
5: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
6: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции бонуса за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
7: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУУ. Стань лучшей версией себя.
8: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
13: Радио «Шансон» представляет.
14: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
15: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот Формулы-1. Погрузись в мир гонок, будет жарко.
14: Подробности на сайте rskg.rf. 0+.
16: Людочка, вы ничего не забыли?
17: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
16: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
17: Так до ноября, время еще есть.
16: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
17: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
13: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
18: «Эх, разгуляй».
13: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа Воровайки, Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
19: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

луча перестала быть кислой. Из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни, ржавый гвоздь из пробитой.

0: «Катюша» на радио «Шансон». Для тех, кто служил и служит.
1: А ведет «Катюшу» Алексей Филатов, президент Союза офицеры группы «Альфа». Так, у нас есть звонки. На второй линии Алексей Осокин. Года службы 83-85, но сейчас он нам расскажет, где и как служил. Алексей, добрый день.
2: Добрый день. 104-я, Первобаская, 93-626. Потом она стала Ульяновская бригада. Сейчас она уже опять стала дивизия. И что из интересного? Ну, наверное, то, что моим взводным был Андрюха Сердюков. Однофамилия Сердюков, Андрей Николаевич Сердюков. До 23 февраля 22-го, да, когда все это началось, он был командующим воздушно-десантных войск.
1: А, командующим так стал?
2: Он командующим, генерал-полковником был. Но вот до тех пор пока не было. Это раз. Второе, это Мишка Коваль. Это у нас был замполитом, капитаном. На сегодняшний день он является генерал-полковником Хохлядской армии.
1: Вова,
2: это лично от меня, лично. У нас длинные руки, мы до тебя дотянемся. Поверь мне.
1: Гаденыш,
2: блин.
1: Какая у вас
2: просто гаденыш.
1: Кузница у вас кадров-то. Вот у нас из подразделения, из группы «Альфа», знаете, подразделение небольшое, там пытались его как-то увеличить, но не получилось. То есть, в принципе, это вот, ну, считанные люди. У нас вышло уже 38 генералов. 38 генералов. Алло, Алексей.
2: Ну, да.
1: У вас тоже неплохо.
2: Мой командир роты был Никульников Толик. В 30 лет был старлее. Вот когда мы в 85-м году взяли приз газеты «Красная звезда», «Марс-Восток», «Червонец», ну вот ему все-таки дали
1: капитана. Да? Ну, а это нормально. Для офицера...
2: А потом уже был он командир бригады. В Ульяновском уже был командиром бригады. Дали полкаша. Почему-то дали абсолютно точно, в папахе увидел.
1: Ну, я вам так скажу, ну, для военных, по крайней мере, наше училище, когда мы служили, нам говорили, в принципе, хорошее звание по выходу на пенсию капитан. Если, говорит, повезет роту, возглавите майор. Ну, а в основном, говорит, половина из вас залетчики так старшими лейтенантами службу и закончат.
2: Ну, да, у нас приезжал, да, у нас... Ладно, бог с ним. Ну, наверное, случай из это самое, из армии, это будет интересно.
1: Да, давайте.
2: Утренний прыжок, захожу в облачность. Ну, что такое облачность? Это туман, тот же один в один туман. Выхожу из облачности, а я по пояс в куполе в чужом.
1: Вау.
2: Да ё-моё, ну как положено, орёшь же, да, там, ухожу вправо, уходи влево. Этот голову чудо поднимает, там, чего? Я говорю, ё-моё, ну да, ухожу вправо, уходи влево. Да они вообще не слышат. А я все глубже зарываюсь, я понимаю, что я гашу ему купол. В общем, короче, подтянулся чуть ли не на это самое, до стропок, до своего.
1: До своего купола, да?
2: Ну вот, в конце концов, да, вроде как соскользнули. Ну, соскользнул, все, слава богу, разошлись. Ну вот, я купола собрали на земле, подхожу, и тут смотрю, Генка Монастырный. А мне какое-то чудо сейчас купол влетело. А я говорю, что ты у меня тут? Я говорю, ё-моё.
1: Это же я был.
2: Я говорю, Гена, блин, твою мать, уши. Лёха, ты что ли? Я говорю, да, чудо, ангел у тебя, архангел, блин, влетел. Ну, в общем, был такой случай.
1: Ну, я думаю, такая экстремальная ситуация, что там кричи, не сразу поймешь, я думаю, когда...
2: Ну, слушай, ну, я сообразил, ты понимаешь, а он-то чего, ты понимаешь, я же ору, ты понимаешь, я ему гашу купол, а он ни хрена. Ну, ладно, это так. Так
1: что ладно. Так. Да, хорошо, ладно, Алексей, что? Спасибо вам за звонок, спасибо. Слушайте нашу передачу, звоните, я уверен, что у вас очень много интересных случаев. А у нас на первой линии, буквально на минуточку, Анатолий Сологубов. Анатолий, добрый вечер.
3: Добрый вечер.
1: Есть одна минуточка у нас. Давайте, рассказывайте, где служили, как служили, чем служба запомнилась.
3: Значит, я служил, Ярославль, Туношный городок, воинской части 62-256, аэродромная экскурсионная рота. Кто меня помнит и знает, кто живые, там я всем хочу привет передать из Ставрополя. В общем, ребята были, значит, из Белоруссии, Анатолий Цибуленко, Гомельская область, Мозырский район, Алексей Шинкарев. Суфы, Сергея Иванова, в общем, может, кто еще живые, всем привет передаю. Так что, в общем, так проходили службу, было нормально все, одни воспоминания остались.
1: Ну, а больше ни с кем не поддержите связь, да, вообще? То есть так получилось, что разошлись?
3: Связи вообще ни с кем не поддерживаю, ничего, я как-то хотели там это найти, но никак-то не получается. Вот чисто вот решил, слушаю вас и всегда, думаю, ну, позвоню. Так что, если кто помнит, это кто может запишите, ну, мой номер телефона 962-421-2474. Это Ставропольский край.
1: Давайте вы лучше нам заведите этот самый ящик электронный, и в следующий понедельник позвоните, и мы обязательно ваш ящик скажем в эфир. Большое вам спасибо за звонок. Дорогие друзья, ну, к сожалению, наша передача, все хорошее когда-нибудь заканчивается, и наша передача подходит тоже к концу. Но мы обязательно встретимся в следующий понедельник. А вы живите бодро, весело и счастливо. До следующего понедельника. С вами был Алексей Филатов, президент Союза офицеров группы «Альфа».
0: Катюша на радио «Шансон». Прогноз погоды.
4: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 24 градуса. Ветер юго-западный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
5: Как расшифровывается МУМ?
6: МУМ – мягкий уголок мечты.
5: МУМ – место уюта и мебели.
6: МУМ – мебель удержит мужа дома.
5: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева 9.
7: Как правило, люди не стремятся навстречу опасности. Не прыгают в вольер со львами. Не ныряют в жидкий азот. Не гуляют по горящему лесу. Но почему-то пешеходы перебегают дорогу, зону повышенной опасности, в неположенном месте. Двигайтесь навстречу безопасности. Используйте пешеходные переходы. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
0: Радио «Шансон».
8: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

0: Радио «Шансон».
1: 18 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. В Госдуме предложили изменить ГОСТ автомобильных номеров. Такое обращение направлено председателю правительства Михаилу Мишустину, пишет РИА Новости. Предполагается возможность перехода от нынешнего формата номерного знака 3 буквы и 3 цифры к новым вариантам. Либо 4 буквы и 2 цифры, либо 2 буквы, 2 цифры и еще 2 буквы. При этом планируется сохранить действующие размеры знака, расположение кода региона, обозначение РУС, изображение российского государственного флага. Также предлагается разрешить заплату резервировать через госуслуги уникальные госномера. По мнению авторов идеи, расширение форматов увеличит номерной фонд и одновременно даст возможность создать прозрачный официальный механизм получения так называемых красивых номеров. Вместо серого рынка деньги будут поступать в бюджет. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, глава Минпромторга Антон Алиханов и генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов посетили НПО «Энергомаш» имени академика Глушко в Химках. Мероприятие также принял участие первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко. Делегация осмотрела производство, пообщалась с коллективом, обсудила внедрение аддитивных технологий и цифровых решений, которые повышают конкурентоспособность техники. Также обсуждалось развитие Химок, модернизация теплоснабжения, открытие школы на 1100 мест Подрезково, капитальный ремонт гимназии, благоустройство набережной Парашкинского пруда и сквера «Сказка». Аудитория радио «Шансон» растет. Теперь вы можете слушать любимые песни и программы на Яндекс.Радио. Выбирайте на этом сервисе радио «Шансон» и слушайте нас в любое время – дома, в дороге или в офисе. Наша радиостанция входит в число лидеров российского радиовещания, объединяет города и поколения, звучит в нашей стране и за ее пределами. Возрастное ограничение 18+. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 25 градусов. Алла Некрасова, радио «Шансон».

Что такое шансонетки, сегодня никто и не вспомнит. Это слово практически вышло из употребления. И вот что любопытно. Шансонетка – это не просто эстрадная песенка игривого содержания. Вот такую музыкальную форму использовали в качестве рекламы ювелирных магазинов, объявлений от учителей, танцев и докторов, специализирующихся на любовных недугах. В наших песнях нет рекламы, есть только душевность и искренность. Здравствуйте, вы слушаете радио «Шансон». В студии Ольга Шатрова, и хочу пожелать вам, чтобы в этот день не успеть насладиться солнцем и теплом.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон-2026» осталось 75 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билек «Турция», отель «Титаник Делюкс», «Гольф Билек». Каждый день.

0: прыжки в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

эти расстояния, но не все нарушают ПДД под влиянием чувств, скорее, потому что, по их мнению, для кого-то красный краснее. В середине часа Дмитрий Малыгин расскажет нам, какое наказание ждет тех, кто стремится объехать пробку по обочине. Но прежде хочу порадовать вас. Радио Шансон теперь всегда с вами и на Яндекс.Радио. Слушайте песни любимых артистов самого народного жанра дома, в дороге, на работе, да где удобно, именно вам. Включайте Радио Шансон в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время.

давно известно, если сирота, вечно не хватает хлеба, ласки и тепла. Интернат, детдом, спецшкола — это не по мне.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Закажи такси дешевле в приложении «Максим».
2: По сравнению с заказом по номеру телефона. Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
3: «Максидом» любит своих покупателей. А покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте «Максидом» удваивается.
4: «Максидом».
5: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
6: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Сазостанция Спортивная-2». ООО «Сазостанция Спортивная-3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
7: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
0: Радио «Шансон».

не прощайтесь. Говорю я вам вот уже много-много лет. До скорой встречи. Все вернется, друзья мои, все вернется. А вернется, значит, будем жить.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Наверняка многим из вас знакома картина, когда в пятницу вечером вы пытаетесь вырваться из города, стоите в многокилометровой пробке на вылетной магистрали, а какие-то умники штурмуют обочину, поднимая клубы пыли. Бесит? Конечно. Национальный автомобильный союз решил побороться с этой проблемой и предложил ужесточить наказание за езду по обочине. Сейчас штраф за такое нарушение составляет 2250 рублей, а инициаторы предлагают поднять его до красивой круглой цифры в 5000 рублей. Письмо с инициативой уже у председателя правительства. Так что шансы на благоприятный исход велики. Примечательно, что проблематика езды по обочине беспокоит не всех. В одних регионах с нарушителями борется активно. Например, в Москве с начала года оштрафовали почти 67 тысяч человек, а в Санкт-Петербурге 124 тысячи. В других уголках России будто не замечают проблему. В Архангельской области за год насчитали всего 16 нарушений. В Костромской 29, а в 32 регионах и вовсе ни одного зафиксированного случая. В Национальном автомобильном союзе предполагают, что дело в устаревших камерах. Возможно, повышенный штраф подтолкнет регионы активнее обновлять системы фиксации. Надеемся, что эпоха «проскочу по обочине и никто не заметит» скоро закончится. А большинство водителей скажут за это спасибо. Это самая справедливая автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. Угаран 127-24-76-29. Город Москва. 18+.
1: Проверьте здоровье в Helix и Helix Light. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
3: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
4: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
5: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио «Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
6: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количество призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке получения в эфире «Радио «Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
7: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
8: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
7: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
8: Танцпол подойдет?
7: Танцпол всем подойдет, Людочка!
5: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
9: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

если бы меня спросили, как я хочу провести свой отпуск, я бы ответила: на музыкально-морском фестивале «Бархатный шансон». Только так и не иначе. Фестиваль пройдет в Турции на берегу Средиземного моря с 24 по 30 октября. Для вас выступят Михаил Шуфутинский, Евгений Кемеровский, Алексей Брянцев, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Евгений Григорьев и многие-многие другие любимые артисты. До 30 августа каждый, купивший путевку на фестиваль «Бархатный шансон», может поучаствовать в розыгрыше билетов на самолет до Турции и обратно. Все подробности ищите на сайте radioshanson.ru. Это информация для лиц старше 18 лет. Ну что ж, на этом раскланиваюсь и желаю вам отличного вечера в компании «Радио Шансон». С вами была Ольга Шатрова.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 24 градуса. Ветер юго-западный со скоростью 3 метра в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Канавто».
3: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Подробности у официального дилера «Лада» «Канавто». 8 843 230 3030. Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: радио «Шансон».
1: 19 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Россия собрала уже более 70 миллионов тонн зерна с площади свыше 18 миллионов гектаров. Это превышает прошлогодний показатель, сообщили в Минсельхозе. С опережением темпов 2025 года идут работы в Южном, Северо-Западном, Уральском и Сибирском федеральных округах. В том числе пшеницы собрано более 60 миллионов тонн, что на 6 миллионов тонн больше, чем за тот же период прошлого года. Кроме того, средняя урожайность пшеницы в текущем году возросла до 41 центнера с гектара. Лидерами по этому показателю являются Краснодарский край, Брянская, Курская и Калининградская области. Минтранс предлагает установить государственное регулирование тарифов на проезд. Об этом сообщил глава ведомства Андрей Никитин, пишет РИА Новости. Он отметил, что исторически общественный транспорт в регионах финансируется по остаточному принципу. В результате появляется большое количество маршрутов с нерегулируемыми тарифами. Перевозчик сам определяет стоимость проезда. В случае перехода на контрактную систему определять параметры движения транспорта будет регион или город, в том числе регулярность, время работы и классы транспортных средств. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляем». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра Татьяна Куртукова, Чепик Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол. Это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Алла Некрасова, радио «Шансон».

вы знаете, сегодня отмечается День долгих проводов. Это ироничный неформальный праздник, обыгрывающий ситуацию, когда прощание затягивается. Вот, видите, и у меня с первой попытки уйти не получилось. В студии Ольга Шатрова. Мне хочется пожелать вам легкой дороги домой. Ну и пусть песни, которые звучат на радио «Шансон», скрасят этот вечерок в уютной компании.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билет, Турция, отель «Титаник Делюкс».

0: Шансон.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Многие истории любви вошли в историю. Это и Наполеон Бонапарт, и Жозефина, и Орфей, Эвридика, Сальвадор Дали, Гала, или вот Владимир Маяковский, Лиля Брик. Мне же остается вам пожелать любви взаимной, невероятной и всепоглощающей. Той, о которой не напишут романы, не снимут кинофильмы, а главное, безусловной.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Дружище, работать ты на работе работаешь, а покатать в удовольствие, подзаработать с Максимом, когда удобно, вот эта тема.
2: Сервис «Максим». Приглашаем водителей на любом авто.
3: Вау, с вас трое!

0: в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

радио «Шансон» теперь с вами и на «Яндекс.Радио». Включайте любимую музыку, слушайте нас дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Найдите радио «Шансон» в приложении «Яндекс.Радио» и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много. «Шансон» один. Для лиц старше 18 лет.

Вот понадеешься на золотую рыбку, исполнится 3 желания, будешь надеяться на себя, 1003 исполнится. Так что верьте в чудо и чудите сами. Благо, что радио «Шансон» всегда отныне с вами на Яндекс.Радио. Слушайте песни любимых артистов самого народного жанра дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Включайте радио «Шансон» в приложении Яндекс.Радио.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
2: УГРН 127-24-76-29. Город Москва. 18+.
3: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке. А покупайте на ВВ.
4: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции 20 июля по 3 сентября 2026 года.
5: Людочка, вы ничего не забыли?
6: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
5: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
6: Так до ноября, время еще есть.
5: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
6: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
7: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка. «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
8: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
9: Для лиц старше 18 лет.
8: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8 495 925 33 17.

Счастье – это когда любимый рядом, а разлука и есть долг, который мы должны искупить. В следующем часе нам предстоит надавить на газ и поучаствовать в программе «Вечерний заезд». Дмитрий Малыгин уже в студии радио «Шансон» и пока держит секрет тему программы. Я же призываю вас к участию, делитесь своим опытом. Уверена, что мы с вами с пользой проведем следующий час. С вами Ольга Шатрова и радио «Шансон».

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 24 градуса. Ветер юго-западный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».

0: диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Телефон рекламной службы в Казани 554 20.

0: радио «Шансон».
1: 20 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Миноборнауки разработала перечень олимпиад для школьников на 2026-27 учебный год. В него вошли 79 конкурсов первого, второго и третьего уровней. Это следует из проекта приказа ведомства, пишет «Москва-24». Олимпиады будут проходить по таким предметам, как экономика, математика, физика, биология, история, русский язык и другим. Кроме того, в новом учебном году проведут Всероссийскую олимпиаду школьников по предпринимательству и научно-практическую олимпиаду школьников имени Умова. В этом году в Москве после реконструкции по программе «Моя школа» откроется 100 школьных зданий. В них появятся современные лаборатории и медиатеки, многофункциональные зоны, комфортные рекреации, обновленные спортивные залы. Для всех желающих с 24 по 29 августа в обновленных учебных заведениях пройдут дни открытых дверей. Об этом сообщила заммэра Анастасия Ракова. Для гостей подготовили насыщенную программу: экскурсии, мастер-классы, тренировки и лекции от специалистов ведущих музеев Москвы. Зарегистрироваться можно на портале «Мосбилет». Средняя температура мирового океана в июле составила 20,96 градуса Цельсия, что стало самым высоким показателем за все время наблюдений. Он превысил рекордные 20,89 градуса, зафиксированные в июле 2023 года. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Европейскую климатическую службу. Отмечается, что повышение средней температуры поверхности океана по всему миру, в частности, повлиял природный феномен Эль-Ниньо, который характеризуется повышением температуры поверхности воды в экваториальной части Тихого океана. Официальный курс доллара на завтра – 82 рубля 61 копейка, евро – 95 рублей 29 копеек, юань стоит 12 рублей 25 копеек. Алла Некрасова, служба информации, радио «Шансон».

0: Вечерний заезд на радио Шансон.
1: А, друзья, добрый вечер. Всем понедельник, 20.06 в городе Герой Москва. И это значит, что это традиционное время для того, чтобы поговорить о тачках, завести моторчики, подиагностировать ваши всякие болячки автомобильные. Если вдруг у вас что-то приболело, напишите нам по номеру 8-909-955-103-0. Это мессенджеры плюс СМС. СМС Ольга Шатрова прочитает.
2: С удовольствием, здрасте.
1: Голос разума. А ты вообще не прощалась с людьми-то так-то?
2: А я говорю тем, кто только что подсоединился.
1: Что? Хорошо, да, друзья, всем привет-привет. А, сегодня мы традиционно, сегодня мы всегда говорим про машины, и сегодня будем тоже продолжать. Я недавно поймал себя на мысли, что я так давно не брал тачки на тесты. Раньше же как было, да? То есть у меня определенное количество времени вообще не было своей машины, ну, потому что было куча тестовых тачек. И были времена, когда у тебя одновременно там на тесте по 4 машины. И ты знаешь, это крутое утро, когда ты встаешь, подходишь, все, оделся, выходить на выход, и у тебя на какой-нибудь там тумбочке, условно, лежат ключи от автомобилей, и ты реально выбираешь, на каком ты поедешь.
2: У тебя была пытка выбора.
1: Да, и знаешь, и причем это часто бывает, знаешь, такие очень даже неплохие были автомобили, там, условно, какой-нибудь Bentley Flying Spur, Audi A8, Volkswagen Phaeton, Jaguar XJ, ты вот такой стоишь с четырьмя этими ключами, не поймешь, на чем ты поедешь сейчас. Иногда я возвращался домой, чтобы поменять тачку, покататься. Вот, это были тогда стародавние времена, сейчас страсти немного поутихли, потому что, ну, объективно говоря, прям очень интересных машин, которые хотелось бы взять на тест, их немного. Я еще раз повторюсь, что китайские автомобили неплохие, и не надо тут никаких грязных инсинуаций, но в целом такого, что прям ты ждешь этого теста, да, ты на него записался и ждешь встречи с этой тачкой, такого уже, конечно, нет. И тут я думаю, ну все, обленился, надо брать машину на тест, взял на тест автомобиль, который меня очень приятно удивил. Очень приятно. Очень-очень приятно удивил. Его производитель — это, в общем-то, мой родненький Great Wall Motors. Собственно, это тот же концерн, который произвел мой Tank 300, которым я доволен. И автомобиль этот Havail F7. Если вы не знаете, что это такое, то это такой среднеразмерный кроссовер. Сейчас модель находится во втором поколении. Первое поколение было популярным очень. Оно встречалось и участников, и в такси, и везде. Но, как по мне, машинка была такая спорноватая, мягко говоря. И уж встречи вот с первым поколением я бы не ждал точно. А тут появилось второе. Космическое, красивое, суперское. И я думаю, надо брать. Появилось вообще второе это поколение Havail F7 год, чуть больше года назад. И меньше, чем за год, у автомобиля уже произошел рестайлинг. Да, в силу того, что Great Wall Motors и, в частности, Марк Havail, ребят локальные, они производят большую часть своей линейки у нас, под Тулой. Они имеют возможность прислушиваться к нам, они прям непосредственно слышат наши крики, стоны и все остальное. И как-то, в общем-то, под это мимикрировать, изменять свои автомобили, чтобы нам было удобнее. Вот Havail F7 меньше, чем за год присутствия на рынке, получил свой первый рестайлинг. Друзья, а в чем он заключается, расскажу позже.
0: Вечерний заезд. Реклама. Радио Шансон разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
3: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе правил проведения, количество призов или розыгрышей, сроков, месте и порядке их получения в эфире «Радио Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Вечерний заезд на радио Шансон.
1: Ребятушки, вечерний заезд снова с вами. Сегодня я делюсь своими наблюдениями от недавнего проведенного тест-драйва нового, старо-нового автомобиля Хавейл F7. Классного, забегая вперед, скажу. Если у вас есть какие-то вопросы по поводу Хавейл F7, можете смело спросить по номеру 8-909-955-103.0, направить сообщение в мессенджер или смс, и я вам все расскажу, что подзабыл про него, если вдруг что-то я подзабыл, но нет. Я все помню, это было не так давно. Значит, что касается рестайлинга. Да, это такое понятие, к которому нас приучили европейские производители. Они это делали как-то планово, то есть общий жизненный цикл модели обычно составлял где-то 6-7 лет, ну, максимум 8. И вот посередине этого жизненного цикла выходил рестайлинг. Да, немножко ретушировалась внешность, что-то изменялось внутри, то есть как бы чтобы освежить и продлить этот интерес к этой модели. У китайцев свое представление о прекрасном, что, в общем-то, не хорошо, не плохо, это просто по-другому. То есть они как бы не выдерживают никаких сроков, ничего не ждут, они просто говорят: а, ну вот этого не хватает, того не хватает, и надо бы улучшить, делаем сейчас, да, и может пройти и 2 месяца, и 3, и год, и они это сделают, и все будут счастливы. Вот совсем именно такая история, менее года автомобиль продавался на нашем рынке и уже получил обновление. Из ключевых, о которых стоит говорить, плюшках, появившихся на Хавейл F7, это, конечно же, новые агрегаты. То есть они не совсем новые, они по объему такие же, но они модернизированные. То есть по-прежнему у вас есть выбор из турбовой полторашки, 1,5 литра, и 2-литрового мотора, вот этого топового, классненького. Полторашка теперь развивает 150 сил и предлагается с передним приводом исключительно, как по мне. Я понимаю, что из экономических соображений некоторые люди выбирают передний привод, но, как по мне, все-таки кроссовер, тем более такой достаточно большой, должен быть полноприводным. Правильно, Оль? Полноприводным?
2: Конечно, а смысл тогда? Смысл в машине, если...
1: Вот это вот включилось. Так, да, друзья, полный привод. Теперь полный привод доступен с обновленным 2-литровым турбомотором, который в нашей российской спецификации развивает 200 лошадиных сил. 200. Интересно, что в Китае аналогичный силовой агрегат, тот же самый мотор, развивает 238 сил. И я как бы ни на что не намекаю. Но объективно по замерам так называемого Race Logic, это такая штучка, которая меряет разгон с нуля до сотни, да, с места до вот этой заветной соточки первой, Хавейл F7 едет 7 секунд. Ну, то есть вот от статичного положения до 100 км в час он разгоняется за 7 секунд, что очень неплохо для гражданской тачки, существенно быстрее, чем прописано в паспорте. Ну, то есть это интересный момент. В паспорте заявлен один разгон, а в реальности это 7 секунд. И вот тут-то как раз то, что он у нас 200 сил в спецификации, а в Китае 238, я ставлю под огромное сомнение. Да, возможно, что 200 это только по документам, только для налогов и всему остальному, а так он настоящий 238 сил, что очень приятно, потому что, конечно же, запас мощности, он лишним не бывает и всегда необходим. Поэтому тачка очень-очень бодрая. А снаружи, ну, в общем-то, ничего не изменилось, потому что, в принципе, внешность неплохая, такая в меру футуристичная, мускулистая, с острыми гранями, со всеми этими выштамповками. У F7 есть две вариации кузова, F7 и F7X. Вот, собственно, F7X это, ну, такая купеобразная версия, как это модно нынче, да, хотя сам F7 тоже купеобразный. Мне кажется, что вот F7, который без приставки X, он оптимально купеобразный, а вот F7X уж слишком завалена задняя вот эта стойка. Как по мне, выглядит странно, но любителей вот таких вот автомобилей достаточно много. Я вспоминаю, когда только появились первопроходцы этого класса кросс-купе, в частности, там BMW X6, я смотрел на него, вытирал кровь, которая шла у меня из глаз, и думаю, господи, как вообще это возможно было нарисовать? Но потом как-то все втянулись, да? И даже те люди, которые хейтили эти купеобразные кроссоверы, говорили, о, нет, это просто ужас. Они как-то начали их покупать, на них ездить. Не знаю, в чем фокус, в чем радость и все остальное. Там явно в купеобразных кроссоверах всегда меньше места для головы на втором ряду, ну, потому что крыша сильно завалена. И получается, что... ну, как бы высоким пассажирам там ехать неудобно. Ну, ладно, окей, есть такая вариация, и как бы это здорово, но у нас F7, и это кузов здорового человека, в меру покатый, при этом с достаточным объемом в салоне, и это прекрасно. То есть, как вообще внешность не изменилась, ну, при этом рестайлинге, да, то есть ничего, никаких новых штришков, новых каких-то элементов на нем нет. Друзья, а что изменилось еще, кроме двух моторов, мы обсудим после небольшой музыкальной паузы. Танцуем и возвращаемся.
0: Вечерний заезд. Реклама на радио «Шансон».
3: Ищете уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в тренде.
3: Тренди.рф.
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
8: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Вечерний заезд на радио Шансон.
1: Ребятушки, вечерний заезд снова с вами. Сегодня мы заезжаем на Хавейл F7, который я, поборовшись со своей ленью, забрал на тест, покатал на нем и рассказываю о нем вам. Если у вас какие-то вопросы об этой тачке есть, смело напишите по номеру 8-909-955-1030 в мессенджеры, смс-очку, я вам подрасскажу, что вас интересует. По ней теперь я уже сказал, что по результатам рестайлинга проведенного автомобиля изменений внешних не было. Мне окей, это не косяк и не то чтобы минус, но я немножко сожалею, что оставили выдвижные ручки. Вот не могу я никак, Оль, с этими выдвижными ручками подружиться.
2: Да? Обоснуй.
1: Слушай, ну потому что, во-первых, как мне кажется, что образ вот этот визуальный какой-то немножко незавершенный. Знаешь, вот я... Это не к Хавейлу претензии, никому. Вот это же модное по какое-то такое поветрие, да? Появилось это вообще на рейндж-роверах впервые, да, там на Веларах, еще на каких-то. И вот такое ощущение, как будто сделали дверь, а вот ручку-то поставить забыли. Да, то есть такое...
2: Это называется лаконичность.
1: Ну, может быть. Такое ощущение у меня было на такой модели Honda CHR. У нее на передних дверях ручки были, а задняя ручка, она так спрятана на стойке. Задней, и ее как бы
2: на Тойоте тоже?
1: Да.
2: Серви. На Тойоте
1: она. Нет, на Серванте нет. Вот как раз на CHR.
2: Так это не Honda, это Тойота.
1: Она просто выглядит как Honda. Ну, слушайте, я ее всегда путал, это нормально. Она выглядит как Honda, да, на CHR. И, собственно, мне тоже казалось, что задние ручки забыли приделать. И вот сейчас это обилие выдвигающихся вот этих ручек, ну, немножко странно. Плюс...
2: А у меня, знаешь, был такой момент, я когда проходила мимо какой-то машинки, смотрю, ручки торчат, торчат. Да. Я смотрю, вроде как водитель нет на месте.
1: Дернуть?
2: Нет, я думаю, а вот что там не сработало такое,
1: слушай,
2: что
1: вот,
2: они не закрылись?
1: Вот смотри, прикол в том, что как раз у F7, и честь им и хвала за это, ты в компьютере в этом можешь настроить так, чтобы ручки не заезжали. И объясню зачем, потому что все классно, и это такой некий вау-эффект, когда ты подходишь, она на тебя выезжает, и ты такой, ого-гошечки, да? Но у нас 8 месяцев в году лед и снег. И объективно, то есть, окей, наверное, проблем с этим нет, и многие люди зимой отъездили, и все будет прекрасно, но у меня на Веларе как раз, например, ручка замерзала водительская, да, то есть, когда был ледяной дождь, все это покрывалось вот этой вот коркой, снаружи панцирем таким, ну, и ручка просто не могла выехать, она там внутри билась такая, и все, и не могла выехать, то есть, ну, как-то это не очень по мне здорово, то есть, какие-то классические ручки, или такие полускрытые скобы, да, вот сейчас, после того, как в Китае запретили делать выдвижные ручки, и, по-моему, с 1 января этот закон вступает в силу, производители начали изобретать всякие интересные, да, такие скобы, в которые все-таки ты можешь руку подпихнуть, как-то зацепить и открыть, ну, в общем, вот, лучше бы в ходе рестайлинга, конечно, ручки эти куда-то убрать было и поставить обычные, нормальные такие себе ручки. Мне так нравится больше. Вот, что касается еще каких-то... Нет, изменений больше во внешнем виде нет. Оптика по-прежнему полностью светодиодная в любых комплектациях. Отлично светит, такая ровная полка, широкая. Все мне очень нравится. Багажник с электроприводом, капот на газовых упорах. Что важно тоже в автомобиле, потому что очень много

0: Много и представительниц слабого пола эксплуатируют автомобиль. Ну и долитняя замерзайка, когда у тебя нет газовых подпоров, а капот очень тяжелый, ну такое себе, да. Поэтому классно, что все это есть. И, в общем-то, единственное, что из гаммы цветов кузова я бы выбирал темный. Есть черный и такой глубокий синий. Объясню почему. Потому что по периметру всей машины не окрашенный пластиковый обвес, что огромный плюс, но на светлых вариантах его прям очень видно. И я бы выбирал темный. Друзья, подумайте об этом, а мы скоро вернемся.
1: Вечерний заезд.

0: Вечерний заезд на радио Шансон.
1: Друзья, вечерний заезд снова с вами. Сегодня мы гоняем на Хавелло в 7 рестайлинговом автомобиле второго поколения. Тачка, которая мне очень понравилась. Как я уже сказал, двигатели обновленные. 150-200 сил, 1,5 литра и 2 литра турбо. Коробка по-прежнему 7-ступенчатый мокрый робот с двумя сцеплениями. Чего, в общем-то, не стоит бояться, потому что, как мне показалось, а я ездил много на связках турбомоторов и роботов, это вот тот самый случай, когда получилось, когда смогли их поженить, и нет вот этих всех характерных дерганий, которые роботам присущи. Завод-производитель заявляет ресурс моторов 250 тысяч, во что я охотно верю, я думаю, что даже сильно больше, потому что моторы цепные, ничего с ними происходить не должно. Поэтому с точки зрения надежности, я думаю, что ого-го, какие тачки. Теперь об обновлениях, которые обнаружились внутри, в салоне этого автомобиля. Прям стоя аплодирую, даже не буду врать, встану и стоя поаплодирую. После рестайлинга у водительского кресла F7 появилась регулировка наклона спинки. То есть вот в передней части спинка может наклоняться вниз и вверх, и это снимает вопросы длины подушки, так называемой, да, когда все люди говорили, ну, неудобно, что-то подвисают вот эти вот подколенные места, да, где-то в воздухе, ноги устают. Теперь, если у тебя что-то не так, тебе не нужно никаких там вот этих колхозных адаптеров с маркетплейсов, ты просто, собственно, приподнимаешь подушку чуть-чуть, и у тебя уже ноги не висят в воздухе. Это прям топ. То есть почему-то на это не обращают внимания другие производители. Хавелл услышали наши рыдания и сделали это. Это прям мега круто. Естественно, куча других настроек, там вот эти все подогревы, вентиляции, все это тоже имеет место быть. Появился новый руль. Я не знаю, видели ли вы или нет, у модели до рестайлинговой там был такой изящный, скорее, руль с не совсем, честно говоря, подходящий к кроссоверу, скорее к какому-нибудь там купе или чему-нибудь такому. Теперь руль подъехал в F7 такой более брутальный, как у Tenka 300 и у других моделей концерна Great Wall. Мне он нравится больше, он потолще, у него уверенный хват, и это здорово. Это такое обновление, за которое тоже можно ставить плюс. Еще самое главное, вот наравне с наклоном подушки появилась физическая кнопка снятия и постановки автомобиля на стояночный тормоз, потому что до обновления такого функционала, именно вот механического в виде кнопки, не было. И это было максимально странно. Вы же знаете, что в большинстве современных автомобилей, пока ты не пристегнулся, он с ручника не снимается. А бывают ситуации, когда тебе, ну, как бы надо не пристегнуться. Ну, это плохо, но не пристегнутым проехать там полметра на парковке, ты елозишь, да? И у тебя тачка вставала на ручник, и смешно было, что чтобы ее снять со стояночного тормоза, нужно было полезть вот в этот вот компьютер мультимедийный, найти там пункт меню снятия со стояночного тормоза и уже тогда снять. Но это максимально странная фигня, как по мне. Поэтому после реста появилась механическая качелька снятия с ручника, и вы теперь можете, даже если есть такая потребность непристегнутому тронуться, то вы можете это сделать, сняв с ручника автомобиль. Классно, это прям очень здорово. Беспроводная зарядка стала помощнее, там что-то с 15 до 50 ватт, как будто бы она теперь заряжает быстрее. Я не понял, короче, я чувак из прошлого, я проводами заряжаюсь, благо там есть и Type-A, ну, разъем такой обычный USB, и появился теперь Type-C, поэтому любой провод, который у вас будет в наличии, вам поможет, по проводу точно заряжаться будет быстрее. Что еще? Проекционный дисплей, он был и до обновления, классный. Скажу честно, на более дорогих автомобилях проекционники работают, ну, менее эффективно. Здесь, во-первых, большой диапазон регулировок, то есть и нижняя планка, там очень максимально близка к этому жабо, да, так называемому, в основе лобового стекла, и верхняя очень высоко. Можно поднять показания вот этого проекционного дисплея прям сильно выше середины лобового стекла. Яркость увеличить прям так, что ух, Ох, поэтому проекционником пользоваться удобно. Кто любит, тот получит удовольствие. Есть же просто люди из секты, не переносящие проекционные дисплеи, говорящие о том, что они их отвлекают. А мне прям очень по кайфу. Я смотрю на дорогу, буковки, которые в воздухе болтаются.
2: Я это видела и даже спросила у одного таксиста, говорю, где вы взяли эту приблуду?
1: Не, а это вот, ну, как бы во всем это штатная функция, она есть, и не надо ничего изобретать. Это просто, как по мне, сильно и упрощает вождение, и повышает безопасность, потому что глобально ты смотришь на дорогу, не отрываясь от дорожной ситуации, ты видишь скорость, тебе легко ее контролировать, вот эти вот превышения, не превышения, не надо опускать глаза на приборный щиток, чтобы там считать эту скорость. Как по мне, это прям классно. Ну и, естественно, кайфа добавляют встроенные сервисы от Яндекса и ВКшечки, то есть у тебя навигация может быть везде, она может быть на большом мониторе, ты ее можешь шлепнуть на приборку, да, вот сюда, на приборную панель. Она также выдает тебе подсказки на этом проекционнике. То есть ты видишь сразу скорость, видишь, через сколько поворот, направо, налево, там, куда угодно. Ну и плюс, конечно, тебе не надо коннектить телефон. То есть у тебя ты можешь залогинить эти Яндекс.Сервисы сразу в машине. Села, у тебя сразу навигатор, сразу твоя Яндекс.Музыка, без всяких там вот этих вот костылей, даже Android Auto и Apple CarPlay. Ну, это просто приятно, это просто удобно. Это новый, скажем так, уровень общения и пользования сервисом, когда у тебя нет никаких проблем. Поэтому однозначно улучшения, которые прошли внутри в этой тачке, они заслуживают внимания и уважения. А о чем еще? Что еще произошло, расскажу чуть позже.
0: Реклама на радио «Шансон».
3: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
4: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
0: Радио «Шансон» представляет.
5: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
6: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот «Формулы-1». Погрузись в мир гонок, будет жарко.
5: Подробности на сайте rskg.rf. 0+.
0: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Вечерний заезд на радио «Шансон».
1: Друзья, вечерний заезд подходит уже потихоньку к концу, наш последний временной отрезок. Сегодня я вам рассказываю про Havail F7. Честно говоря, планировал в начале дня сегодня рассказать сразу про две тачки. Про две классные тачки от одного концерна Great Wall Motors, потому что я, отъездив на Havail F7, пересел в старшего брата своего танк-300, Tank 700. Здоровенный крокодил, просто гигантский. Почему я думал рассказать вам про него сегодня? Потому что у меня была забавная ситуация. Я заехал на заправку. Это прям кайф. А он красивый. Он зеленого изумрудного цвета на коричневом салоне. То есть прям на коричневом и кресло, и пол, и крыша. Все коричневое. Дорого-богато. И, в общем-то, на заправке я встал на одну колонку, а бак там 100 литров, прошу заметить. А на соседней колонке такие загорелые парни, бородачи, на прям на нулевом Г63 квадрате, Геленвагене, Мерседесе. Такие, вах-вах-вах, увидели, хотим, значит, Tank 700, это что такое за аппаратура, брат? И, в общем, это было прикольно, потому что, как бы, пока у нас там эти тачки заправлялись, они ходили вокруг этого Tank 700, заглядывали в него, вовнутрь, там один открыл дверь, сел назад, у него чуть инфаркт не случился, ну, потому что, чтобы вы понимали, в гелике...
2: Место, да?
1: Просто качество отделки, уровень ковров. Просто в гелике там лавка, подстаканник с двумя дырками, в смысле, подлокотник с двумя дырками, да? А тут все, массаж, вентиляция, экран регулировок на подлокотнике, все такое. И так мне жалко было этих загорелых бородачей, потому что они-то на этот гелик потратили 28 лямов, это точно, да? А Tank 700 там стоит, по-моему, 11.
2: Дим, ну, знаешь, вот ты все рассказываешь, и так все классно выглядит, но должна быть ложка дегтя.
1: Слушай, ну, давай так, вернемся мы ко всем, тогда про Tank 700 на следующей неделе расскажу. Возвращаемся ко всем. Конечно же, не бывает идеальных автомобилей, и это здорово, потому что как только какой-нибудь производитель изобретет идеальный автомобиль, ну, все остальные производители умрут, как бы, и будет вообще скучно, да? Не будет у тебя выбора, не сможешь ты вот как-то ходить по дилерским центрам, охать-ахать и выбирать себе то, что в тебе в сердечко залетит. У F7 тоже есть свои прикольчики. Например, я никак не могу ни привыкнуть, ни оправдать наличие нефиксируемых поворотников, да? Вот этот левый рычаг несчастный, который многофункциональный, потому что коробка передач в Havail F7 находится тоже под рулем справа, там, где обычно у всех управление дворниками, всем вот этим. Поэтому на левом рычаге у тебя все. У тебя и как бы и поворотники, и омыватель стекла, переднего и заднего, и регулировка интенсивности работы дворников. В общем, все. И еще эти поворотники нефиксируемые доставляют тебе. То есть ты нажимаешь вниз, чтобы включить левый, он возвращается обратно в центральное положение. Нажимаешь вверх, чтобы включить правый, он опять возвращается. И чтобы его выключить, тоже нужно постараться потихонечку качнуть, и это неудобно. Поэтому вот из моих личных минусов это 100% нефиксируемые поворотники, вот этот левый рычаг, с чем я бы попросил ребят из Great Wall Motors побороться. И, как бы интересно, есть набор физических кнопок, таких вот, как мы любим, и они должны быть в автомобиле. Но они очень странные. И как бы я не знаю, наверняка же, конечно, у производителей должны быть фокус-группы, которые должны сказать: «Эй, ребят, а зачем вообще вот эти кнопки?» Представляешь, то есть у тебя ряд кнопок, их не так много, и их бы надо так использовать с каким-то таким пиететом, прям сделать важные, да? А там, например, есть кнопка выключения климатической установки. То есть отдельно выключение кондиционера и прямо отдельно выключение климата. Вот насколько часто человек выключает климат, да?
2: Никогда.
1: Ну, да, но при этом, например, температуру вот в салоне, да, там с 20, допустим, 3 до 21 он меняет часто. И поэтому на месте бы этой кнопки лучше бы сделать качельку регулировки температуры, но почему-то нет. Ну вот, ребят, я уверен, что ребята из Great Wall Motors отслеживают и услышат: ну, пожалуйста, ну почему так происходит? Ну, перетряхните.
2: Они хотели как лучше.
1: А получилось... Нормально получилось, но как всегда, да. Друзья, быстренько, что касается езды. Тачка классная, едет плотно, на идеальных покрытиях. Вообще супер плывет, как Mercedes в свои лучшие времена, да. Да, когда начинаются какие-то мелкие косячки, стыки, еще что-то, он их перебирает. Но колеса большие, подвеска короткоходная, и с этим сложно побороться. Но в целом едет богато, шумка космическая, прям лучшая в классе, я уверен, не слышно ничего. Ни мотора, ни дороги, ни каких-то там звуков, которые доносятся снаружи. Да, не спорткар, да, крены имеют место быть, но это, в конце концов, и кроссовер, да, поэтому тут надеяться на какую-то эталонную управляемость не стоит, но едет очень культурно, очень приятно, очень богато. К тормозам тоже вопросов нет, хотя в сообществах люди печатают, что надо менять, но нет, не верьте, тормозов хватает, если вы, конечно, 300 не ездите и с них не останавливаетесь.
2: И заранее тормозите.
1: Да, и самое главное, самое приятное, цена вопроса, что максимально упакованная тачка стоит 3 800 000 рублей, и это как бы не очень-то вроде и мало, но и не так, чтобы катастрофически много на фоне тех цен, которые есть сейчас на рынке. Это очень классное предложение за такое большое количество плюшек. Друзья, рад был, что вы пришли, послушали. Буду ждать вас в следующий понедельник. Всем спасибо. Спасибо, пока-пока.
0: Заезд.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 24 градуса. Ветер юго-западный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Как расшифровывается МУМ?
3: МУМ – мягкий уголок мечты.
2: МУМ – место уюта и мебели.
3: МУМ – мебель удержит мужа дома.
2: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
0: Радио «Шансон».
4: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

вот тут подумала, как хорошо, что мы есть друг у друга. Вот и понедельник промчался, даже не заметили как. Но очень надеюсь, что он у вас прошел в удовольствие. Сегодня, что еще, пока 10 августа, и отмечается день, международный день биодизеля, празднование в честь Смоленской иконопожиматери, дни рождения Михаила Зощенко, Олега Стриженова и Андрея Караско. Но я очень надеюсь, что у вас есть личные поводы для отличного настроения. Давайте с приветов и начнем. Сегодняшний вечер проводим на кухне вместе с шансоном, и это достойно аплодисментов. Делаем на зиму заготовки, огурчики, компотики, повидло. Надеюсь, все получится и будет очень вкусно. Желаю всем хорошего, доброго и уютного вечера. Это Макс Алафузов из Санкт-Петербурга. И еще одно сообщение. Сижу с бабушкой и мамой на даче, играем в настольные игры и пьем чай. Передайте привет моей бабушке Любе, маме Ире и собаке Батону. Передано. Ну а что же, мне только остается напомнить наш контактный номер для ваших сообщений. +7 909 955 103 и 0. Обращайтесь, не забывайте подписываться и указывать, для кого ваши добрые слова.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билет, Турция, отель «Титаник Делюкс».

Также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе.

0: Шансон.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17. Только
2: для вас. Надо сказать, что люблю я неформальные поводы для празднования. Ну, заметьте, они такие милые. Вот, например, сегодня отмечается День заботливого мужа. Это милый повод сказать теплые слова супругу, напомнить о важности поддержки и участия в семейной жизни. И вот сообщение как раз тоже из семейной жизни нам прилетело. Отмечаем возвращение детей из летнего лагеря. Приехали довольные, загоревшие, полные эмоций. Жемчужина России, спасибо за чудесный отдых. Большой привет всем и хорошего настроения желает Марина. Привет моей семье Оксане, Полине и Федору. Желаю хорошей солнечной недели. Уже пора готовиться к школе. Это сообщение от Антона из Москвы. Ну, надо сказать, что когда я тоже сегодня осознала, что школа не за горами, прям мне стало немножко грустно. Ну, казалось бы, я давно ее закончила, а вот осадочек до сих пор остался. Плюс 7-909-955-103-0. Обращайте программу по заявку только для вас.

знаете, сегодня отмечается День харизматичных личностей. Это повод отметить людей, которые умеют заряжать окружающих энергией и вдохновлять на великие дела. Без сомнения, сегодняшние именинники из числа харизматичных людей. Ну и давайте их поздравим. Чуть ли не впервые в жизни я не могу поздравить, оттаскать за уши, поцеловать своего любимого братишку Сергея Горзиева. Он в отпуске на море, поэтому очень прошу поздравить его через радио Шансон. Братик мой, твою поддержку чувствую всегда, даже когда между нами расстояние. Эту связь не разорвут года. Ты лучший брат на свете, точно знаю. Пусть гармония поселится в твоем сердце. Уверенность в поступках, а мудрость в решениях. Пусть каждый...

Только для вас продолжается программа «По заявкам» на радио «Шансон». Это вечерний выпуск в студии Ольга Шатрова. Я рада, что мы вместе. Ну и давайте вновь поздравим именинников сегодняшнего дня. А вот к нам обратился, увы, не знаю даже как имени именинницы. Поздравьте, пожалуйста, меня с днем рождения. Мне 41 год, окажется, все 14. Передайте привет моим любимым деткам Ксюше, Роме и Степе, а также супругу, любимому супругу Александру и свекрам Анне Васильевне и Николаю Сергеевичу. Вот это должно нас научить подписываться. Поздравляю с днем рождения троюродного брата Алексея Горячева из Московской области, Домодедского района, деревни Тупицыно. Желаю всего самого наилучшего. Это Александр Анатольевич из Санкт-Петербурга. Светлану Устимову из Нижнего Новгорода с юбилеем, с 50-летием. Желаем в эти 50 счастливой жизнью наслаждаться, смотреть вперед, а не назад. И лучезарно улыбаться. Это муж Андрей и сын Саша. А мне кажется, что в честь именинников лучшим подарком будет эта песня «Ты лучшая» от группы «Сентябрь». Я же напомню наш контактный номер для ваших сообщений. Плюс 7-909-955-103-0. Можно обращаться через портал МАКС, можно через смски, ну или оставлять через специальную форму на нашем сайте radioshanson.ru.

0: Реклама.
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
6: Ну, а мы продолжаем делать этот вечер особенным. Привет моей любимой жене Алине и сыночку большой привет, который сейчас находится у дорогой любимой тещи, у которой, кстати, сегодня день рождения. Хочу поздравить ее с этим праздником. Спасибо большое, что вы есть у нас. Мы вас любим. Это Даниил из города Подольска. Вот жаль, что не сказали, как зовут тещу. Там было бы еще приятнее. Хочу поздравить моего самого важного человека Валеру из Твери с прошедшим Днем строителя. Хочу пожелать ему много-много важных объектов, хороших руководителей и большой зарплаты хорошему. Не переживай ни о чем в этой жизни. Я рядом, а это значит, что мы вместе справимся. Это твоя Настена Сластена. Ужинаем с любимым под радио «Шансон». И это правильное решение. Передаю привет своему мужу Саше. Сашенька, я тебя люблю. Твоя Ксения. Всем хорошего вечера. Привет Никите Крамвеллу. Удачи ему в заездах. Он дальнобойщик. Этот привет от Шурочки. Передаю большой привет своему брату Никите. Он сейчас на дальнобое. Скучаем и ждем с нетерпением с тетей Мариной. Опять, увы, без подписи сообщения. Сегодня 128 дней, как слушаю через Яндекс Радио Шансон. Для этого эфирное вещание слушала. Это Михаил Иванович. И всем огромный привет от Михаила Ивановича.

отведенное для ваших приветов время незаметно. Ах, как это нечестно. Я бы продлила, но, увы и ах. Ну, закончим мы программу красиво вашими приветами, поздравлениями. Итак, Любовь Шандалы передает огромный привет всем, кто ее знает. Привет коллегам-водителям, дальнобойщикам УНИКа, логистик, город Алексеевка, Белгородской области. От Олега и пожелание удачки. Привет Никите и пожелание крепкого здоровья и удачи. А то, да, автор знает, что удача ему очень даже пригодится. Привет мамочке Маринке и своему брату Сереже. Я кушаю конфеты и полю огороды с папой. Это Никита Исаев. Да поздно уже для огородов-то, отдохните. Привет и большое спасибо лично от меня и от моей начальницы Юлии Александровны. Дмитрию с правого берега Волги. Дима, посылка пришла в целости и сохранности. С нас причитается это Виктория из Калуги. Привет для Аллы Чернышовой из поселка Овсянка, Зейского района, от Ивана Кушкова из СПБ. Привет и Владимиру Александровичу, и Тамаре Семеновне, Полубкам из Рыбницы, Приднестровья. Любим их, желаем здоровья и счастья. Это сын, внук и невестка. Привет папе-дальнобойщику, который везет милых мартышек в московский зоопарк. Привет и этим же обезьянкам Маше и Роберту. Ох, это что-то закодированное явно. Привет моей любимой семье, мужу Роману, сыновьям Алексею и Арсению, дочке Алене. Я вас очень-очень люблю. Все будет хорошо. Ну и племяшку Кристиночку с 18-летием. Будь счастлива, моя девочка. А если что, тетя всегда рядом. Это Наталья. Ну что ж, на этом я, Ольга Шатрова, раскланиваюсь и оставляю вас в компании только любимых песен на радио Шансон. Ну все, пока.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 24 градуса. Ветер юго-западный со скоростью 3 метра в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Канавто».
3: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Подробности у официального дилера «Лада» «Канавто». 8 843 230 3030. Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

счастьем я тебя отпускаю. Дай Бог тебе счастья, те слова на песке смыл давно океан. Ах, как кончился быстро случайный роман.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио «Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
2: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке получения в эфире «Радио «Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
3: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8-495-925-33-17.

Радио «Шансон».

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
2: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Ищете уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в тренде.
3: Тренди.рф.
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
8: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

Реклама. До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 75 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билет, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф

турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 24 градуса. Ветер юго-западный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Как расшифровывается МУМ?
3: МУМ – мягкий уголок мечты.
2: МУМ – место уюта и мебели.
3: МУМ – мебель удержит мужа дома.
2: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
4: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям» в рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
5: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Сазостанция спортивная 2». ООО «Сазостанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
0: Радио «Шансон».
6: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20. Радио «Шансон».
7: Я спросил тебя, зачем идете в гору вы? А ты к вершине шла,

0: альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя,
1: буфетчица.

сложно так. В сердце ты ко мне вошла и растревожила. Если б мне бы воротить десяток лет назад, увел бы я тебя с собой в любовный звездопад.

0: Я Евгений Григорьев. Слушайте радио «Шансон». Музыки много, шансон один.
1: Если вспомнишь меня, обернувшись, догонят на миг запах твой и твой вкус, от которых с годами отвык.

непонятно какой, в стороне ледяной полыхну от огня. Если вспомнишь меня,

0: регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

Вот твой билет, вот твой вагон. Все в лучшем виде одному тебе дано. В цветном раю увидеть сон. Трехвековое непрерывное кино. Все позади.

из нас поехал в рай. Он встретит Бога там, ведь есть, наверное, Бог. Ты передай ему привет, а позабудешь, ничего, переживем. Осталось нам немного лет, мы пошустрим и, как положено, умрем. Вот и сбывается все, что пророчится, уходит поезд в небеса, счастливый путь. Ах, как нам хочется, как всем нам хочется не умереть, а именно уснуть. Уйдут, как мы, в ничто без сна, и сыновья, и внуки внуков в трех веках. Не дай Господь, чтобы война, а то мы правнуков оставим в дураках. Разбудит вас какой-то тип и впустит в мир, где в прошлом войны вони рак, где побежден гонконгский грипп. На всем готовеньком ты счастлив ли, дурак? Вот и сбывается все, что пророчится. Уходит поезд в небеса, счастливый путь. Ах, как нам хочется, как всем нам хочется не умереть, а именно уснуть. Итак, прощай!

0: ответьте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от счастливой каюты. Возрастное ограничение 18+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

Порой, когда бывает, жить непросто, когда душа черствеет от потерь, и если у тебя есть море, остров.

0: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS-778-1551 от 16 июля 2021 года.
1: Для лиц старше 18 лет.

Если придется когда-нибудь мне в океане тонуть, я на твою фотографию не позабуду взглянуть, цып-цып-цып. Я на твою фотографию не позабуду взглянуть. Руки, сведенные холодом, нежно к тебе протянуть.

алча перестала быть кислой. Из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни, ржавый гвоздь из пробитой.

0: «Одиночка» на радио «Шансон».
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.
2: Хрустальная ваза, кайма золотая.

0: Что случилось?
1: Не знаю.
0: Стоял, не дыша,
1: и нахмуривший.

убийство жены. Шел 37-й, смерть гуляла по зонам. Его ж горемыку прошла стороной. И вот, наконец, вышел он из вагона.

Ее я разбил.

0: Реклама. Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио «Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
1: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке их получения в эфире «Радио «Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
2: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495 925 33 17.

время свое берет, новые ждут дела, наш вновь продлем полет в года. Снова добро и блажь, время с тобою в страже.

0: Шансон. Реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билет. Турция. Отель «Титаник-2».

0: Шансон.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: радио «Шансон».
1: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

0: Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 127-24-76-29. Город Москва. 18+.
1: Проверьте здоровье в Helix и Helix Lite. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Нет времени объяснять. На Валберес скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
3: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 74 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Билет, Турция, отель «Титаник Делюкс», город.

0: Радиошоу.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.